Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, мы продолжаем с вами марафон, и у нас с вами новый час, новая возможность, где мы можем принимать участие. К сожалению, прошлый блок, друзья, час мы не закрыли, пошли в минус 1532 доллара. Друзья, мы не добрали детский час начал хромать. Начал хромать 1532 доллара, не добрали на детский час, это был прошлый час, но у нас сейчас с вами, друзья, новый час, и нам нельзя унывать. Нам нужно двигаться вперед, потому что часы, они не стоят. Вот новый час, вот там уже остается 52 минуты, и нам нужно в 52 минуты собрать 2155 долларов, если округлить, 2155. $5. Слава Богу, уже один человек отозвался, и благословит вас Господь. И нам теперь осталось 2155 долларов. Да благословит вас Господь. Я вижу, еще один сейчас человек отозвался. Это уже нам нужно 2055 долларов. Слава Богу, 2055 долларов. Объявляю номер, это 425-296-78-29, это ежегодный марафон Радио МВ, ежегодная поддержка на служение 2027 год. Друзья, это на тот бюджет, который нам не хватает, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. Это текущие наши расходы радиослужения, и мы делаем раз в год марафон, предоставляя привилегию для братьев и сестер трудиться вместе с нами на этом поприще. И вот в этом часовом блоке сейчас должна быть проповедь, друзья, но потому что у нас сейчас с вами марафон, вы проповеди не услышите, но мы призываем, чтобы мы, как народ Божий, отозвались, чтобы в следующем году в этом часовом блоке, в это время, вы могли слышать Слово Господнее. Вы могли слышать Слово Господне, то объявляем телефон номер, куда вы можете позвонить, как вот эти люди сейчас только сделали наши братья и сестры, которые стали соработниками. Их уже можно назвать соработниками, которые позвонили и приняли участие. И те братья и сестры, которые продолжают жертвовать, которые поддерживают это служение, это наши соработники на Ниве Божией. Друзья, это служение наше, мы называем вместе с вами. Вы делайте ее способным. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линия открыта, и нам не достает 2055 долларов уже. 2055 долларов на этот часовой блок. Друзья, мы говорим, можно делать ежемесячно, кому-то проще, можно делать одноразово. Смотрите, друзья, почему ежемесячно поддержка так важна. Знаете, часть пожертвования приходит один раз, да, многие так делают, и многие делают ежемесячно. Мы говорим, как кому располагает их семейный и личный бюджет. Расходы на вещание, друзья, есть. Это каждый день у нас расходы. Реальная, друзья, поддержка служения, она ощущается, когда братья и сестры реагируют и благословляют, покрывая все текущие счета, чтобы служение могло дальше в следующем году вещаться круглосуточно, без всяких реклам, без всяких, друзья, сбоев. Как вы знаете, на протяжении 20 лет мы не ставили рекламы, не продавали время, хотя звонят люди, предлагают, чтобы мы это делали. Но от начала, когда было заложено служение, мы не согласились не ставить этого, ничего не ставить этих реклам. И вот это, друзья, в том и вся и вещь, чтобы позволить братьям и сестрам, народу Божьему, принимать участие в этом служении, давать такую возможность, привилегию. Но и этим же самым мы благословляем себя и свои дома, где радио вещается через такие красивые приемники, да, видите, вот такие вот цифровые приемники вещаются, круглосуточно, без рекламы или без каких-то других передач, которые
продали время кому-то. Круглосуточно вы знаете, что если ваши дети слушают, или мамы, папы, или дедушки и бабушки, или внуки, они будут получать, можно так сказать, пищу без всякой примеси. Вот это делает важным это служение. И каждый год мы делаем марафон уже на протяжении 20 лет, делая этим служение способно быть в эфире. Бог использует, дорогие друзья, ваши сердца, откликаться и идти вместе с нами в этом служении. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать этой частью служения на 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, радиослушатели, что вы жертвенные, что вы внимательные для тех, кто, может быть, еще не принял участие в этом году. Может быть, вы слушаете регулярно или время от времени, получаете назидание и благословение. Может быть, вы едете домой в машине и слушаете через FM, который есть у нас по Вашингтону, по другим некоторым штатам, и вы получаете благословение в Аляске. Друзья, благословите, позвоните и станьте частью благословения этого служения, чтобы это радио могло вещаться по месту вашему, где вы проживаете, могло вещаться в тех местах, где вы слушаете. А номер 425-296-78-29. И нам, друзья, нужно 2055 долларов. Это можно, друзья, сделать одноразово, пожертвовать, насколько вам позволяет бюджет. А если вы хотите одноразово, вы можете это сделать, например, любым способом, как вам угодно. Или если вы желаете, вам легче, может быть, пойти и быть поддержку ежемесячно по 50 долларов в месяц. Это выходит $1.66 в день. И этим, друзья, вы сможете делать это служение стойким, и это служение будет продолжать дальше вещаться на тех каналах, где вы его слушаете. Это сделает служение возможным быть в 2027 году. Напоминаю, номер это 425-296-78-29, это 425-296-78-29, Южная Каролина, Северная Каролина, друзья, у вас уже сейчас вечер, и многие из вас, вы уже дома, готовите, наверное, ужин вокруг с семьей, и хотели бы вам напомнить, что у вас, друзья, в течение 5 минут вы сможете позвонить и оформить звонок, чтобы благословить это служение, чтобы оно и в следующем году вещалось на этих языках, славянских языках, испанском, английском и немецком. Это мы делаем, друзья, для благовестия, чтобы вы могли быть соучастником на Неве Господней, и мы предлагаем вам такую возможность. Эта возможность дается, друзья, мы предоставляем раз в год, позвонив и стать соучастником. Мы слышим звоночек, друзья, да благословит вас Господь. Призываем вас, если вы еще не стали частью этого служения многогранного, друзья, примите участие, потому что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Помните, что если вы еще не были участником, но слушаете и получаете назидание, кто-то позаботился в прошлом году за вас, что сегодня вы слушаете его, слушаете это радио. Друзья, вот позаботьтесь и вы о ком-то в следующем году, чтобы они послушали. А давайте мы сделаем по-другому. А давайте так, а подумайте, чтобы в следующем году слушала ваша мама, слушал ваш папа, слушали ваши дети. Это делается более персональней. Вот давайте мы позвоним и откликнемся, чтобы этот час не пошел минус, как прошлый час, друзья. Прошлый час у нас был минус $1532. А у нас в этом часу еще остается 43 минуты, и нам, мы уже собрали 250 в этом часу, и нам не хватает $2055 в этом часу. $2055 в этом часу, и можно его сделать, покрыть так. 4 человека
по $55 в месяц, и эта часть, друзья, перекроется. Это 4 человека по $50 в месяц, и эта часть перекроется. Линии открыты, и друзья наши, которые проживают в Северной и Южной Каролине, друзья, у вас есть сейчас прекрасная возможность отреагировать. Если вы там проживаете, напишите своим друзьям, давайте скажите, давайте, чтобы Северная Каролина и Южная Каролина сейчас отозвалась и поддержала радиослужение, чтобы радиослужение могло вещаться и в Северной Каролине, и в Южной Каролине, в домах престарелых, в близких, родных, в молодых семьях, и там, чтобы Слово Господне продолжало питать каждого слушателя. На телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Напоминаем, друзья, что остается 41 минута, и нам не хватает $2055. В этом часовом блоке, друзья, нам не хватает $2055. $2055. Уже осталось 40 минут, и телефон номер 425-296-78-29. Благословение вам, друзья, благословляю так. Бог любит ваше щедрое сердце, друзья. Пусть Он наполнит его вашей радостью и благословением. Для тех, кто уже поучаствовал, для тех, кто уже позвонил и поддержал, я хотел бы благословить вас этими словами. Бог любит ваше щедрое и отзывчивое сердце. Пусть Он наполнит его радостью. Это важно, друзья, чтобы радость Божия изливалась в сердца народа Божьего. И мы говорим, что, друзья, Радио МВ является некоммерческой организацией, и Радио МВ существует благодаря братьям и сестрам, которые открыли свои сердца, и они щедро поддерживают это служение и делают способным этому служению существовать 20 лет, быть в эфире, благословляя братьев и сестер, благословляя вас, дорогой слушатель, неся это Слово Господнем в другие страны, другие места. И телефон номер 425-296-78-29. Без коммерческих реклам, без государственной поддержки, но благодаря вам, братьям и сестрам, радио существует. Благодаря дедушкам, бабушкам, благодаря простым семьям, простым братьям и сестрам, которые, как вы слышали, брат Эдуард уже говорил, собирают и жертвуют, которые их, можно быть, не видно, не слышно, но они уже, сказать так, искренне и верно стоят в этом служении, поддерживая на долгие годы. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Даем вам, друзья, возможность набрать этот номер, потому что линии открыты. Вас буквально возьмет 5 минут, и вы вернетесь к своим заботам и своей жизнью. 5 минут, и вы сможете, друзья, поучаствовать, стать благословением и стать частью этого служения. 425-296-78-29. 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. «Каждый по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо добровольных дающих любит Бог». Друзья, мы говорим, прежде чем вы будете звонить, прежде чем будете жертвовать, помолитесь, сами с Богом поговорите, делайте это с вашего сердца. Если у вас есть огорчение, обида, пожалуйста, не звоните, не жертвуйте. Может быть, просто выключите приемник, да и пусть он будет молчать у вас, но чтобы ваше сердце не было в огорчении. Мы говорим, это привилегия открыта раз в год, где вы можете участвовать в этом служении, чтобы ваше лепто могло делать Слово Божие, продолжало звучать на протяжении
года. 425-296-78-29. Ваша возможность поучаствовать, она открыта сейчас. Да благословит вас Господь. Сейчас мы, друзья, объявим, как можно поучаствовать онлайн. Это через Cash App. Если вы, может быть, на кухне, и у вас нету времени много позвонить, но хотели бы пожертвовать через Cash App, откройте Cash App и наберите радио, Radio MV, одно слово, Radio MV. Введите сумму свою, друзья, и благословите радио, Radio MV. И благословите, друзья, радио, и да благословит вас Господь за вашу внимательность. А если вы желаете пожертвовать через зал, может быть, вы откроете свой банковский счет и хотите благословить через зал, вы это можете сделать таким способом, написав на info@radiomv.com. info@radiomv.com и благословить этот час. У нас остается 36 минут. И нам нужно $2055. $2055, друзья, чтобы закрыть этот часовой блок. И этот часовой блок, друзья, это где регулярно проходит здесь передача, где проповеди вещаются. И мы благословляем всех, друзья, кто уже отозвался, кто уже позвонил, кто уже стал частью, соработником на Ниве Господней и пошел с нами впереди, да благословит вас Господь. Друзья, и уже нам осталось $1695. $1695 осталось. Слава Господу! Я хотел бы благословить вас такими словами, и пойдем мы на музыкальную паузу, чтобы вы, другой радиослушатель, который еще не успел поучаствовать, смогли бы поучаствовать. А я хотел бы благословить всех тех, кто принял уже участие, такими словами. Бог любит ваше щедрое сердце и видит ваше щедрое сердце. Пусть Он наполнит его радостью, да будет благословение и милость в ваших домах. Дорогие братья и сестры, все слушатели наши, кто молится, кто поддерживает, и возможность, друзья, сделать ваш вклад, чтобы и в следующем году мы могли тоже получать благословение, тоже, чтобы наши сердца получали мир. Это можно сделать, позвонив на 425-296-78-29, 425-296-78-29. Идем на музыкальную паузу, и во время музыкальной паузы даем вам возможность позвонить.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству, Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Друзья, во время музыкальной паузы, да благословит Господь те, кто позвонил и откликнулся. И у нас остается 27 минут. У нас остается 27 минут, и нам, друзья, еще не хватает 1604 доллара. Во время музыкальной паузы благодарим всех тех, кто позвонил и стал, друзья, частью этого служения. Да благословит вас

Господь, за вашу отзывчивость. Мы видим, что люди жертвуют онлайн тоже. Да благословит Господь. И вот сумма, которая нам осталась после этих всех взносов, $1604 в этом часовом блоке. У нас остается 26 минут. И слава Богу, друзья, уже $1504. Слава Богу, $1504. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Вы можете, друзья, позвонить. Остается 26 минут. И нам нужно $1504. $1504. Мы уже собрали в этом часовом блоке $800. И нам не хватает $1504. Друзья, если вы хотите пожертвовать одноразово через Cash App, через Zelle, если через Zelle, это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com, это можно сделать через Zelle или через Cash App, это можно сделать Radio MV через Cash App. Если вы хотите пожертвовать кредитной карточкой или Visa, MasterCard, сами онлайн, зайдите, нажмите «Пожертвовать», вы увидите кредитную карточку, иконочку нажмите и сделайте, вас возьмет буквально under 2 minutes, где-то оформить donation до 2 минут, а позвонить примерно берет 5 минут, друзья, примерно берет 5 минут, чтобы оформить ваш взнос. Спасибо за звоночки, открытые линии, объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Видим, что пожертвовали через зал. Да благословит вас Господь. И уже, друзья, нам нужно в этом часовом блоке, остается 24 минуты, и уже $1404. Мы видим, что люди пожертвовали через зал, звонили по телефону, пожертвовали через онлайн. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу отзывчивость. Линии открыты, можно позвонить, вас возьмет, я говорил, 5 минут где-то оформить телефонный звоночек. 425-296-78-29. Осталось нам, друзья, 24 минуты, и нам нужно $1404 в этом часовом блоке. Это время обычно проходит передача, где проповедь. И вот это время, где сегодня можно, друзья, принять участие, стать соучастником этого служения, несущей Слово Божие по лицу земли. Говоря об этом, знаете, что 10 самых стран, откуда много слушают, я повторю, когда вы участвуете на радиослужении, ваше лепта, оно будет трудиться в этих странах, благословляя вас и тех братьев и сестер, проживающих там. Говоря об этом, друзья, вы, проживающие в Европе, можете то же самое участвовать, жертвовать онлайн на radiomv.com, через PayPal, через Credit Card, Visa, MasterCard. Вы это можете делать. Объявляю номер, это 425-296-78-29. Да благословит вас Господь за участие. И, друзья, остается 22 минуты, и нам нужно $925. $925, друзья. $925 нам остается. И остается 22 минуты. Да благословит вас Господь, что вы отозвались, друзья. Отозвались. Я вижу, онлайн пожертвовали. И эта сумма, я уже сказал, осталось нам $925. Линии открыты. 425-296-78-29.
А если вам проще сделать онлайн, как многие, я смотрю, делают наши братья и сестры, кто через Zelle, кто через Cash App, кто делает через, просто заходит онлайн, readyme.com, через кредитную, зайдите на readyme.com, нажмите любой способ, как вам удобнее пожертвовать, это очень быстро. А если вы хотите поговорить с живым человеком по телефону, можете позвонить нашим сестрам на номер 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, и нам остается 925 долларов. Это, друзья, если два человека по 50 долларов в месяц, они перекроют этот час, возьмут, скажем, или, может быть, один человек хочет просто позвонить и перекрыть всю сумму за раз. Это ваше усмотрение, друзья. А может быть, вы хотите сказать, за раз я не смогу, но я могу 100 долларов в месяц пойти. Или я могу взять, скажем, 80 долларов в месяц. И вы, друзья, поможете перекрыть вот эту сумму, которая необходима. Вы можете это сделать онлайн, зайти на radiumv.com. Когда вы нажмете, вот, друзья, пожертвовать карточкой, там спросит ежемесячно или одноразово. Вы можете выбрать, если хотите ежемесячно, выбрать сумму, которая вам удобна, и стать частью этого служения. Открытая такая, друзья, привилегия раз в год, где мы даем возможность братьям и сестрам, раз в год принимая такую возможность участвовать в служении, идти с нами в партнерстве на следующий год, 2027 год. Это, друзья, открыто вам. Это, друзья, открыто вам. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вам удобнее сделать онлайн, вы можете сделать, зайти на онлайн. И как я сказал, смотрите, друзья, вот кто сейчас поучаствовал, я хотел вас вдохновить, благословить вас, что ваша щедрость, Бог любит вашу щедрость и ваши открытые сердца, пусть Он наполнит его своей радостью. Дорогие, те, кто стал частью, соучастником, сработниками в этом христианском проекте, хотел бы вас вдохновить. Смотрите, что будут делать ваши финансы, в каких странах они будут участвовать. Я выбрал 10 самых, где самое много слушает радиовещание, страны, 10 топ, топ 10 стран. Смотрите, США, Америка. Первая – Украина, вторая, Германия – третья, Россия – четвертая, Канада – пятая, Беларусь – шестая, седьмая – Молдова, Бельгия, смотрите, восьмая, Польша – девятая и Эстония – десятая. Представьте, дорогой друг, вот ты сейчас стал частью этого служения, и твоя лепта, она будет иметь работу в этих странах. Это как будто, как бы ты, миссионер, поехал в те страны и вещаешь Божье Слово. О, как прекрасно это! Это у тебя такая есть привилегия, друзья. Мы даем эту привилегию раз в год, даем возможность для вас принимать участие. И мы слышим звоночек, объявляя, что у нас остается 18 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо 925 долларов. 925 долларов в этом часовом блоке, чтобы этот часовой блок не пошел в минус. В этом часовом блоке обычно проходит у нас, говорится, проповедь в этом часовом блоке. И это важно, друзья, чтобы в следующем году и мы могли продолжать, чтобы была проповедь проповедана дальше. Да благословит Господь те, кто подписался сейчас и стал. Нам осталось 325 долларов. Да благословит вас Господь. Дорогая сестра, дорогая душа, кто
сейчас принял это, да благословит вас Господь, что вы сделали вклад свой, и теперь нам осталось $325, друзья, в этом часовом блоке 17 минут и $325, чтобы закрыть этот часовой блок. Напоминаю, что обычно в этом часе идет проповедь. И вот смотрите, друзья, на протяжении 20 лет каждый год Господь использует братьев и сестер, как вы, которые откликаются, которые идут с нами вперед, и мы вещаем уже 20 лет, 24 часа в сутки. Вот подумайте, 20 лет, без перестанку, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, каждый год на протяжении 20 лет. Вот представьте, жертвуя на такое служение, где ваши финансы, они 24 часа в сутки трудятся на благовестие, чтобы служение, Слово Божие было проповедано, друзья, в пространствах интернета. Когда мы 20 лет тому назад начинали это служение, многие задавались вопросом, а кто будет слушать в онлайн, в интернете? А сегодня мы видим, сегодня все люди прикасаются с интернетом. И благодаря Господу за верность Его и верность Его последователей, которые вы, любящие Господа, вам не безразлично благовествие, служение, и вы участвуете, чтобы это служение и было дальше. И вот у нас остается 15 минут, и нам не хватает $325. Это если один человек позвонит и скажет, я возьму на себя $35 в месяц, вы закроете это число, друзья. Если $35 в месяц, это число закроется. Или, может быть, вы хотите просто позвонить и перекрыть это число, это будет благословением для людей. Да благословит Господь братьев и сестер, которые участвуют через Cash App, я вижу, через Zelle, по телефону, онлайн. Если вы хотите получить отчет, письмо, мы бы попросили вас, кто жертвует через Cash App, кто жертвует через Zelle, пришлите смс-сообщение с вашим именем и суммой, которую вы пожертвовали, и с имейлом, чтобы мы могли вам отослать уже отчет. Да благословит вас Господь. Друзья, остается 14 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает уже, смотрите, $175. Нам не хватает $175 в этом часовом блоке. Телефон номер 425-296-78-29. В 2006 году зазвучало впервые радио MV. Это 20 лет тому назад. И с того дня радио MV никогда не вещало программы, которые были проплачены, или никогда не продавало время, или никогда не ставило платные рекламы. Друзья, это было сугубо служение, которое построено вокруг радиослушателей, как вы, кто принимает участие на протяжении 20 лет, делая это возможно, вещать Слово Божие, как мы говорили, топ-10 стран, которые самое много слушают. Нас слушают, конечно, многие другие страны, но я просто говорю, количество, где самое много наших слушателей, я назвал, и вы это делаете способным. И нам остается 13 минут, и не хватает $175. Извиняюсь, уже нет. $125, друзья, осталось. $125. Да благословит вас Господь. Осталось, друзья, $125. И вы можете помочь закрыть этот, друзья, час. Да благословит вас Господь за телефон номер. Я объявлю, пожалуйста, звоните на этот номер. Эти линии открыты. Я смотрю, звонят на другой номер. Я хотел бы повторить. Пожалуйста, перезвоните на номер 425-296-78-29. Дорогие братья и сестры, я смотрю, звонили на другой номер. У нас студийный. Но мы объявляем вот этот номер, если вы хотите пожертвовать и стать частью, позвоните на 400
25, 296, 78, 29. И у нас осталось 12 минут и $125 нам не хватает, чтобы закрыть этот час. Мы слышим звоночек, да благословит вас Господь. Помните, что радио МВ, друзья, оно вещает на славянских языках, да, музыкальный канал, детский канал, библейский канал, каналы библейские на испанском языке, английском и немецком языке. Если у вас в родстве, если у вас, может быть, уже в семье есть англоговорящие или испаноговорящие, или немцы, да, вы можете приобрести радиоприемник, друзья, и можете слушать, они могут слушать на своем родном языке круглосуточно радиовещание. Благодаря Господу, который дает возможности это уже делать долгие годы. 11 минут, и слава Господу, друзья, нам осталось $75. $75 в этом часу, чтобы закрыть этот часовой блок, чтобы не быть в минусе. $75, 425, 296, 78, 29. Телефоны, линии наши открыты. Вас возьмет 5 минут оформить звоночек. 425, 296, 78, 29. А может быть, вы очень дружите хорошо с технологическими девайсами, телефонами, планшетами или компьютером и желаете сделать это сами, зайдите на radiomv.com, мы сделали удобно, вам будет объявление, вы выберете «Пожертвовать», и там есть способ пожертвовать через Cash App, через Zelle, через кредитную карточку, даже кредитную карточку, чтобы пожертвовать, вас возьмет 2 минуты, чтобы заполнить эту форму. Очень просто спрашивают monthly или one time, месячно или один раз, сумму, и ввести вашу электронную почту, и некоторую информацию вы станете частью, друзья, этого служения, где вы станете соработником на Ниве Господней, где в этом часу обычно вещается проповедь, где в этом часу проповедуется Евангелие. И цель, чтобы в следующем году наши братья и сестры и мы назидались в этом часу Словом Божьим, без всяких реклам, без всяких, друзья, может быть, помех, и это делает возможно ваше участие. Нам не хватает в этом часовом блоке, который осталось 10 минут, не хватает $75, чтобы этот блок не пошел в минус. Объявляю, что $75, и этот блок, друзья, закроется, чтобы не быть в минусе. Телефон номер это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Прошлый блок, друзья, мы пошли минус 1532. И я молюсь, чтобы в этом блоке, друзья, мы закрыли без минуса. Без минуса. Потому что, друзья, эта неделя, она очень критически важна, чтобы в следующем году радио МВИ могло быть в эфире. Многогранное служение, которое предоставляет на этих языках, вещает Слово Божие и Слово Божие на протяжении 20 лет уже было в эфире круглые сутки, каждый день. И когда вы жертвуете на это служение, то это ваши финансы, они трудятся 24 часа в сутки на поприще интернета, неся благовестие. Мы слышим звоночек. Спасибо, братья и сестры, что вы откликаетесь. Я надеюсь, что мы можем закрыть этот час. У нас еще 8 минут остается. И начать перекрывать тот минус, который у нас был в детском часу. В прошлом часу у нас был минус $1532. Может быть, ты, дорогой брат, едешь, и ты имеешь возможность, ты такой думаешь, знаешь, я могу благословить, у меня есть возможность, я хочу, чтобы тот детский час, который пошли мы в минус, мы его перекроем, чтобы не было в этом детском часу
никаких неудобств в следующем году. Мы благословим его. А, друзья, нам остается буквально 7 минут. Слава Господу, друзья, мы закрыли этот час успешно, с Божьей помощью, с вашей внимательностью, с вашей жертвенностью. Я хотел бы поощрить вас стихом таким, благословить стихом и поощрить. Там говорит Павел 2 Коринфянам такие слова. 9 главе, 7 стихе. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с горечем и не с принуждением, ибо добровольно дающих любит Бог». Мы благословляем вас, дорогие слушатели. Бог любит ваши щедрые сердца. Пусть Он наполнит их любовью и радостью. Сейчас, друзья, мы уже покрыли этот час, который нам надо. Но помните, у нас еще остается 6 минут в этом часовом блоке. Но в прошлом часу мы пошли в минус 1532 доллара. Прошлый час мы не добрали. В этом часу слава Господу за всех. Мы благодарим Бога и вас и молимся за вас, за вашу отзывчивость. И если у нас есть 6 минут, давайте мы, друзья, может быть, благословим тот час, который пошел в минус. Это был детский час, детская передача, детский канал. И нам нужно 1532 доллара. 1532 доллара. Это если два человека, друзья, один по 100 долларов в месяц, может быть, кто-то хочет взять, а другой кто-то хочет взять по 50 долларов в месяц. Два человека. Один 50 долларов в месяц, другой 100 долларов в месяц. Позвонит, сказать, я могу взять на себя каждый месяц, жертвовать 100 долларов, каждый месяц жертвовать 50 долларов. И два человека перекроют тот минус, который у нас был в прошлом часу. У нас, друзья, есть сейчас время благодати. 5 минут. Слава нашему Господу. 5 минут. Время благодати открыто. Мы закрыли этот час успешно, с Божьей помощью, с вашей жертвою. А теперь, друзья, у нас остается 5 минут с этой благодати помочь предыдущий час, который пошел в минус, 1532 доллара в минус пошел прошлый час. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 29. Дорогой друг, ты можешь поучаствовать через Zelle, через Cash App, через PayPal или кредитную карточку. Зайдите на Radio MV, там очень быстренько и удобно для вас пожертвовать без всякой задержанности. Остается у нас благодати времени 4 минуты и 16 секунд, чтобы помочь предыдущему часу, который пошел в минус 1500. И помните, как я говорил, можно сделать, разбить как? Один человек, может быть, возьмет на себя 75 долларов в месяц и другой 50 долларов в месяц. И таким образом они перекроют тот минус, который есть сейчас. Это в месяц 50 долларов или в месяц и в месяц 75 долларов. Два человека, да? И они перекроют прошлый час, который у нас был минус. А может быть, вы, дорогой брат или сестра, слушаете, и вы хотите просто позвонить и одноразово пожертвовать, благословить. Это на ваше усмотрение. У нас есть благодати времени 3 минуты и 30 секунд, чтобы помочь предыдущему часу детской передачи, чтобы минус не быть. Позвонив на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29 или онлайн, дорогие друзья, онлайн на radiomv.com. Мы сделали быстренько и удобно, как вы можете принять участие. У нас остается 3 минуты, время благодати в этом часу. Этот час мы закрыли с Божьей помощью, с вашей щедростью, внимательностью. И теперь сейчас мы помогаем предыдущему часу уйти из минуса. Уже благодарим Бога сейчас за людей двоих, которые отозвались. Мы уже, друзья, нужно нам 1400,
32 доллара. Слава нашему Господу! Нам нужно 1432 доллара помочь другому часу, предыдущему часу, который пошел в минус. У нас время благодати осталось 2 минуты и 20 секунд. 2 минуты и 20 секунд. Время благодати, чтобы помочь другому часу выйти из минуса. Это час, дорогие слушатели, вы закрыли с Божьей помощью, с вашей щедростью, внимательностью. Да благословит вас Господь. Друзья, Слово Божие говорит, Бог любит щедрое сердце. Пусть Он наполнит ваше сердце радостью. Да благословит вас Господь. Этот час мы закрыли с Божьей помощью. Время благодати осталось минута и 44 секунды, чтобы нам помочь тому часу, который хромает, и уже нам нужно в том часе 1432 доллара. Дорогой друг, если вы желаете позвонить и перекрыть этот час, у нас осталась минута 24 секунды. И вот этот час, который так хромает, он может выйти из хромоты и станет прямым. Я верю, что Господь может это. Друзья, Бог выходил не раз, не два. На 20 лет мы столько видели чудес, которые Господь выходит. Да благословит вас Господь, друзья, которые щедрые, которые становитесь сотрудниками. Вот смотрите, друзья, Бог живой. У нас остается минута, и мы уже помогли часу. Мы перекрыли 1300 уже перекрыли. Осталось, друзья, буквально нам... Осталось, смотрите, буквально, сейчас я вам скажу точно, сколько тому хромому часу нужно осталось. И у нас остается буквально 40 секунд, и я вам скажу, секундочку, друзья, я просто в шоке. Нам осталось 232 доллара, и остается у нас буквально 30 секунд. И 232 доллара осталось хромому часу исправиться. Нет, смотрите, меняется информация. Сейчас я вам скажу. Просто чудо. Вау. Окей, друзья, Бог велик. Я с радостью сообщаю, что мы закрыли хромой час. У нас нету хромых часов. Слава нашему Господу. И осталась секунда. И вот, друзья, закрыли мы прошлый час, который у нас был минус, и закрыли этот час с плюсом. Слава нашему Господу! Господь, Ты достоин славы. Бог велик. Да благослови каждого, Господь, кто жертвовал, каждого, кто звонил. Великий наш Господь. Друзья, мы сейчас идем на музыкальную паузу. Я объявляю номер, куда вы можете позвонить и поучаствовать. Благословит Господь всех сотрудников, соучастников, кто на Ниве Господней, кто откликнулся, стал частью этого служения Радио МВ. Вы имеете, друзья, очень открытое и щедрое сердце. Да благословит вас Господь радостью и надеждой. Ваши работы, семьи, дома, личную жизнь. Мы идем на музыкальную паузу, друзья, и после музыкальной паузы начнется новый час, где нам нужно будет покрывать новые номера. Но я верю, что Божья любовь и милость, она над нами и над вами. Мы идем на музыкальную паузу. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу. Можете звонить, друзья, и принимать участие, чтобы следующий час у нас был прямым, а не хромым.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Мир Божий вам, друзья, да благословит всех Господь. И как я сказал, друзья, что Господь наш чудесен, мы видим много милости Божией. И как я говорил в прошлом часу, друзья, мы перекрыли и минус позапрошлый час, и тот час мы его закрыли. Это щедрость ваша, и это ваша отзывчивость, и это ваша, друзья, внимательность, и да благословит вас Господь, как мы говорим, что каждый час у нас есть цели, которые нам нужно закрыть, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире, чтобы радио могло существовать и дальше нести Слово Господне. И наш общий бюджет, который нам нужно поднять, это 135 500, и уже, друзья, с Божьей помощью мы собрали 27 000. Слава нашему Господу! Друзья, если мы соберем в течение пару дней, мы сразу вернемся в регулярное вещание передачи. Помните, здесь не количество дней, а здесь нам нужно поднять сумму. Если мы это можем сделать в короткое время, мы сразу возвращаемся в регулярное вещание. Помните это. Да благословит всех Господь, братьев и сестер, кто принимал участие, кто открывал свои сердца и стал, друзья, соработником на Ниве Божией. Телефон номер, куда вы можете в этом часу, у нас была музыкальная пауза, объявление. Как вы слышали, что Радио Ми не является коммерческой организацией, у нас нету рекламы. И вот сейчас у нас осталось 45 минут, и нам уже осталось 2058 долларов, если округлить, $2058 в этом часовом блоке нам нужно закрыть, чтобы этот часовой блок не пошел в минус. Уже мы собрали в этом часовом блоке $10, слава Богу, слава нашему Господу, друзья. Осталось $2058, 45 минут, и вы, дорогой слушатель, можете принять участие, привилегия есть дана для вас стать частью этого служения для многих, быть благословением и для своей семьи, так само же быть благословением в эфире в 2027 году. Объявляю телефон номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29, 425-296-78-29, линии открыты. Сейчас в это время обычно и шло свидетельство, передача, где вы слышали различные свидетельства регулярно. А сегодня, друзья, я извиняюсь, что нам нужно прерывать обычное вещание и говорить о поддержке следующего года. Мы делаем это раз в год, отделяем это время, эту неделю, чтобы поднять тот бюджет, который нам необходим на следующий год, чтобы быть с вами в эфире. И вот уже у нас остается 43 минуты, и нам нужно 2058 долларов. $2058 на этот часовой блок, чтобы быть в эфире. Это можно сделать, друзья, позвонив и стать частью этого служения на телефон номер 425-296-78-29. Если вы только включили приемник или едете домой в машине, слушаете и думаете, что здесь происходит, куда собирают деньги, зачем собирают деньги. Напоминаем, друзья, что уже это время подошло. Это октябрь. Обычно мы делаем ежегодный марафон на расходы служения, текущие расходы служения Радио МВИ, чтобы Радио МВИ в следующем году могло быть в эфире. И время уже так быстро пробежало, что сегодня нам это необходимо делать, чтобы подготовиться на следующий год, чтобы с вами мы могли дальше проповедовать и нести Слово Божие. У нас остается 42 минуты, и нам нужно $2058. Вы можете зайти на онлайн radiomvi.com и пожертвовать, если вам удобнее, через Zelle, через Cash App или кредитной карточкой. Вас, друзья, буквально возьмет это пару минут сделать,
и легко и удобно для тех, кто дружит с телефоном, для тех, кто дружит с компьютером. А если просто вы дружите, но вам удобнее позвонить, это можно сделать, друзья, на телефон номер 425-296-78-29. Я повторю опять, это 425-296-78-29. Нам остается в этом часовом блоке, друзья, 41 минута, и нам нужно 2058 долларов. Друзья, если это выйдет два человека, друзья, позвонят и скажут, мы пойдем с вами по 80 долларов в месяц, два человека перекроет этот час. Друзья, по 80 долларов в месяц, если два человека позвонят и скажут, знаете, я смогу с вами пойти. Может быть, это ваша молодежь, может быть, это ваши уже дети, которые самостоятельные, живут с вами, они работают. Может быть, скажите им, призовите их, скажи, может быть, ты хочешь, чтобы твои финансы, они были круглосуточно, были миссионерами в интернете. Друзья, то, что радио уже МВ делает с 2006 года, вещает в интернете круглосуточно на протяжении 20 лет. И вот, становись партнером этого служения, становись соучастником этого служения, вы становитесь, друзья, в ряды тех соработников, которые несут благую весть в этой интернет-пространстве. Псалмопевец написал такой псалом, 77 глава, 4 стих. Но там, прежде чем я зачитаю, я объявлю номер, друзья, потому что мне пишут здесь, пожалуйста, объяви номер медленней. 425-296-78-29. Я повторяю опять его медленно. 425-296-78-29. Линии открыты, и наши коллеги у телефонов вас, друзья, возьмет буквально 5 минут оформить этот звонок. Да благословит вас Господь. А если вам удобнее через Cash App, вы можете сделать на Radio MV, пожертвовать на Radio MV или через зал на info@radio.mv. Если вы это сделаете через Cash App или зал, то напишите нам смс-сообщение на этот же номер с вашим именем и с вашим имейлом, и сколько вы пожертвовали, чтобы мы могли вам прислать отчет, друзья, чтобы мы могли вам прислать отчет. Напоминаем, что в это время обычно на радио вы слышали свидетельства. В этом часовом блоке вы обычно слышали свидетельства. Сейчас, друзья, мы говорим, чтобы закрыть нам этот блок, чтобы этот блок был в эфире в следующем году, чтобы радио могло существовать в 2027 году. Нам остается 2058 долларов. В этом часовом блоке у нас осталось 38 минут. И в течение 38 минут нам нужно, друзья, набрать 2058 долларов. Если вы, дорогой слушатель, еще не приняли участие, может быть, вы получаете назидание, благословение от один из наших каналов, либо это детский канал, либо это музыкальный канал, или библейский канал, или вот этот центральный канал, вы получаете благословение, то мы вас призываем, станьте частью этого служения. Пойдемте с нами в 2027 год, неся Слово Господне, вещая Его. Друзья, знали вы, что мы даже вещаем через YouTube? На YouTube мы вещаем прямую трансляцию, круглосуточно тоже. Выдаем такое удобство для народа Божьего. «Не скроем от детей их, возвещает роду грядущему славу Господа, и силу его, и чудеса его, которые он сотворил». Псалмопевец, 77 стих, он говорит, «Не сокроем от детей их».
возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Друзья, вот эта передача свидетельства в это время, которое обычно вещается сейчас, это оно делает. Оно возвещает детям, возвещает братьям и сестрам, возвещает нам славу Господа, возвещает Его чудеса, которые, друзья, Он сделал. И делая жертву на это служение, сейчас становясь частью этого служения, вы делаете, чтобы Слово Божие было не сокрыто от детей, чтобы Слово Божие было возвещено. И телефон номера я объявляю, куда вы можете позвонить и стать тем, возвещающим славу Господа. В этом часу нам остается 36 минут, и нам не хватает 2058 долларов. Если вы желаете позвонить и стать соучастником, друзья, может быть, у вас нет такой суммы. И я говорю, друзья, знаете, часто, что это берет коллективом, братьями и сестрами совместно. За этого Иисус Христос и посылал по двоим, никогда не посылал по одному. И вот мы говорим, друзья, мы нуждаемся, чтобы вместе идти с вами. Мы одни не по силу, но многие рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на вас. Это наш вместе с вами христианский большой проект. И вот мы приглашаем вас, даем вам привилегию подвязаться с нами в этом поприще, чтобы благовествие Слова Божьего, чтобы возвещалась слава Господня и Его чудеса, братьям и сестрам, мы предоставляем вам возможность, друзья, принять участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если 4 человека сейчас позвонят и отзовутся по $50 в месяц, мы закроем, друзья, этот час, и благословение вещания Божие будет дальше продолжать в следующем году. Или, может быть, 2 человека, которые желают позвонить по $80 в месяц. 2 человека по $80 в месяц. И этот час, друзья, он закроется без минуса. Помните, наша цель не во времени, а в количестве, потому что у нас есть бюджет, который нам надо закрыть на следующий год. Нам не хватает 135 500 долларов на следующий год, который нам не хватает, чтобы быть в бюджете, чтобы следующий год был проплачен. И вот мы его поднимаем, и сейчас мы уже собрали 27 тысяч, друзья, с Божьей помощью, с вашей внимательностью. Слава нашему Господу, друзья, слава нашему Господу. Смотрите, какое чудо. Осталось 1577 долларов в этом часу. Еще 34 минуты, и уже осталось 1577 долларов. Господь побуждает сердца братьев и сестер, и уже откликнулся душа. И смотрите, уже у нас осталось 1577 долларов. И, друзья, вы можете позвонить, сделать одноразово, или просто сказать: а мне удобнее каждый месяц, потому что у меня легче планировать мой бюджет, может быть. Вы можете, друзья, позвонить, какую вам сумму располагает: $20, $25 в месяц, $30 в месяц. Какой ваш семейный бюджет или личный бюджет располагает? Телефон номер 425-296-78-29. Линия открыта. Вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. Слава нашему Господу! 1577 осталось нам, друзья, в этом часовом блоке. И времени осталось в этом часовом блоке 33 минуты, друзья. 33 минуты, и нам необходимо 1577 долларов. В этом часовом блоке обычно играется и звучит передача свидетельства. Почему свидетельство важно? Потому что написано, что свидетельством, друзья, мы побеждаем врага, когда мы свидетельствуем о чудесах Господних. Вот как важно, друзья, чтобы эта передача свидетельства могло быть и в следующем году. Псалмопевец говорит так в 77 стихе: «На
друзья, глядите, чтобы Слово Божье было возвеличено. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Это псалмопевец говорит, друзья, о свидетельстве, что мы не сокроем от детей их, мы возвещаем, что возвещим роду грядущему славу Господню и силу Его, и чудеса Его –

уже собрали $490 в этом часовом блоке. Слава нашему Господу! Благословит Господь наших братьев и сестер. И, друзья, приглашаем вас на 2027 год. Пойдемте вместе. Пойдемте вместе проповедовать, говорить и возвещать славу другим, другому поколению. О Его чудес, о Его милости, о Его защите. И когда вы позвоните и станете частью этого часового блока, друзья, вы будете это делать. Ваши финансы это будут делать, друзья. Вы станете соработником в этом часовом блоке. Остается 30 минут, друзья, и нам не хватает $1577. Это ежегодный марафон для благословения следующего года, чтобы радио в следующем году звучало, как на протяжении 20 лет уже оно и делало. И благодаря Господу и вам, что каждый год вы, слушатели жертвенные, отзывайтесь, благословляйте и помогайте этому служению идти вперед. Вы тот человек, который становитесь рядом, и идем мы вместе. Радио МВИ, друзья, не получает никаких грантов или каких-то поддержек от государственных структур или от каких-то организаций или от каких-то корпораций, но благодаря братьям и сестрам, которые, как вы, которые имеют, может быть, свои домашние, может быть, маленькие бизнеса или, может быть, личные финансы, даже и пенсии ваши, которые вы выделяете из этого, благословляя это служение, может так, на протяжении 20 лет вместе трудимся, неся, возвещая Божью славу. И можно так сказать, как псалмопевец сказал, «Не сокроем, а детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Дорогой друг, прими эту часть в этом часовом блоке, остается 28 минут. Если вам удобнее это сделать онлайн, зайдите на radiomv.com, на radiomv.com и выберите способ, можно через Zelle, через Cash App, через карточку, как вам удобнее или проще. Вы можете стать частью этого служения, идти с нами, нести на этом поприще. Вот еще, друзья, одно свидетельство мы получили, друзья. Христианская семья из Германии расскажет, что ихний сын, подросток, теперь, который имел трудности с верою, но когда он имел однажды вопрос, он говорит, слушая радио, он получал на немецком языке, в своем родном немецком языке, получал ответы, слушая немецкое радио. Интересное такое свидетельство. Да благословит Господь вот братьев и сестер, которые присылают свидетельства с различных стран, что их дети, которые, может быть, уже не говорят на украинском или русском, но говорят уже на немецком и английском, они могут слушать радио МВИ на английском, на немецком, получая на ихнем понятном языке Слово Господа. Слава нашему Господу, что не сокроем, а детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Псалмопевец в 77 главе, в 4 стихе так сказал. И это наша цель вместе с вами, дорогой слушатель, чтобы слава Господня было возвещено, чтобы вот это свидетельство, как с Германии, того подростка, который на своем родном языке слушал и укреплял веру, где у него были вопросы, а Господь ему отвечал на его родном языке. И мы не сокрыли от него чудеса Господни, и мы не сокрыли от него славу Господню. И благодаря это вам, в прошлом году, братьям и сестрам, которые отозвались и делали это, это звучало, и эта молодая душа получала ответ. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и у вас есть возможность позвонить и оформить звонок, или зайти на radiomv.com, и там, друзья,
течение

пару минут вы можете благословить. У нас остается 26 минут, друзья, 26 минут в этом часовом блоке. Этот блок придет к концу, и нам нужно $1577. $1577, друзья, это можно сделать так, что три человека по $50 в месяц. Если у вас, друзья, есть возможность пойти с нами и стать участником по $50 в месяц, таких три человека, и мы закроем этот час, или может быть по $75, или может быть по $25, а может быть вы хотите одноразово сделать взнос, вы это можете сделать. Напоминаем, что остается 25 минут, и это час, где в этом часу вы обычно слушаете свидетельства, где проповедуется и говорится о чудесах Господних, о Его милости, о Его благословении. И эта передача, она служит поддержкой многих братьев и сестер. Сколько родителей сейчас молятся о своих детей? Сколько, может быть, мы приносим пред Господом наших детей, чтобы они укреплялись верою? Друзья, и вот это наша цель с вами, чтобы наши детки, наши внуки, наше следующее поколение могли на своем родном языке слышать Слово Господне. И наше радио, друзья, как говорю, почему я называю наше? Потому что вы есть наш соработник. И вот наше радио, друзья, вместе, оно вещает на славянских языках, да, на испанском, на английском и на немецком. Остается в этом часовом блоке 24 минуты, и нам нужно $1577, чтобы этот час, друзья, не пошел в минус, чтобы мы могли закрыть этот час и с Божьей помощью двигаться дальше вперед. Да благословит всех Господь вас, братьев и сестер, кто принимал участие. Пусть Господь обратит сердца ваших детей к себе. Пусть Господь обратит милость и любовь и заботу вам. Те, кто несут, те, кто молятся, те, кто постятся, те, кто обращает внимание на это служение, который Господь доверил вам и нам вместе быть соучастником. Объявляю номер 425-296-78-29. И слава Господу, друзья, нам еще осталось 1377. Слава нашему Господу! Я знаю, что Господь жив. Он благословляет, друзья, на протяжении 20 лет Бог продолжает делать. И через вас, друзья, когда мы говорим «благословляет», это значит, что Господь использует вас, дорогой слушатель, который слышит, который щедро откликается, который не равнодушен к служению этому. И вот нам осталось 1377, 22 минуты. 22 минуты, и есть эта возможность, друзья. Пока место есть время, пока место есть возможность, нам нужно, друзья, закрыть 1377 в этом часовом блоке. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Друзья, объявляю, что вы можете сделать пожертвование через свой банк. Если у вас есть банковский счет, откройте приложение, вы можете сделать через Zelle. Zelle – это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com, или через Cash App. Открыть Cash App и через Cash App отправить на Radio MV. Radio MV. Мы бы просили, чтобы вы потом прислали текст-месседжем свое имя, фамилия и сумму и ваш имейл, чтобы мы просто вам потом отослали отчет вашего пожертвования. Хорошо? Благодарим за звоночки. Друзья, хотел бы объявить, остается 21 минута. И слава
нашему Господу. Вот смотрите, друзья, Бог верен. Смотрите, остается 21 минута, и нам осталось только $1077. Осталось $1077. Мы уже собрали $990. Друзья, в этом часовом блоке. Слава нашему Господу. Бог велик. Я зачитаю этот псалом опять, он меня так вдохновляет. В этом часовом блоке у нас свидетельство. Вот смотрите, я вам просто хочу сказать. В этом часовом блоке у нас звучит передача свидетельства. И Бог берет этот час и делает его свидетельством. Бог берет этот час и делает его свидетельством. Остается 20 минут, и смотрите, как Господь побуждает, чтобы этот час не пошел в минус. И вы отзываетесь, друзья, и мы уже собрали $990 в этом часу, и 20 минут остается, и нам осталось $1077.33. Видите, какое чудо? Я хотел бы прочитать, псалмопевец говорит так, о 77 главе. Это у нас в этом часу обычно идет свидетельство. И вот смотрите, он говорит, «Не скроем о детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Представьте, пусть Господь обратит сердца ваших детей к себе. Пусть, друзья, слава Божья проявится в вас и в ваших семьях. Остается 19 минут, и, друзья, нам нужно $1077.33, чтобы закрыть этот часовой блок. Уже мы собрали в этом часовом блоке, друзья, $990. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу, что, братья и сестры, вы щедрые, отзываетесь. И на протяжении 20 лет вы остаетесь многие уже с нами долгие годы. Каждый год вы с нами идете рука в руку, в ногу в ногу, неся это Слово Господне по пространству интернета. Остается, друзья, 18 минут, и нам нужно $1077.33. $1077.33. Вы можете сделать это онлайн через Zelle, Cash App, через PayPal. Имейте в виду, братья и сестры, напоминаем, что регулярно в этом часу вы слышите свидетельства братьев и сестер, как Бог выходит навстречу. И мы говорим, что я рассказывал свидетельство от одной из семей, которые из Германии написали, говорили, что ихний подросток имел вопросы, но он регулярно слушал немецкое радио на его понятном языке, и Бог ему открывал свою любовь, истину. И знаете, родители благодарны, что было вещание доступно на его родном, понятном языке. А радио МВ, друзья, мы вещаем на славянских, на испанском, на английском и немецком. То дети, которые, может быть, в Америке, которые не понимают многие, может быть, уже свой родной язык, там, или украинский, или русский, они могут слушать на английском тоже. Вот как это свидетельство мы получили. И это благодаря тебе, дорогой слушатель. И теперь твой сын, твоя дочь, или ваш внук, или ваша внучка может слушать радио МВ на ихнем понятном языке. А мы, может быть, которые понимаем этот язык, назидаемся и укрепляем свою веру, слушая свидетельства и принимаем благословение Божие. Остается нам 16 минут, друзья, и нам не хватает $1077.33. $1077.33. Уже мы собрали $990 в этом часовом блоке. Бог наш велик. Велика Его милость и забота о каждом из нас. Как псалмопевец говорит, чтобы мы не скрыли от детей их, возвещая роду славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Друзья,
на протяжении 20 лет мы столько видели руку Божию. Я знаю и верю, что многие из вас, кто уже долгие годы слышит, вы слышали и видели, были сами частью этого чуда, части этого свидетельства, части этого благословения. И вот сейчас мы видим, как Бог благословляет и поспешает, чтобы и этот час был покрытый. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается в этом часовом блоке 15 минут, и мы приглашаем вас идти вместе с нами в 2027 год. И у нас осталось $1,077.33, чтобы этот часовой блок был закрытый. Сколько родителей, друзья, сегодня или сейчас молятся о своих детях, друзья? Ваше пожертвование помогает звучать, друзья, на немецком, на английском, на испанском, на славянских языках, друзья, Божие вещание, чтобы ваши дети, может быть, ваши внуки, которые говорят уже на других языках, могли иметь свидетельство о Господе. О, как сильно это, друзья! Телефон номер 425-296-78-29. Как я уже говорил, знаете, друзья, у нас есть эти цифровые приемники. В этом цифровом приемнике заложены все эти станции. Английский, испанский, немецкий, славянский, библейские каналы. И они вещают круглые сутки, без рекламы. Друзья, вот это что ваша взнос или ваша поддержка делает возможным. Круглые сутки вещать Слово Господне, как тот подросток, который имел вопросы, слушая на его родном языке, немецком, получал ответы и укреплялся в вере, в которой он сомневался. А Бог говорил и свидетельствовал ему. А кто сделал это способным? Это Бог использовал тебя, слушатель. В прошлом году ты отозвался, и этот молодой человек получал эту пищу. И теперь призыв тебе, дорогой человек, может быть, ты слушаешь, а еще не принял участие, благослови, позвони, чтобы в следующем году и эта передача свидетельства продолжала звучать в эфире. Вы можете зайти на радио mv.com, выбрать вам удобный способ пожертвования или Cash App, или Zelle, или кредитную карточку, друзья. Наберите ту сумму, которую ваш позволяет семейный бюджет. И этим, друзья, мы пойдем с вами в следующий год, неся добрую весть. Не скроем о детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Телефон номер 425-296-296. 78-29, 425, 296, 78-29. Друзья, да благословит вас Господь, у нас остается 12 минут, и нам еще не хватает $1,077.33. $1,077.33. И если вы желаете позвонить, друзья, смотрите, если два человека позвонят и скажут, мы пойдем с вами. Два человека по $50 в месяц, друзья, перекроют эту нужду. $50, друзья, в месяц перекроют эту нужду. Если у вас, друзья, возможность есть, вы еще не участвовали, мы вас приглашаем, пойдемте с нами. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. А может, вам просто было бы проще, быстрее сделать это онлайн? Мы говорим, вы можете зайти на
radiomv.com, выбрать способ для вас, который самый удобный, и сделать, друзья, этот взнос. Да благословит Господь каждого, кто уже принимал участие. Мы благодарим Бога за Его верность, которую Бог проявляет через тебя, слушатели. Божья верность проявляется через Его детей. Божья верность проявляется через тебя, слушатель, который пошел с нами и стал соработником на ниве Божьей. Этот час у нас остается 10 минут, друзья, и у нас не хватает 1077 долларов и 33 цента. Мы уже собрали 990. И если два человека отзовутся по 50 долларов в месяц, во время этих 10 минут, друзья, мы закроем этот час и не будем в минусе в этом часу. Это можно два человека по 50 долларов в месяц, друзья, и мы перекроем этот час и не будем, друзья, в минусе. Да благословит вас Господь, друзья. Я верю, что Божья любовь и милость, она была на протяжении этих предыдущих годов с вами. И благословите других братьев и сестер, чтобы и они могли назидаться, чем и вы назидаетесь на протяжении этих лет служением радио МВ, которое мы вместе с вами несем и трудимся. Да благословит всех Господь. Объявляю, что у нас остается 9 минут в этом блоковом часе, и нам не хватает 1077 долларов и 33 цента. 1077 долларов и 33 цента. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу отзывчивость и внимательность, которую вы даете народу Божьему. Хотел бы, друзья, напомнить, что, знаете, все берет усилие, время, чтобы найти, поставить, чтобы сделать, обработать, записать, как уже брат Эдуард говорил, знаете, за аудиокниги, взять, попробовать даже записать любую статью или любой материал, это берет усердство и время. И за это, друзья, мы просим, продолжайте молиться за коллектив, который делает эти передачи способными. Слава Господу, друзья, осталось 977. Осталось 8 минут, и нам нужно 977. Осталось 9 минут, друзья, и нам осталось 977 долларов. Мы уже собрали 1090 долларов, а нам осталось 977, и осталось 8 минут. Вы можете зайти онлайн и пожертвовать онлайн. Друзья, может быть, вы имеете свой бизнес и хотели бы списать таксу в конце года, пожертвовать от своей компании, чтобы ее списать. Вы можете это сделать, благословив радиослужение, это час, и вы можете быть соучастниками этого служения. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается, друзья, 7 минут, и нам не хватает 977 долларов, друзья, в этом часовом блоке, который в этом часовом блоке звучит передача свидетельства. Как мы говорили, в этом часовом блоке мы имеем стих из Библии, о каком мы говорим, написано Псалом 77 главе, 4 стих, говорится так: «Не скроем о детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Которые Он сотворил. Передача свидетельства – это возвещать следующему поколению, возвещать нам, слушателям, чудеса и славу Его.
Остается 6 минут, друзья, и нам не хватает $977 в этом часовом блоке, чтобы мы, друзья, могли закрыть этот часовой блок без минуса. Это бюджет мы собираем на 2027 год, чтобы на протяжении всего года, дорогой слушатель, мы могли вместе назидаться своими детьми, семьями, родителями, бабушками и дедушками, назидаться духовно и питаться духовно, без рекламы, без различных разных передач, где там пытаются, может быть, продать какие-то таблетки или какие-то препараты. У нас на радио этого нету. Вы заметили, что когда вы вложите эти средства, мы делаем так, чтобы было Слово Божие вещалось круглосуточно на испанском, английском, немецком и славянских языках. Почему радует нас это, друзья? Потому что ваши и наши дети, ваши внуки, наши, а может быть, это дети, они уже говорят на разных других языках. И наша цель, чтобы и те, говорящие на английском, и те, которые уже, может быть, живут в Германии, но уже говорят на немецком, чтобы дети ваши, говорящие на немецком языке, получали Слово Божие на своем родном языке. Дети, проживающие здесь, в Америке, могли получать на английском Слово Божие круглосуточно. Вот это наша цель, друзья, возвещать детям славу Господу, не скрыть от рода ихнего. И вот это за это мы и делаем на этих языках. Остается 4 минуты и 30 секунд, и нам не хватает $977. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если, друзья, вам проще и быстрее пожертвовать онлайн, стать соучастником, вы это можете сделать прямо сейчас. Пожертвовать через Cash App, это Radio MV, или пожертвовать через Zelle, это будет info@radiomv.com. Если вам проще будет зайти на radiomv.com и увидеть эту информацию своими глазами, потом ее впечатать в приложение, зайдите на radiomv.com, и вы увидите там объявление. Спасибо за ваш отзывчивость, за вашу доброту, друзья. И когда вы звоните, спасибо вам за ваши подбодрения. Мы получаем много от вас отзывов, что вы благодарите Бога. Вот как семья, которая благодарит Господа из Германии, что у нас есть по-немецкому передача, что ихний подросток, который имел многие вопросы, но он слушал на немецком языке радио МВ, и он получал большое благословение, и он приближался к Господу в его богоискании. Эта семья благодарит Бога. Слава Господу за это. Остается 2 минуты и 40 секунд, и нам не хватает $977 в этом часовом блоке. Друзья, Божья милость, она проявляется и тем, кто ищет эту милость, как я только зачитал свидетельство. И обычно в это время у нас звучит в эфире свидетельство. Остается 2 минуты и 17 секунд, и слава Господу, нам осталось 877. Слава нашему Господу, пожертвовали через Cash App. Да благословит вас Господь. Осталось нам $877 в этом часовом блоке, друзья. Это осталось 2 минуты, и этот часовой блок, друзья, закроется, то объявляю вам возможность это сделать по телефону или онлайн. Объявляю номер, и мы идем на музыкальную паузу, и у нас остается остается минута 40 секунд, и нам не хватает $877. Если вы звонили и не дозвонились, пожалуйста, друзья, наберите назад. У нас сотрудники, коллеги у телефонов. Телефон номер 425-296-78-29, 425
296-78-29, друзья, и мы говорим, что это совместный проект, где мы трудимся вместе с вами. Мы идем на музыкальную паузу, потом вернемся уже в новом часовом блоке. В новом часовом блоке, друзья, помните, что мы не добрали $877, мы пошли в минус. Сейчас идем на музыкальную паузу, потом вернемся вновь с вами в эфир.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomb.com.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас, и мы продолжаем вместе с вами, возлюбленные, дальше марафон. Я заменил Павла. Павел сегодня уже, как говорят, отслужил, и Павел уже сегодня закончил свое время, и остальные часы пробуду я с вами. По нашему времени я добуду с вами до 11, по вашингтоновскому времени до 9 вечера. Так что пусть Бог благословит каждого из вас, наполнит нас своей любовью. Любовь, которая необходима для каждого из нас. И хотел бы всех вас благодарить, поблагодарить вас. Спасибо вам, что вы принимаете участие. Спасибо вам, что вы становитесь частью этого служения и принимаете в этом участие. Мы благодарны Богу и за это время, которое Господь дает вам. Я вам скажу очень откровенно то, что, знаете, радуется сердце, что, знаете, вот этими действиями, которые вы сегодня делаете и проявляете свою, знаете, свою щедрость, как Павел говорит, да, которой вы проявляете свою деятельность, да, финансовую, это показывает то, что мы не одни. Это показывает то, что мы вместе трудимся, вместе служим Богу, вместе плачем, вместе радуемся, вместе спасаем, вместе вдохновляем, вместе ободряем. Пусть Бог благословит вас, друзья, и это очень и очень приятно, трогательно, что все-таки мы не одни, мы как одна семья на этой земле, где вместе трудимся, вместе несем Слово Божие, проповедуем и распространяем Евангелие. Извиняюсь, я, может, если вы будете меня смотреть онлайн, у меня сейчас сильно болят глаза, вот так вот заранее извиняюсь, но как-никак у нас эфир продолжается. Я уже с самого утра здесь, чуть-чуть приустали, друзья, но, я надеюсь, все будет прекрасно и хорошо. Возлюбленные, у нас остается 53 минуты, и в этом часу нам надо покрыть $2040. $2040 — это час, который, где звучат чтения Библии Ветхого Завета и программа «Хлеб насущный». Это служение для того, радиослужение, где программа «Хлеб насущный», которая звучит, которая благословляет и вдохновляет радиослушателей. Вы можете прямо сейчас звонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И этот эфир, который сегодня вы сможете заполнить, друзья, поддержать финансово, чтобы на протяжении этого следующего года, 27-й год, друзья, из вас спрашивают, я вот сейчас сидел, где наши сестры принимают звонки, там задают вопрос, а куда собираются финансы, для чего финансы? Возлюбленные, это на 27-й год марафон, где мы собираем финансы, чтобы мы могли находиться в эфире. Мы начали в это утро мы начали, и сумма, которая была с этого утра, это 135 500 долларов, которые необходимы на протяжении этого 27-го года, чтобы радио МВИС существовало, и существовали эти программы, эти часы, и мы разбили на каждый час, какая сумма необходима, друзья. И как вы слышите, она, конечно, разная. И вот, например, в этот час необходимо $2040. Прошлый час было 2300 или 1800 долларов. Каждый час по-разному. И именно в этот час 2000 нам надо $40. Друзья, чтобы покрыть этот час, где звучит Библия, Старый Завет, где зачитывается Старый Завет, и где люди могут слушать, и программа «Хлеб насущный», которая — это авторская программа «Радио МВИ», когда-то она вышла в эфир. Я помню, мы начинали эту программу, и сидел с сестрами, общался, разговаривал,
И я говорю, давайте мы создадим вот такую программу, и мы ее вместе назвали, мы вместе пришли к одному решению и стали ее производить. И в первые часы или первое время я принимал большое в этом участие, потом оно перешло больше к сестрам, и сестры этим сейчас занимаются, друзья. И вот так она родилась, эта программа. Я хотел бы сказать, знаете, совместно мы можем делать совместно, возлюбленные, совместно можем производить, совместно можем служить, совместно можем благословлять. Только совместно. Одному человеку это не под силу и невозможно. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, мы ждем ваших звонков, да благословит вас всех Господь. Наши сестры у телефонов принимают ваши звонки. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и вы можете на нашем веб-сайте также взять и принять это участие, посмотрев, как для вас удобно. Воспользовавшись, вы можете абсолютно программами PayPal, Cash App, Zelle, или прислать чек, который вы можете выслать по адресу, да, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Друзья, пусть Бог благословит каждого из нас. Знаете, место Писания, которое хочется зачитать, это Матфея, 4 глава, с 4 стиха. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Знаете, Иисус Христос это отвечал врагу душ человеческих. То есть сатана искушал Иисуса, и Иисус говорит, написано, не одним будет жить человек хлебом, не одним, но которое исходит из Слова Божьего. Знаете, на самом деле это так. Знаете, где сегодня на радио звучит Слово Божье, звучит Старый Завет, звучит Новый Завет, где люди получают благословение, где люди получают ободрение, где люди получают утешение, и где Господь отвечает и благословляет. И в этом да будет имя Божие благословено. Возлюбленный, да благословит каждого Господь, чтобы мы принимали в этом участие, принимали, знаете, и жертвовали, пусть в этом Господь благословляет и укрепляет, и чтобы Слово Божье, как здесь написано, да, в Слове Божьем, Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом и исходящий из уст Божьих. Писание, Слово Божье, которое исходит, которое звучит, и мы, слушая это, друзья, мы вдохновляемся, мы растем, наш дух возрастает, и мы приходим в совершенный возраст. Пусть Бог благословит вас. Объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас всех Господь, и вы можете дать о себе знать, стать частью этого служения. Пусть Бог благословит, и мы вместе с вами можем распространять Слово Божье. Знаете, насколько, я вам скажу, многие из вас, братья и сестры, слушатели, которые слушают Слово Божье, слушают Новый Завет, Старый Завет, мы сегодня вдохновляемся и ободряемся. Знаете, как приятно, когда ты разговариваешь с людьми, и люди говорят, мы по состоянию здоровья читать не можем, по состоянию, которые обстоятельства сложились, человек едет в машине или на работе, работает, говорит, я не могу читать Слово Божье, потому что в работе. Но включая радио, я слушаю. Я слушаю Слово Божье, я слушаю Старый Завет, я слушаю Новый Завет. И пусть в этом Бог прославляется больше в моей жизни. И ты на самом деле, ты соглашаешься с этим и говоришь, Господь, благослови этого брата, благослови эту сестру, которая получает благословение. Друзья, давайте мы будем частью этого благословения. Давайте мы будем частью того, чтобы нести и проповедовать
проповедовать Евангелие. Я благодарю Бога, спасибо. Вот кто-то использует, видать, наш веб-сайт, где заходит онлайн, жертвует или Cash App, или PayPal, или Zelle. И, друзья, нам надо в этом часу набрать сумму $2040. И нам уже осталось $763. $763.86. И мы видим, пожертвовало 5 человек. 5 человек. Пусть Бог благословит вас, друзья, что вы принимаете участие и вы становитесь распространением Слова Божия. Распространением Слова Божия. Также, знаете, есть вот эта программа «Хлеб насущный», которая также, знаете, она благословляет, где она сопутствует, где она лечит, где вдохновляет, где ободряет людей, где люди, слушая эту программу, укрепляются, ободряются и получают благословение, друзья. И благодарение тому, вот как здесь сейчас 5 человек пожертвовало, и нам надо $763 осталось, чтобы закрыть этот час, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и чтобы нам этот час закрыть, чтобы мы могли на протяжении 27-го года, чтобы звучал Старый Завет в этот именно час, именно в это время, и эта программа «Хлеб насущный», она выходила и, конечно же, производила работу, как она производит в данный момент в жизни многих. Возлюбленные, и нам необходимо 2 человека по $50, или 1 человек по $100, или 3 человека по $25, или 3 человека по $25. Так что есть сегодня такая возможность. Вы можете быть частью, знаете, распространения Слова Божьего, которое кормит, которое вдохновляет, которое ободряет и которое оживляет. Знаете, вот это очень необходимо и важно. Хотел бы сказать, у нас есть страны, которые, 10 стран, которые их сегодня в десятку, можно сказать, вошли, которые активные, которые самое большее принимают участие и самое большее, которые, знаете, сегодня слушают, это Соединенные Штаты, на втором месте стоит у нас Украина, на третьем месте это Германия, на четвертом месте Россия, на пятом месте Канада, на шестом месте Беларусь, и потом на седьмом месте это Молдова, и на восьмом месте это Бельгия, потом у нас идет Польша и Эстония, друзья, и там, где сегодня проживают наши братья и сестры, которые слушают, которые сегодня, знаете, принимают в этом участие, и для них большое благословение. И Павел об этом уже говорил, свидетельствовал, зачитывал, где сегодня многие получают большое благословение, утешение. Знаете, во время этого, когда брат Павел разговаривал с вами, имел это общение, звонили и проходили сообщения. Знаете, ко мне поступил звонок, и это был звонок с Гавайи. Это позвонил один человек с Гавайи. Он говорит: «Эдвард, хочу засвидетельствовать и сказать то, что радиослужение, оно достигает людей, которые сегодня в военном отделении, наверное, работают правильно, или как служат, которые люди, это военные люди, говорит, и он говорит, что есть братья и сестры, которые в России, они тоже раздают визитные карточки, рассказывают о радиослужении, рассказывают о том, что можно слушать радио, говорит, они, и тот кто-то из этих людей свидетельствовал, рассказывал о радиослужении, и взявшие координаты один из офицеров, потом прошло какое-то короткое время, и этот офицер говорит: «Вы знаете, что я отдал свою жизнь Господу». Говорит: «Я в офисе включаюсь, сижу, слушаю радио», и говорит, и там был призыв, и я отдал свою жизнь Богу. Знаете, и этот человек мне позвонил, поделился, говорит, это как бы с первых уст передать во вторые уста, друзья. И знаете, это приятно, что каются люди. Есть люди, которые жертвуют, есть люди, которые, знаете, достигают, есть люди, которые стучат, есть люди, которые раздают визитные карточки. И вот таким образом, да, распространяется Слово Божие, таким образом достигает Слово Божие. Там, куда мы никогда не достигнем, там, где, может, сегодня
кипит зло, и туда приходит Слово Божие, туда приходит свет Божий, приходит благословение, приходит помазание. Пусть в этом имя Божие будет прославлено. На номер, куда вы можете прямо сейчас позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить, друзья, и стать частью этого благовестия, этого Евангелия, потому что этот час именно здесь зачитывается Слово Божье Старого Завета, и в этот час мы, здесь говорится, программа «Хлеб насущный», которая назидательная, вдохновляющая, благословляющая. Друзья, нам всего лишь необходимо 2 человека по $50 и 1 человек по $100 и 3 человека по $25. И в этот час, который нам надо закрыть, сумма, которая составляет $2040, и уже 5 человек приняло в этом участие, и остается нам $763.86, друзья. $763.86. Пусть Бог благословит вас, и вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и стать частью этого благословения, стать частью этого служения. Спасибо вам за звонок, кто это звонит. Да благословит вас Господь. И да будет имя Божье благословено. И хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня мы принимали участие, принимали в этом деле. Я хотел бы сказать, смотрите, у кого-то есть, может, возможность вообще эту всю сумму сейчас закрыть. Это $763 заплатить, и этот эфир, этот час будет проплачен, да? У кого-то есть возможность $200 дать, $300 дать. У кого-то такой возможности абсолютно нету, но есть возможность ежемесячно. Друзья, просто ежемесячно быть и поддерживать, да, вот я вам расскажу, у меня есть маленькая такая таблица, где, если вы, у вас есть возможность поддержать $20 ежемесячно, это в конце года составит $240. Если вы сможете $50, то в конце года составит $605. Если вы сможете $75, то в конце года составит $912. Или $100 ежемесячно, то в конце года составляет $1214. Друзья, это вот такая маленькая таблица, которая рисует картину для вас. Вы сможете в этом принять участие. И, знаете, кажется, вот эта малая лепта, которая вложится, но она, знаете, в конце года возрастает и приносит большой-большой плод для того, чтобы проповедь Евангелия проповедовалась. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, возлюбленные. И давайте, чтобы этот час у нас был проплаченный, чтобы этот час был уплаченный, и на 27-й год мы смогли транслировать слово Писания Старый Завет, где звучит в эти часы и звучит хлеб насущный программа, которая назидательная, вдохновляющая, ободряющая, которая, знаете, свидетельство, которое там зачитывается, или обстоятельства, либо моменты, которые это, оно дает людям большое благословение. Друзья, и мы приглашаем вас быть частью этого благословения, быть частью этого служения и, конечно же, совместно с вами проповедовать Евангелие и распространять Слово Божье. Хотел бы напомнить, чтобы мы помнили радиослужение, оно звучит на 4 языках, это испанский, английский, немецкий и славянский язык, где мы сегодня достигаем более 136 стран мира, более 136 стран мира. Этот, представьте, какой масштаб сегодня людей слушает и получает благословение. Приглашаю вас, вы можете это поделиться своей медией, вы можете выставить на своих платформах, где или Instagram, или Facebook, или Twitter, или какие-то другие платформы, которые у вас есть, поделиться или поделиться с нашим, также с нашей платформой, поделиться с нашим веб-сайтом, пригласить людей, которые могут принять в этом участие, да благословит вас Господь. Друзья, и мы сейчас послушаем музыкальную паузу, и я вас приглашаю во время музыкальной паузы, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29.
8-6-78-29. Сегодня есть выбор, сегодня есть момент, сегодня есть это шанс, где мы можем вложить эту лепту для проповеди Евангелия. Пусть Бог благословит вас, а мы через музыкальную паузу вернемся к вам. Благословения вам.

Дорогие друзья, мы продолжаем с вами этот марафон. Пусть Бог сегодня благословляет каждое сердце и дает нам сегодня

Нам надо или два человека по $50 ежемесячно, или один человек $100, или три человека по $25. О, спасибо, друзья, сейчас кто-то принял в этом участие, и нам уже надо $663.86. $663.86. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И этот, о каком часе мы говорим? Именно об этом. Кто-то, может, сейчас подключается, чтобы послушать Слово Божье, чтобы послушать Старый Завет, где сегодня читается, люди слушают, и многие из вас, которые подключились, чтобы послушать, и вы слышите мой сегодня голос, где мы сегодня говорим о финансовом, о марафоне, то, чтобы поддержать, чтобы приняли участие братья и сестры, для того, чтобы возлюбленные на 27-й год, это был час уплаченный, проплаченный, чтобы мы могли быть в эфире, звучать, и, конечно же, вы, которые сегодня желаете, и чтобы этот час звучал, и чтобы он был в эфире, но мы сегодня это время, когда мы согласились на протяжении в течение этого года, где мы выбрали это время, где мы делаем марафон, и мы приглашаем вас, чтобы в этом принять участие. Если у вас есть такая возможность пожертвовать, да благословит вас Господь, стать, и, знаете, тем человеком, который желает сегодня идти вместе с нами трудиться, и вам необходимо бумаги для таксы, вы это можете тоже, друзья, сделать. Мы можем в этом посопутствовать и, конечно же, помочь, да благословит вас всех Господь. Нам необходимо, друзья, уплатить эту сумму, где, как я сказал, осталось $663.81. Это один человек по $100, или три человека по 25, или два человека по $50, которые, да, это я говорю о том, чтобы ежемесячно могут жертвовать. Или кто-то может пожертвовать $100 один раз, $200 один раз, или какую-то другую сумму один раз, чтобы, знаете, потому что у вас есть такая сейчас возможность, пусть Бог благословит вас, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и также вы можете на нашем веб-сайте вы можете также выбрать, там есть платформы, это как Cash App, как Zelle, как PayPal, или банковский счет сделать, и как вам удобно, чтобы быть частью этого служения, и мы сможем с вами, друзья, нести это Слово Божье, и этот час будет уплачен, где звучит Старый Завет, где проповедуется Евангелие, и как здесь сказано, Матфея, 4 глава, с 4 стиха, он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Друзья, написано, что не всяким одним хлебом будет жить человек, что человеку нужен еще хлеб духовный, духовное Слово Божье, которое вдохновляет, ободряет, которое производит работу и действие. И я благодарю Бога за тех людей, которые, 6 человек, приняли в этом участие, и, знаете, у нас осталось $663.83, и этот час закроется, и у нас остается 26 минут и уже 17 секунд, друзья. Время нас быстро торопит, и у нас необходимо закрыть $663.81. Пусть сегодня в этом прославится наш Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Радиослужение, друзья, это является тем служением благодаря вас и благодаря тех, кто принимает в этом участие, кто жертвует, кто вложит лепту, и мы вместе с вами можем это делать. Мы вместе с вами можем распространять, мы вместе с вами можем проповедовать, и
тот, кто сегодня это, в это влажит, однажды мы придем на небо, и мы получим этот ответ, знаете, Божье благословение, ответ Божий, где мы переживем Божью благодать, Божью силу, видя плоды, которые Господь произвел через этот вклад, который мы вложим для проповеди.

Евангелие, пусть вас всех Господь благословит. Друзья, и хотел бы также сказать, если у вас еще нет такого радиоприемника, вот, который я показываю, и вы можете это посмотреть у нас на YouTube, у нас я показываю вот здесь вот сейчас, или возле стоит моего компьютера, это радиоприемник, который работает через интернет, который, если у вас есть Wi-Fi или есть у вас приложение какое-то, вы можете использовать, и через этот приемник может воспользоваться интернетом, и вы можете слушать дома, он может стоять у вас дома, и вы включаете, слушайте, как это у меня и как у многих братьев, сестер, которых, когда ты посещаешь дома в разных штатах, заезжаешь, и у них стоят такие приемники, они слушают, и постоянно дома звучит пение, звучит Слово Божье, как мы сейчас говорим, вот этот час, который необходимо уплатить, нам надо $663.86, где звучит Библия здесь, где звучит хлеб насущный, программа в этой, именно в этом часе, в этом блоке. И сегодня необходимо нам два человека по $50 ежемесячно, или один человек по $100 ежемесячно, или три человека по $25 ежемесячно. Если вы готовы с нами пойти на протяжении целого года, служить, благословлять, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если вам удобно это сделать один раз, да, какую-то сумму, то, что вы располагаете сегодня это сделать, друзья, вы это можете тоже спокойно сделать. И это послужит большим благословением. То, что уже перед вами многие братья и сестры сделали, и мы благодарны Богу, что мы можем идти вперед, и благодарим Бога, что Господь благословляет, что мы можем закрывать часы. Конечно, в течение этого дня у нас и были часы, которые мы не смогли закрыть, которые мы пошли в минус, и не хочется, чтобы этот час мы ушли в минус, друзья, не хочется, чтобы у нас были убытки. Мы хотим, чтобы все были часы проплачены, и знаете, мы способны были служить, способны были транслироваться свободно, пусть в этом имя Божье прославляется. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нам осталось, друзья, чтобы закрыть этот час, 22 минуты и 24 секунды, и сумма, которая составляет, это $663.86. $663.81. Знаете, если мы сегодня совместно можем это делать, как я рассказывал, есть у нас такая маленькая табличка, если у вас есть возможность пожертвовать $240 один раз, это составит $20 ежемесячно. Если у вас есть возможность пожертвовать $600 и $605 один раз, это составит на целый год по $50 ежемесячно. Или если $912, то это ежемесячно составит $75. Или $1214, это ежемесячно составит $100. Я говорю уже о суммах, которые в конце года. Или наоборот, мы можем говорить $20, $50, $75 и $100, друзья. Пусть Бог благословит вас, и совместно мы можем это делать, совместно мы можем проповедовать, совместно мы можем распространять Слово Божье и достигать те сегодня сердец, которые сегодня нуждаются в этом, и которые сегодня проходят моменты трудные, которые сегодня нуждаются, чтобы Господь благословил, укрепил и наполнил. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и у нас остается 20 минут и 45 секунд, и сумму, которую нам надо в этот эфире, в этот часть из блоки добрать, это $663 и 80
6 центов, которых мы сегодня в этом блоке нуждаемся. Друзья, и хотел бы напомнить, что этот час, в котором вы слушаете, да, это здесь звучит Старый Завет, Писание и программа «Хлеб насущный». Это авторская программа радиослужения, где мы когда-то с сестрами, с братьями, севшие и общавшись, рассуждая, и приняли решение, чтобы создать эту программу для того, чтобы проповедовать Евангелие, распространять Слово Божие и, конечно же, достигать многих сердец. И оно так и есть, и многие братья и сестры получают благословение, получают ободрение и укрепление. Друзья, и у нас сейчас остается 19 минут и 45 секунд, и на сумму, которая нам необходима, это $600, $663 и 86 центов. Спасибо вам за звонок. Пусть Бог благословит вас. И сегодня нам надо 2 человека по $50 или 1 человек по $100 или 3 человека по $25. У кого какая есть сегодня возможность, или кто-то может пожертвовать $200, $200 и $200 мы сможем закрыться, или $300 и кто-то $63 и мы сможем закрыться. Друзья, пусть Бог благословит вас, чтобы мы могли вместе с вами распространять Слово Божие. Помните, что радиослужение, оно звучит, как я сказал, в разных странах, и как я говорил уже, что у нас есть 10 стран, которые в десятку вошли те страны, которые нас слушают, и я могу их сегодня озвучить вам. Это Соединенные Штаты, номер 1, номер 2 это Украина, и потом у нас идет 3 Германия, потом Россия, потом Канада, Белоруссия, Молдова, и Бельгия, Польша, Эстония. Европейские страны, друзья, и, как вы видите, они тоже задействованы. Мы приглашаем также братьев и сестер с Европы, которые могли бы принимать в этом участие. У нас, если вы зайдете на наш веб-сайт radiomv.com, да, там есть PayPal, вы можете воспользоваться PayPal, где сможете послужить большим благословением, где Слово Божие проповедуется и в ваших краях распространяется через радиослужение. И пусть Бог благословит вас. И радостно, когда мы объединяемся вместе, когда мы можем это служить, когда мы можем нести, когда проповедовать. И все это во славу Господа нашего Иисуса Христа. И когда однажды дьявол искушал Иисуса, и он сказал такие слова, Матфея, 4 глава, 4 стих, он же сказал ему в ответ, то есть врагу душ человеческий отвечает, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, но всяким словом. То есть Слово Божие, которое исходит и приносит плод, друзья, приносит решение, приносит ответ, приносит благословение. И мы сегодня призываем вас, кто возьмется за этот плуг, кто возьмется сегодня и выделит свою лепту для того, чтобы Слово Божье и оно, этот хлеб дальше проповедовался, распространялся и напоял, вдохновлял людей. Нам необходимо несколько человек. Мы один получили звонок, нам еще бы пару звонков. У нас остается 16 минут. И 16 минут уже 46 секунд, друзья, и нам необходимо $663. Мы получили один звоночек, но нам надо еще пару звонков, чтобы закрыть этот час. Друзья, мы приглашаем вас, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И наши сестры, которые хотел бы тоже сказать насчет наших братьев и сестер, которые принимают ваши звонки. Хотел бы поблагодарить их также, которые сегодня пришли с работы и сразу подключились к тому, чтобы помогать служить. Кто-то взял выходной, чтобы сегодня принимать ваши звонки. Завтра кто-то возьмет выходной. Уже есть братья и сестры, которые дали о себе знать, что они их отпустили с работы. Кто-то от кого-то отпустили, он работает в больнице, кто-то работает в других работах и придет, чтобы
волонтерствовать, придет, чтобы служить, придет, чтобы благословлять и поддерживать и улаживать свою лепту. Знаете, это радостно, друзья, радостно, что есть братья и сестры, которые отзываются, которые служат, которые благословляют. И совместно мы можем распространять Слово Божье, совместно мы можем проповедовать Евангелие. Остается 15 минут, друзья, и 28 секунд, и нам необходимо $663.86. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И этот номер позволит вам дозвониться, стать частью этого труда, стать частью этого благословения. Спасибо вам, кто к нам позвонил, и это Небраска, да, с Небраски. Спасибо вам, отозвались с Небраски, позвонили и стали частью этого служения. Пусть Бог благословит вас, друзья. И нам необходимо еще несколько звоночков. У нас остается 14 минут, и нам необходимо та сумма, которая нам осталась уже перекрыть, это $363, друзья, $363. Пусть Бог благословит вас, и что вы приняли в этом участие, да благословит вас Господь, наполнит миром, любовью и благодатью. И у нас остается 14 минут и 15 секунд, и нам надо $363, друзья, или нам надо два человека по $150, и кто-то уплатит $63, или, друзья, кто-то сможет выделить по $100, или кто-то сможет уплатить остальную сумму. Друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И сегодня, если сегодня ваше сердце открыто служить, и чтобы закрыть этот час, чтобы мы не ушли в минус, друзья, чтобы мы не ушли в минус, чтобы мы смогли с вами закрыть этот час, и чтобы Слово Божье, Писание проповедовалось и распространялось по всему лицу земли, друзья, звуча более 136 стран мира, друзья, более 136 стран мира, и где братья и сестры наши слушают, получают благословение, которое звучит на английском, немецком, испанском и славянском языке, да благословит вас в этом Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Остается 12 минут и 50 секунд, 12 минут и 50 секунд, друзья, и нам необходима сумма, это $363.86. Пусть Бог благословит вас. Я знаю, мы уже подходим к зоне, где, например, в нашем штате уже это 9 часов и 47 минут вечера. У кого-то уже, например, если мы говорим про Каролину, в тех краях Нью-Йорка, там уже 10 часов и 47 минут. И если мы говорим за штат Вашингтон, там еще рано, там еще кто-то, может, пошел на служение, у кого-то сегодня служение, у кого-то кто-то пришел с работы. И вы можете в этом сегодня принять участие. Мы можем с вами закрыть этот эфир, чтобы он был уплачен. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нам необходимо несколько людей, или один человек по $50 ежемесячно, или один человек по $100, или два человека по $25, друзья. И этот эфир мы уплатим, мы этот эфир закроем. Хотел бы сказать, если вы сможете $20 ежемесячно жертвовать, это составит сумму в конце года $240. Или если $50 ежемесячно, то в конце года составит $605. Или если $75 ежемесячно, то в конце года составит $912. Если в конце года если вы жертвуете $100 ежемесячно, то в конце года составит 1200,
$14. И знаете, если у вас есть такая возможность ежемесячно, если у вас нет такой возможности, но у вас есть возможность один раз пожертвовать, вы можете это сделать, да благословит вас Господь. Мы приглашаем вас, и наше время истекает, у нас остается ровно 10 минут, друзья, 10 минут, и этот час, и этот эфир этого часа будет закрыт. И нам, чтобы его закрыть, нам необходимо $363.86. $363.86. И пусть сегодня будет, знаете, Божье имя прославлено в жизни нашей. То, что Господь сегодня доверяет нам. Он доверяет нам жизнь, Он доверяет нам мудрость, доверяет нам финансы, доверяет нам работы, и мы зарабатываем, работаем, мы можем служить, мы можем благословлять. Потому что этот час, про который сейчас говорим, он в этом часу звучит, друзья, Новый Завет, и звучит программа «Хлеб насущный». В этом часу люди получают, слушая Слово Божие, вдохновляются, ободряются. И программа, которая «Хлеб насущный», тоже вдохновляет людей, ободряет, и люди получают в этом благословение. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. Мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, друзья, послушаем пение, и мы вернемся к вам обратно, и мы надеемся, друзья, что как раз во время пения мы получим несколько звоночков, и мы закроем этот час. Еще раз объявляю наш номер 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. Пожалуйста.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио MV». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио MV», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
2: Дорогие друзья, и я хотел бы сказать, что у нас этот час уже подходит к концу, этот блок часа, где в этом часе звучит у нас Старый Завет и где хлеб насущный. Спасибо вам за звоночки, которые вы сделали, друзья, и нам уже осталось $113.86, $113.86, чтобы закрыть этот час, и остается 58 секунд, друзья, 58 секунд, и объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам надо закрыть этот час. Нам необходимо $113.86. $113.86. У нас остается 30 секунд, чтобы закрыться в этом часе, и чтобы нам не пойти в минус, друзья, вы можете нам позвонить и стать частью этого служения на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается 10 секунд, чтобы закрыть этот час. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные, и мы благодарны Богу за это время, которое Господь дает нам. Хотел бы поблагодарить Господа за этот час, который Господь благословил, который Господь дал, друзья, чтобы имя Божье в этом было прославлено. И пусть Бог благословит каждое сердце, кто принял в этом участие, кто, знаете, стал частью этого часа. И, конечно, мы ушли в минус $113.86. Друзья, но пусть Бог благословит каждого, тот, кто принял в этом участие и принимает, да благословит вас Господь. У нас новый час и новые возможности, друзья, и в этом часу нам необходимо $2081.92. $2081.92. В этом часе здесь у нас звучат проповеди. Звучат проповеди, где проповедуют проповедники, говорят о силе Божьей, где проповедуется Слово Божье, и разные проповедники, которые принимают в этом участие, звучат, и вы, многие из вас, получаете благословение. Друзья, и приглашаю вас, присоединяйтесь, давайте вместе благословим, давайте вместе будем молиться, давайте вместе будем жертвовать. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если кто-то хочет закрыть прошлый час, который $113 у нас не хватило, друзья, вы можете позвонить, сказать, я хочу перекрыть те финансы, которые мы пошли в минус. И если кто-то желает стать частью этого часа, который сейчас начался, друзья, на протяжении целого года, он звучит, где проповедуют нас братья абсолютно с разных стран, принесут Евангелие и участвуют, и мы вдохновляемся, назидаемся. В этом часу нам необходимо 2 человека по $100, нам не, или 7 человек по $25, или 4 человека по $50, или 4 человека по $50. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков, друзья, и в этом блоке этого часа нам необходимо это $2081.92. В этом часу у нас звучат проповеди, как я уже сказал, и место писания к этому Ефесянам, 4 глава, 9 и 10 стих, здесь сказаны такие слова: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поддержит товарища своего». Знаете, на самом деле это так. Знаете, вдвоем гораздо легче. Когда у нас есть братья, которые проповедуют, служителя, пастыря, диакона, евангелисты, которые несут Евангелие, проповедуют и вдохновляют нас, ободряют нас. Знаете, насколько это приятно, легко и радостно. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные, всех вас приветствую, кто сейчас присоединился и желает услышать, что будет сейчас звучать проповедь. Но я хочу сказать, это у нас идет ежегодный марафон, где мы сегодня с утра начали, и в пятницу в такое же самое время мы будем заканчивать. Друзья, и сегодня приглашаю вас, чтобы вы присоединились и стали частью этого служения. И остается 56 минут, и нам необходимо $2081.69, чтобы закрыть этот час, уплатить этот час на протяжении 27 года, друзья. На протяжении 27 года. И здесь мы прочитали: «Двоем лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение». знаете, на самом деле, когда мы не одни, когда нас двое, больше, трое, тогда это, знаете, награждение, благословение, оно приносит и производит в жизнь многих братьев и сестер. Знаете, кстати говоря, про это я, вот у меня есть, сегодня мне прислал один из пасторов с Флориды, пусть Бог его благословит, и я так правильно, наверное, можно сказать, его команда прислала, и, знаете, поздравила меня, и хотел бы всех это служителей тоже поздравить. Этот месяц, друзья, братья и сестры, в Америке этот месяц, месяц благодарности для пасторов, для служителей, тех, кто трудятся, тех, кто служит в церкви у вас. Если вы еще такое не делали, то хочу вдохновить вас, знаете, чтобы вы могли сделать такую карточку или маленький подарок, друзья, или даже уплатой какого-то ресторана, чтобы пастор мог пойти со своей женой, побыть там, знаете, провести время и поблагодарить то, что он у вас в церкви есть. Друзья, пусть Бог благословит вам. И именно вот здесь как раз и мы говорим в этом часе о проповедниках. Мы говорим тех братьев, которые проповедуют, которые участвуют, и это есть здесь пастыря, служителя, евангелисты, проповедники, и которые принимают участие. И благодаря, братья и сестры, этому мы получаем благословение. Благодаря этому мы назидаемся. Благодаря этому мы можем, знаете, совместно трудиться. Пусть Бог благословит вас. Я хотел бы вас всех вдохновить, вас, где вы находитесь, неважно, если вы ходите в церковь, и у вас, конечно, в церкви есть пастыря, есть служителя, сделайте им приятно, сделайте от своего лица, сделайте от церкви или сделайте от семьи, как угодно, от молодежи, от подростков, и поблагодарите вашего служителя, дайте ему такой теплый хак, да, скажите ему теплые слова, вдохновите, ободрите его, и пусть в этом прославится имя Божие. Мы должны быть теми людьми, которые благословляют, теми людьми, которые, знаете, вдохновляют и ободряют. И они в этом также нуждаются, знаете, как мы, вот, например, в этом часу, в этом блоке, да, мы слушаем этих проповедников, мы слушаем этих братьев, которые проповедуют, которые говорят, мы вдохновляемся, мы ободряемся, эти пастыря, которые проповедуют, мы вдохновляемся, ободряемся. Знаете, к пастырю или проповеднику, можно так даже сказать, приготовить проповедь, это берет 3, 4, 5, 6 часов, 9 часов, в зависимости от проповеди, в зависимости от того, от сложности проповеди, друзья. И этот человек, который проводит время, а если еще пастырь не на содержании церкви, да, а еще работает на работе, как все вы работаете, потом он должен прийти, уделить время семье, жене, и плюс найти еще время подготовиться, друзья, или тот же самый проповедник или служитель. То есть и это жертва, это великая жертва. Пусть Бог благословит вас. Место Писания, которое в этой карточке, кстати, есть, я взял и открыл, и хочу вам зачитать для пасторов, для служителей, для тружеников, которые сегодня трудятся, которые несут труд в церкви, в служении, какой бы он ни был, но он является трудом, пусть Бог благословит вам. Это для вас место Писания, это 1 Коринфянам, и 15 глава, и 58 стих, это последний стих в этой главе. Здесь сказаны такие слова. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Хотел бы также присоединить сюда и сестер, которые, знаете, принимают участие в детских школах библейских, где они, знаете, трудятся с детками нашими, которые прилагают усилия, старания, которые, знаете, сестры занимаются женским служением, душепопечительством, работают с молодыми семьями, с молодыми мамами, которые тоже влаживают, трудятся. Пусть Бог благословит каждого из вас, пастыря, служителя. Это месяц, месяц, который, знаете, благодарение, да, appreciation month of pastors. Пусть Бог благословит вас. Друзья, остается 51 минута. чтобы этот эфир, чтобы этот час пришел к концу, нам необходимо $2081, $2081, которые, чтобы закрыть, оплатить нам этот час на протяжении 27 года. Оплатить на протяжении 27 года, чтобы могли этот час звучать, и братья и сестры могли получать благословение, могли слышать проповедников, которые проповедуют Слово Божие, которые вдохновляют нас, обличают нас. Я знаю, мы получаем много и то, что, которое многими не нравится, проповедники, которые многие обличают, говорит, он очень строго говорит, очень и нежно к нам говорит, пусть также в этом, знаете, пусть Бог благословит и укрепит, и даст благодать и силу. Сейчас извиняюсь. Здесь сестра Нина написала свидетельство, я сейчас только что прочитал. Спасибо вам, сестра Нина, то, что вы прислали на номер 425-296-78-29. И она здесь пишет, друзья, спасибо, что вы мне прислали. Это наши радиосотрудники мне прислали на телефон. И она говорит о том, что именно в этой программе через проповедника Господь проговорил к ней в ее переживаниях, в ее трудностях, в ее, то, что она проходила. Она получила ответы, она получила благословение. За это хочется сказать слава нашему Господу. Пусть Господь дальше в этом прославляется. Возлюбленные, кто желает принять участие в этом благословении, вот как сестра Нина получила благословение. Я вам скажу даже больше, что многие братья и сестры, которые ты общаешься, разговариваешь, они говорят, ты знаешь, говорит, я Богу, вот недавно я посещал один дом в Каролине, когда я находился, и одна мама говорит, знаешь, говорит, у меня были вопросы по Писанию, у меня были вопросы, ну, по жизни, которая у меня, говорит, я задавалась и говорила, Господи, как вот эти моменты решать? И, говорит, включаю я радио МВ, и как раз идет проповедь, и проповедует, говорит, такой-то служитель или брат проповедует. И, говорит, и он отвечает на те нужды, которые у меня были, те вопросы, которые у меня были. И, говорит, и я получила ответ, я получила благословение и получила радость. Друзья, вот это то, что делает сегодня радиослужение. И благодарение Богу за таких братьев и сестер, как вы, которые сегодня звоните и говорите, я готов пожертвовать $100, пожертвовать $200, $300 и стать ежемесячно подписаться на $20, на $40, 50 там, или 100 или 25 и благословлять таких людей, которые сегодня нуждаются. Друзья, на 27-й год мы говорим эти финансы, которые мы собираем. Друзья, на 27-й год. И такие сегодня люди есть, которые нуждаются перед Богом. Говорят, Господь, я нуждаюсь, чтобы ты мне ответил, ты мне помог. И вы можете быть этим же ключевым человеком, который, знаете, проспонсировав этот час, и человек завтра включит радио, послезавтра он услышит ответ, и он возрадуется и прославит Господа, друзья. И все это, в этом прославляется Господь. И, конечно, будет награда великая для тех, кто принимает в этом участие. И будет вознагражден нашим Господом Иисусом Христом. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 47 минут, и этот эфир подойдет к концу. 47 минут, и этот эфир подойдет к концу. Слава Богу, спасибо. Кто-то один пожертвовал, принял участие. И нам остается уже $1581. $1581. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. Да благословит вас Господь. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И, друзья, и через 46 минут наш эфир этого дня подойдет к концу, друзья. этого дня подойдет к концу, и наше желание, наша просьба, чтобы мы собрали эти все финансы, чтобы закрыть этот день, и мы могли пойти все отдыхать, и завтра же в 9 утра, в 10 утра по нашему времени, по вашему, по Вашингтону, Сиэтла времени, это будет 8 утра, мы выйдем вновь с вами в эфире, это будет новый день, новые цели и новые достижения, пусть Бог благословит вас. И сегодня мы говорим об этом часе, где братья и сестры получают благословение. Если вот такие, как сестра Нина сегодня сейчас только что написала свидетельство именно об этом часе, что она в это время, в этот час через проповедь получила благословение, получила ответ, получила вдохновление. Друзья, и спасибо вам, кто пожертвовал финансы и принял в этом участие. Пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из вас сегодня принимал в этом участие. И такие, как братья и сестры, которые получают это ответы. Вы пишите нам ваши, что делает Господь через эти часы и радио. Мы будем зачитывать, мы будем озвучивать. И оно вдохновляет меня лично, оно вдохновляет радиокоманду, оно вдохновляет братьев и сестер, которые жертвуют, и да благословит вас Господь. Друзья, нам остается $1581, чтобы закрыть этот час, и у нас оставалось время 44 минуты, и этот эфир сегодняшнего марафона подойдет к концу. Этот эфир подойдет к концу. Да благословит вас Господь и наполнит миром благодатью. Звоните нам на номер 425-296-78-29, да благословит вас Господь, и мы будем вместе с вами, друзья, молиться, благословлять Господа и радоваться то, что делает Господь в жизни каждого из нас и производит работу, действия. 425-296-78-29, и этот номер, где сегодня позволит вам стать частью этого благословения. Знаете, братья и сестры, хотел бы вдохновить тех, кто сегодня жертвует, тех, кто вложит финансы. Знаете, я с вами встречаюсь, я когда посещаю церкви, когда ваши пастыри открыты, приглашают, я приезжаю и, знаете, или на рукоположение, или на какую-то конференцию, или на какое-то душепопечительское служение, или молитва за какие-то моменты, и когда вы ко мне подходите, мы с вами разговариваем, и вы всегда, многие из вас со мной так говорят, как будто я знаю, что вы жертвуете, что вы часть радиослужения, что вы часть этого влаживаете лепту. Вы, ну, как бы так со мной говорите, да? Но я вам хочу сказать, я даже вот сегодня, вот то, что мы сейчас происходит, я даже не вижу, кто делает вот эти вещи, да, кто это в этом принимает участие. Я вижу номера, я вижу реакцию, я вижу людей. 1, 2, 3, 4 человека, друзья. Так что, и даже если я увижу ваше имя и фамилия, но помните о том, что я вашего лица не знаю. И когда мы с вами встречаемся, друзья, помните о том, что мы как люди, мы этого не знаем, но знает Господь. Знает Господь. Вот это то, что само радует и вдохновляет. Вот, спасибо вам, друзья. Сейчас приняло участие 2 человека. И нам осталось $1461. $1461. И у нас остается 42 минуты. 42 минуты. Пусть Бог благословит вас, кто сейчас сделал этот звонок и принял в этом участие. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и вы можете стать частью этого благословения, этого часа, где в этом часу, в этом блоке, да, как мы называем, здесь звучат проповедя, где сегодня мы сейчас только что зачитали, я прочитал свидетельство и вам пересказывал то, что сестра Нина получила ответы на свои вопросы, получила благословение, назидание, вдохновление, то, что дает, позволяет человеку идти вперед. Друзья, и ваша жертва, ваша лепта, ваши действия, они это производят. И когда, как я говорю, мы с вами встречаемся, когда мы пересекаемся, да, помните, я как бы слышу то, что вы говорите, и я это узнаю. Всего лишь первое. Другое, то, что, помните, Бог-то все больше гораздо знает, больше видит, больше понимает и больше видит даже ваши обстоятельства. Помните, ваша лепта, она в Царстве Божьем производит громадную работу, если бы мы только представляли это, друзья, и такие, как сегодня, сейчас я зачитал свидетельство, да, такие братья и сестры, и таких сегодня сотни-сотни тысяч, которые получают ободрение, вдохновление и благословение, и благодаря вас, кто сегодня отзывается, кто-то жертвует вот $100 пожертвовал, кто-то $500 пожертвовал, кто-то 200, кто-то 300, кто-то подписался ежемесячно на 20, на 30, на 40, на $70. Это те люди, которые влажут в Царство Божие, это те люди, которые сегодня становятся, знаете, теми, которые глашатами, которые проповедниками. Благодаря им сегодня Слово Божье проповедуется. Благодаря им Слово Божье распространяется. Друзья, пусть Бог благословит вас, укрепит и вдохновит. А мы, как все радиослушатели, приглашаю вас молиться, друзья, молиться, благословлять этих людей, молиться за их семьи, за их бизнеса, за служение, то, что Бог доверяет им, чтобы они получали то благословение, то, о чем они молятся, о чем они просят, может, даже постятся, может, даже вопьют перед Богом, чтобы Господь восполнил их потребности, восполнил их потребности. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, radiumv.com, и там есть возможность воспользоваться PayPal, воспользоваться Cash App, воспользоваться Zelle, и вы можете перевести эти финансы, и также, друзья, вы можете сделать через кредитную карточку, через вашу debit card или выписать чек. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 39 минут и 23 секунды, друзья, и вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Друзья, я уже, знаете, сказать, у меня уже язык даже заплетается, уже чуть-чуть устал. Честно сказать вам, уже чуть-чуть приустал. Пусть Бог благословит каждое сердце, и нам в этой сумме, нам осталось сумму уплатить. Это $1461. $1461, друзья. И вы можете сделать ваш звоночек и стать частью этого благословения, чтобы нам уплачивать эти все часы, которые у нас перед нами, чтобы мы могли полностью, друзья, проповедовать Евангелие на 27-й год и распространять Слово Божье, чтобы братья и сестры получали ответы, получали благословение, получали назидание и укрепление. Пусть в этом Бог прославится. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И примите в этом участие, примите то, чтобы вместе трудиться, вместе служить и благословлять. Да будет имя Бога в этом благословенно и прославлено. Спасибо вам, что вы отзываетесь, спасибо вам, что вы звоните, спасибо вам, что вы заходите на наш веб-сайт, подписывайтесь и жертвуйте, да благословит вас всех Господь, укрепит и наполнит, произведет работу действия. Нам необходимо еще, друзья, осталось уже меньше $1411, друзья, $11.92, $1411.92. У нас остается 37 минут и 20 секунд, 37 минут и 20 секунд, и этот эфир подойдет к концу. В этом часе блоке, где мы выслушиваем проповедников, где проповедники проповедуют, где пастыря проповедуют, где служителя проповедуют, друзья, где мы слышим Слово Божье, которое говорит, братья нам разъясняют, нам разлаживают, где оно питает дух наш, ободряет, и как мы сегодня это слышали, что те вопросы, которые у нас есть, те моменты, которые у нас неразрешенные, то, что нас тревожит, или то, что мы сегодня проходим, и оно беспокоит нас, сегодня Слово Божье, благодаря проповедникам, благодаря служителям, оно проговаривает в дух наш, проговаривает в сердце наше, и мы ободряемся, мы вдохновляемся, мы получаем ответы, и благодарение тем, тем людям, которые приняли в этом участие, те, которые проплатили, которые пожертвовали, которые присоединились. Кто-то дал, знаете, $100, кто-то дал 200, кто-то дал больше, кто-то приложил в этом старание, и кто-то ежемесячно подписался на $50, на 60, или на 70, или на $20. Друзья, помните, это великое благословение, которое позволяет нам быть в прямом эфире, и, знаете, на протяжении целого года, 27-го года. Если вы только присоединились к нам, помните, что мы сегодня с вами в прямом эфире. Это прямой эфир, это марафон, где мы сегодня где мы сегодня вдохновляем, ободряем наших братьев и сестер о том, что Слово Божье, которое проповедуется и распространяется по всему лицу земли. Пусть Бог благословит вас, друзья, и наполнит благодатью, силой, милостью и любовью каждого из вас. Объявляю наш номер, куда вы можете прямо сейчас позвонить, на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 35 минут, и наш этот эфир будет закрыт. Наш этот блок подойдет к концу. И нам необходимо в этом эфире еще осталось $1411. $1411 и 92 цента. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете принять участие в том, чтобы вы могли принять и, знаете, пожертвовать на этот номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас здесь, друзья, спасибо. Еще кто-то прислал свидетельство, тоже так же написал, как я сейчас говорил, только было бы хорошо, если кто-то мне бы помогал их это все зачитывать. Но я думаю, мы проговорим нас завтра. Мы эти свидетельства будем зачитывать. Пусть Бог благословит вас. Друзья, слава Богу, у нас уже, нам необходима сумма. Это уже $1311. $1311. Спасибо вам, кто, знаете, сейчас это проявил в этом пожертвовании. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 33 минуты. 33 минуты, и наш эфир будет закрыт и подойдет к концу. Как хочется, чтобы мы этот эфир закрыли, уплатив, знаете, на целый год, на 27-й год. Друзья, благословит вас всех Господь. Я хочу привести пример таблицы. У меня такая маленькая есть. Если вы, у вас есть возможность пожертвовать $20 ежемесячно, то в конце года это составит $240. Если вы желаете пожертвовать $50 ежемесячно, то в конце года составит $605. Если вы желаете пожертвовать $75 ежемесячно, то в конце года это составит у нас, друзья, $912. Если вы желаете пожертвовать $100 ежемесячно, в конце года составит $1214, друзья. То есть, понимаете, если сегодня у нас нет таких финансов, ресурсов, но малая лепта, которая у нас ежемесячно, в постоянстве, оно принесет в конце вот такую сумму. И это большое благословение для этого часа, чтобы этот час был озвучены, чтобы этот час был, знаете, в эфире, и братья и сестры получали благословение. Знаете, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, звоните, мы ждем ваших звонков. У нас остается 32 минуты, и наш эфир подойдет к концу. 32 минуты, и мы закончим сегодня этот день и попрощаемся с вами. И до, как говорится, до завтра, и мы завтра вновь с вами выйдем в эфир. Пусть Бог благословит вас. Номер 425-296-78-29. И нам остается $1311. И 29 центов, которые необходимо, чтобы закрыть этот час. Это мы говорим, нам надо 3 человека по $50, 2 человека по $100 и 5 людей по $25, 5 людей по $25. Если ваше сердце расположено принять в этом участие, быть частью этого благословения, друзья, позвоните нам на номер, давайте мы пойдем сейчас на музыкальную паузу, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и у нас сейчас будет музыкальная пауза, пожалуйста.

0: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господней. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.
1: Дорогие друзья, и мы всех вас приветствуем еще раз. И эта передача у нас марафон, который уже подходит к концу. Друзья, остается 25 минут. И слава Богу, спасибо вам, кто звонил во время этих пений и звонил во время объявления. И у нас осталось $1241. $1241, друзья, чтобы закрыть этот эфир, закрыть этот час. И у нас остается 24 минуты, чтобы закрылся этот час. А что в этом часе? Друзья, в этом часе у нас звучат проповеди разных проповедников, абсолютно служителей, которые несут Евангелие, проповедуют, и люди получают благословение. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-7829. 425-296-7829. Друзья, и хотел бы пригласить вас,

0: тому, чтобы принять в этом участие. Нам надо 3 человека по $50, 2 человека по $100 или 5 человек по $25. Мы приглашаем вас, пожалуйста, проявите свою активность в этом, желание, чтобы в служении, пусть Бог благословит вас. Знаете, я сейчас, пока у нас были озвучивания, когда я постарался, чтобы помог мне компьютер озвучить эти свидетельства, которые мы получили от вас. Надеюсь, вы сейчас услышите, пока вы собираетесь с мыслями. Я хотел бы, чтобы вы тоже услышали, что делает вот этот час, который мы говорим за проповедников, мы говорим, за, которые озвучивают, которые служат, что делает радио. Пусть Бог благословит каждого из вас. Давайте мы послушаем.
1: Сестра Нина благодарит за радио МВИ этот труд. Бог очень сильно проговаривает через проповеди и песни. Иногда проходишь очень сложные моменты болезни, но очень рады, что можем слушать радио и принимать эту духовную пищу. Мы покупаем приемники нашим детям и внукам и делимся с то, что мы часто слышим на радио. Пусть Бог благословит этот сильный труд.
0: Друзья, конечно, компьютер не так выразительно читает, да, я думаю, и даже с ошибками, но хотел бы сказать, нам мысль ясна. И мысль ясна тому, что делает Господь. Друзья, хотел бы вдохновить вас, братья и сестры, пусть Бог благословит вас. У нас остается 22 минуты и 57 секунд, и нам необходимо $1241, чтобы закрыть этот час, как вот сестра Нина говорит, что через эту программу Бог благословляет, проговаривает и производит работу, действие ее жизни, не только ее, и в детях ее, и производит благословение. Нам необходимо 3 человека по $50 или 2 человека по $100 или 5 людей по $25. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И у нас остается 22 минуты. Если вы желаете такое же самое свидетельство прислать, я не знаю, я надеюсь, вы слышите хорошо. Оператора надо спросить, нормально озвучка, показывают операторы хорошо, то я могу таким образом, посредством компьютера, да, который помогает мне озвучить ваше послание, и вы можете услышать. Сейчас еще одна сестра прислала сообщение, я давайте вам тоже включу, и вы послушайте, пусть в этом Бог прославится.
1: Дорогие радио МВИ, несколько лет назад я проходила нелегкий путь в моей жизни. У меня была сильная духовная борьба. Через радио Господь помог мне пройти и укрепить мою веру и пройти тот путь. Господь неоднократно говорил ко мне через проповеди и свидетельства, укреплял меня, когда я унывала и вера моя ослабевала, и я бы поощрила тех, кто проходит борьбу или другие духовные физические трудности, чтоб слушали радио. Молились и вникали в Слово Божье, которое исцеляет, разрешает многие проблемы в нашей жизни, потому что для Иисуса важно не только нас исцелить от разных проблем, но изменить нас и наше мышление, и радио МВИ очень хорошая возможность для всех нас. Чтобы иметь радость и мир в нашем Господе Иисусе, пусть Господь благословит и расположит сердца многих, чтобы мы были готовы на всякое доброе дело.
0: Хотел бы сразу принести извинения, что это читает робот, да, читает на компьютер, но как-никак, самое главное, мы услышали важность мыслей о том служении, которое мы сегодня говорим, и пусть в этом Господь прославится и возвеличится. И, знаете, чтобы было, знаете, понятно и ясно, что сегодня братья и сестры пишут, говорят, и мы можем сегодня вдохновляться и ободряться. Друзья, у нас остается 20 минут. Остается 20 минут, и нам необходимо $1241. $1241, и где мы можем, друзья, закрыть этот час для того, чтобы, как мы вот слышим, вот эти нужды, переживания, проблемы, которые братья и сестры присылают, которые проходили в своей жизни трудности, проходили моменты, где им было трудно, тяжело, нелегко, но через проповедь Евангелия, через радиослужение Господь исцелял дух, восстанавливал, благословлял, выводил на просторы. Пусть в этом Господь прославится, имя Божье будет благословенно. У нас остается 19 минут, друзья, и 43 секунды, и вы можете принять в этом участие. У нас остается $1241. Пусть Бог в этом благословит. И на наш номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425 296-78-29-425-296-78-29. И мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит вас. Звоните, друзья, или можете написать, или можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и у нас есть возможности PayPal, Cash App, Zelle, и у нас есть кредитная карта, можно использовать, или debit card, банковские счета. Как вам удобно, вы можете воспользоваться, сами это сделать, если для вас это доступно, и вы в этом можете работать, да благословит вас Господь, или, если вам удобно, сделать, выслать нам чек, это на PO Box 523, Mount Vernon, Вашингтон, 98273, 98273. И еще раз объявляю наш номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 18 минут и 15 секунд, и в этом блоке часа нам необходимо $1241. $1241, чтобы этот час закрыть, который у нас есть. И в этом часе, друзья, проповедуют у нас братья, проповедники, служителя, которые служат Словом Своим, вы знаете, где разъясняют Слово Божие, как мы сегодня слышали, которые получают благословение, которые получают ответы, которые назидаются, вдохновляются, которые сегодня свидетельствуют об этом, говорят. И, знаете, мы вдохновляемся, мы ободряемся, мы возрастаем, и многие вокруг нас, благодарение тому, кто влаживает эту лепту, кто прилагает усилия, кто прилагает старание в этом деле, чтобы финансово поддержать, да благословит вас всех Господь. Друзья, да будет имя Божье в этом прославлено. Еще раз объявляю наш номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И у нас осталось уже $1216.97. $1216, слава Богу, и 29 центов. И это у нас остается 16 минут 50 секунд. В этом участие уже приняло 7 человек. Друзья, как радостно, что есть братья и сестры, которые отзываются, принимают участие, которые становятся частью и принимают усилия, чтобы Слово Божье, оно было достигнуто. И те братья и сестры, которые нуждаются, которые проходят нелегкие моменты своей жизни, и мы многих таковых знаем. Знаете, есть братья и сестры, которые проходят отвержение, которые проходят предательство, проходят моменты, где, знаете, даже невозможно объяснить, и люди не понимают, но они проходят эти моменты. Но благодарение Господу через проповедников, через Слово Божье, через свидетельство, через пение, через, знаете, рассказы, у людей возрастает вера, у людей возрастает это, знаете, надежда на Господа Иисуса Христа, и Господь их выводит из этой ситуации, и даже, можно сказать, из тьмы выводит в свой свет, свой чудный, и они имеют радость и благословение. Друзья, у нас остается 15 минут и 37 секунд, и вы можете позвонить или зайти на наш веб-сайт radiomv.com и принять в этом участие. Нам необходимо $1216. $1216.92. Да благословит вас Господь. И это 3 человека по $50, или 2 человека по $100, или 5 людей по $25. Друзья, пусть Бог благословит вас, дайте о себе знать. Мы будем рады вместе с вами на 27-й год вместе служить, вместе трудиться, вместе благословлять имя Господне, которое сегодня, знаете, оно велико, и оно, имя Господне исцеляет, наполняет, производит и укрепляет, и оживляет. И пусть в этом Господь прославится в жизни каждого. Тот, кто сегодня открывает свое сердце, чтобы жертвовать, открывает свое сердце, чтобы быть частью труда, и, знаете, трудиться, и, знаете, влажить Царство Божие. Однажды мы с вами встретимся на небе, однажды мы придем туда, и там вместе будем радоваться, там мы вместе будем переживать Божье благословение. Остается 14 минут, друзья, и наш эфир подойдет к концу, и да, можно даже сказать, наш день подойдет сегодня к концу. И нам необходимо в этом часе это $1216. $1216, и мы этот эфир закроем, и этот эфир будет оплаченным на 27-й год, друзья, на 27-й год. Пусть Бог благословит вас и наполнит своей благодатью, силой, любовью. И хотелось бы благодарить всех, кто сегодня в течение этого дня принимал участие, знаете, принимал сегодня и жертвовал, открывал свои сердца и, знаете, принял в том, чтобы сегодня Слово Божье, оно проповедовалось на 27-й год. Спасибо молитвенники, которые молятся сегодня, которые благословляют, которые сегодня, знаете, благодарят Бога и благословляют тех, кто прилагает в этом старание усилия. Да благословит вас всех Господь. Пусть Бог благословит всех волонтеров, всех тех, которые сегодня принимают участие, принимают звонки, знаете, делает сегодня, осуществляет этот эфир, который способен сегодня быть, и где вы можете слышать, где вы сегодня можете вдохновляться, где вы сегодня можете принимать участие. И это, вот таким образом Царство Божие расширяется, таким образом Царство Божие наполняет и производит свою работу и действие. Пусть Бог благословит вас, друзья, и нам необходимо, чтобы этот час был уплачены 3 человека по $50, 2 человека по $100 и 5 людей по $25. Это ежемесячно. Если у вас есть возможность, вы можете, знаете, какую-то сумму один раз заплатить, вы это тоже можете сделать, позвонив нам на номер 425-296-78-29. И нам необходимо уплатить $1216. $1216. У нас остается 12 минут и 15 секунд. Друзья, время так быстро подходит. 12 минут и 10 уже секунд. И нам сумма эта составляет $1216. $1216. Пусть Бог благословит вас, и сегодня для вас есть прекрасная возможность трудиться, есть прекрасная возможность быть частью этого благословения. Пусть Бог благословит вас. Вы можете посетить наш веб-сайт readymv.com и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle и другие платформы. Или, знаете, сделать это электронно, как вам эта возможность. Или позвоните нам на номер. Наши сестры у телефонов, они примут ваш телефонный звонок. И оно не берет много времени, друзья, до нескольких минут. И взявший вашу кредитную карту, информацию, вы станете частью этого служения. Друзья, у нас остается 10 минут, друзья, и этот эфир подойдет к концу, и нам необходима сумма $1216. И это 3 человека по $50, или 2 человека по $100, или 5 людей по $25. Наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Еще раз напоминаю, 425-296-78-29. И наше время подходит к тому, что этот день подходит к концу. И у нас еще остается 10 минут, друзья. 10 минут. Давайте мы постараемся закрыть этот час, чтобы нам не пойти в минус. Спасибо вам за звонок, друзья. Спасибо, что вы звоните. Нам необходимо $1216. $1216. Кто сегодня станет тем человеком, который способен будет помочь закрыть нам этот час? Друзья, пусть Бог благословит вас, вашу семью, ваш бизнес и то, что Господь вложит в вашем сердце и да производит работу и действия. Мы сегодня вместе с вами и желаем, чтобы, знаете, мы могли распространять и прославлялось имя Господне вместе с вами. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 78-29. Друзья, на этот номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить и дать о себе знать. И нам остается 9 минут и 28 секунд, которая сумма необходима, это $1216. Чтобы этот час был уплачен, а в этом часу у нас звучат проповеди, проповеди Евангелия, где, как мы уже слышали, где сестры благодарят и братья о том, что Бог производит в их жизни работу, действует, выходит навстречу, которые переживали, проходили моменты тяжелые, трудные, и Господь давал ответ посредством проповедников. И место Писания к этому здесь оставлено. Это Екклезиаст, 4 глава, 9 и 10 стих. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поддержит товарища своего». Знаете, на самом деле, вот это проповеди, которые звучат, которые поддерживают, и тот, кто может спотыкается, тот, кто может падает, или кому трудно, тяжело, вот эти проповеди, которые вдохновляют, ободряют, поддерживают и ведут дальше. И это сказал Екклезиаст, премудрый Соломон, который, видя в своей жизни эти моменты, и он сказал, вдвоем гораздо легче. У нас остается 8 минут и 8 секунд, друзья, и наш эфир закроется, и наш день придет к концу. Нам необходимо $1216, $1216, друзья, которые вы можете стать частью этого благословения. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И, друзья, помните, что 3 человека по $50 нам необходимо, или 2 человека по $100, или 5 по $25. И мы этот эфир сможем уплатить на протяжении 27 год. Знаете, этот час, который будет уплачен, и это будет звучать на протяжении 27 года. Братья и сестры будут получать вдохновение, радость и благословение. Да, в этом имя Божье прославится. У нас остается 7 минут, друзья, и наш эфир подходит к концу. Хотел бы поблагодарить каждого, кто принимает в этом участие, кто молится, кто переживает, кто, знаете, спасибо вам, что вы лично мне пишете, что, Эдвард, мы молимся, мы переживаем, мы благословляем вас. Спасибо вам за такие моменты, что вы это делаете, да благословит вас Господь и то, что вы присылаете. И я хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня принимает участие, кто принял участие, кто планирует завтра принимать участие, кто-то, кого-то сердце располагается, и он желает поговорить со своей женой, со своим мужем или с детьми, собравшись выделить какую-то сумму своей семьи. Да благословит вас Господь, друзья, чтобы, знаете, всякое дело, то, что мы сеем, мы, знаете, сеющие в плоть, а, знаете, от плоти пожнет, а сеющие в дух, от духа пожнет. Пусть Бог благословит, друзья, каждого из нас. Возлюбленные, слава Богу, друзья, остается 6 минут и 7 секунд, и нам осталось, как вы думаете, сколько? $216, друзья. $216. Меня аж вызывает радость. Вы слышите мою улыбку, и кто-то, может, ее видит. Друзья, пусть Бог благословит вас. И нам необходимо, друзья, $216, чтобы закрыть этот час. $216. Если кого-то Господь сегодня располагает, и вы желаете закрыть этот час на сегодняшний день или закрыть этот день, на этот эфир в этом дне, друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и мы сможем закрыть этот час, мы ждем вашего звонка, пусть Бог благословит вас, и остается у нас 5 минут, друзья, остается у нас 5 минут, чтобы наш эфир подошел к концу, и как мы ждем ваших звонков и принимаем ваших звонков, пусть Бог благословит вас, еще раз напоминаю, друзья, у нас осталось 200 213 долларов. Пусть Бог благословит вас. И если вы можете закрыть этот час, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И остается у нас 4 минуты 38 секунд. 4 минуты 38 секунд, друзья. И этот день подойдет к концу. Пока мы ждем вашего звонка. Я хотел бы вас поблагодарить и, наверное, еще раз объявлю телефон 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, позвоните, дайте о себе знать. Спасибо, что вы звоните. Остается 4 минуты. За эти 4 минуты я хотел бы всех вас поблагодарить. Братья, сестры, всех, кто любит Господа, тот, кто сегодня с нами в эфире, тот, кто сегодня следит за нами, кто внимательно слушает нас, кто внимательно смотрит за нами. Всех мы вас благословляем. Пусть Бог благословит вас, укрепит, благословит и оживит. И те нужды, которые вы имеете перед Богом, пусть будут отвечены Господом нашим Иисусом Христом. Мы молимся за вас. Я хотел бы сегодня вдохновить вас. Помните, что этот месяц, месяц, который для это appreciation pastors, да, который вдохновляем пастырей, молимся за пастыров. Хотел бы, чтобы вы вдохновляли своих пастыров, молились за пастыров и благословляли пастыров и сделали для них приятное, да, выделили какой-то, может, им какой-то бюджет финансовый, где он может с женой выделить время, посетить, посмотреть, пойти с женой побыть вместе в каком-то ресторане, да, провести время. Друзья, пусть Бог благословит вас. Помните, пастыря делают гораздо больше, чем мы видим. Знаете, я сам нахожусь в этом. И знаете, я встану, и я знаю, о чем я говорю, друзья. Пусть Бог благословит каждого из вас. Не всегда, знаете, мы как думаем, оно есть, знаете, многократно. Вот я, время, конечно, очень быстро уходит. Я в одном посетил один дом, этот пастор, он американец, и его жене был день рождения. Она говорит: «Эдвард, ты знаешь, говорит, у меня день рождения, и у нас никто из нашей церкви меня не поздравил. Никто не позвонил, не сказал о том, что у меня сегодня день рождения, и мы тебя благословляем, даже хоть какой-то маленький подарок». И ей это тяжело. Я с ней общался, разговаривал, вдохновлял, благословлял. Друзья, помните, что есть такие моменты. Есть такие моменты, что по какой-то причине забывают про служителей, про его жену и про него. Так что давайте мы не будем забывать. Я всех вас вдохновляю. И сейчас хотелось бы поблагодарить. Спасибо за ваши звонки. И я уже с верой принимаю, друзья, что мы, знаете, закроем этот эфир, потому что я слышу столько звонков. И мы как бы с верой закроется этот час и этот день. В данный момент. Пусть Бог благословит. Давайте мы вместе помолимся, поблагодарим Бога, и пусть в этом имя Божие прославляется. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за каждого радиослушателя. Я благодарю Тебя за каждого брата и сестру, за всех, кто принял сегодня участие, кто звонит, кто пытается дозвониться. Господи, благослови, кого ты побуждаешь в сердце. Кто-то, может, желает еще позвонить, поблагословить. Господи, благослови, я прошу тебя, укрепи, яви твою славу, яви твою силу, яви твою благодать. И я прошу тебя, благослови их финансово, благослови каждого, Господи, бизнесы, работы, здоровьем, семьи их, мужей, жен, детей, Господь, имущество. Пусть твоя ограда, пусть твоя сила будет, Господи, благослови во имя Иисуса Христа, Отец Небесный. Я благодарю Тебя за это время. Я благодарю за эти звонки, которые сейчас звенят. Господь, благослови, что братья и сестры хотят стать частью этого благословения. Боже, я прошу, благослови, Отец Небесный. Я прошу Тебя, благослови завтрашний день и эту неделю, где это у нас будет марафон. Боже, благослови финансово. Мы нуждаемся в этом, Господь. Это Твое служение. Ты доверил. И Ты однажды сказал словом, Ты будешь послать тех людей, которые будут жертвовать, те, которые будут влажить в дело Царства Божье и миллион миллионы людей будут получать благословение, и мы свидетели этой ситуации. Мы свидетели сегодня исполнения этого слова. Хвала Тебе и честь и поклонение да будет, Боже. Я благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе то, что мы можем сегодня, Господь, говорить, можем поддерживать, можем служить и можем вдохновлять друг друга, Господь. Я благодарю Тебя за это время, за эту возможность. Пусть во всем имя Твое прославится наш великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас всех Господь, Божьих вам благословением. Если вы еще не можете дозвониться, друзья, пожалуйста, позвоните, мы еще будем несколько минут в эфире, здесь в офисе, так что не переживайте, если сейчас не могут поднять сестры, то сейчас, когда они ответят на другие вопросы, они смогут поднять телефон, пусть Бог благословит вас и дополнит благодатью и силой. Если вы желаете стать этой частью этого служения, друзья, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, чтобы нам закрыть этот час и чтобы мы могли полностью, друзья, чтобы Слово Божие проповедовалось на 27-й год. Мы прощаемся с вами до следующей встречи, а встреча у нас произойдет с вами завтра, друзья, если Господь нам позволит дожить, и мы вместе с вами будем в течение целого дня. Да благословит вас Господь, и, как я сказал, еще несколько минут мы будем здесь, а после этого эфира, то вы можете звонить, и мы примем все ваши звонки. Божьих вам благословений с Господом!

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение автобиографии Чарльза Финея. Следующей зимой, во время Рождества, мы поехали в Вестерн, Онейда Каунти, где, как я уже говорил, начался мой труд в 1825 году. Там мы провели несколько недель, приняв участие в духовном труде и увидев явные его результаты. Вспоминая удивительные обстоятельства, которые произошли во время того пробуждения, я расскажу о том, что случилось с одним молодым человеком. Родители его были хорошими христианами и долго за него молились. Его отец был одним из старейшин церкви, а мать – благочестивой и духовной женщиной. Когда я начал там свой труд, к большому удивлению и огорчению его родителей и всех христиан, этот молодой человек стал яро противиться проповедям, собраниям и всему, что способствовало пробуждению. Все свои силы он вкладывал в это противостояние. Как мне рассказывали, он утверждал, что ни Финей, ни ад не смогут привести его к покаянию. Он не раз с ненавистью говорил богохульные слова, чем привел родителей в состояние отчаяния. Но Слово Божье обличало его день за днем, и он не мог больше противиться. Однажды он зашел ко мне в комнату с совершенно потрясенным видом. Не могу описать это словами. Я редко видел людей с таким выражением лица, как у него в тот момент. Он был похож на обезумевшего. Его трясло так сильно, что когда он присел, вся мебель в комнате содрогалась. Я взял его за руку. Она была холодна, как лед. Его губы посинели, и весь внешний вид был настораживающим. Дело в том, что он сопротивлялся осознанию своей греховности так долго, как только мог. Я мягко спросил: «Дорогой мой молодой человек, что с тобою?» «О», — отвечал он, — «я совершил непростительный грех». Я уточнил: «Что заставляет тебя так думать?» Он сказал: «О, я точно знаю, что это так. Я делал это специально». Потом он рассказал о том, что произошло. Несколько лет назад мне в руки попала книжка, личная книга пирата. Я ее прочитал, и она произвела на меня большое впечатление. Она вдохновила меня на то, чтобы постараться стать самым великим пиратом, который когда-либо жил на свете. Я решил стать во главе всех разбойников, во главе всех бандитов и пиратов. Но мое религиозное воспитание мешало мне сделать это. Воспитание и молитвы моих родителей не давали мне этого сделать. Я слышал о том, что можно огорчить Святого Духа, уменьшить его влияние до того, что человек больше не почувствует его присутствие. Также читал, что можно сжечь свою совесть, и она больше не будет судить вас. Тогда я принял решение избавиться от своих религиозных убеждений, чтобы совершать грабежи и убийства, не чувствуя угрызений совести. Поэтому я решил сознательно похулить Святого Духа. Дальше он рассказал, каким образом он это делал. Это было настолько богохульно, что я не осмелюсь повторить. Он продолжил: «И я думал, что после этого Дух Божий оставит меня, и моя совесть больше не будет меня беспокоить. Спустя некоторое время решил совершить преступление и посмотреть, подействует ли на меня совесть. Через дорогу от нашего дома было здание школы. Однажды вечером я вышел и поджег его, а затем вернулся в свою комнату и лег на кровать. Вскоре кто-то поднял тревогу. Я пошел туда и находился среди людей, которые собирались тушить пожар. Но все попытки потушить огонь были напрасны, и здание сгорело дотла. За такое преступление сажают в тюрьму, и он знал об этом. Я спросил у него, совершал ли он еще преступление. Он ответил: «Нет,
Ему не удалось сжечь свою совесть, как он того ожидал, и поэтому он был крайне обеспокоен. Я спросил, подозревали ли его в поджоге здания. Молодой человек этого не знал. Но в этом открыто подозревали других молодых людей. Я поинтересовался, как он предполагает поступить в данной ситуации. Он ответил, что собирается пойти к попечителям школы и во всем признаться, и попросил меня сопровождать его. Я пошел с ним к одному из попечителей, который жил поблизости. Молодой человек спросил меня, не могу ли я рассказать о происшедшем. Я пошел ему навстречу. Этот попечитель был хорошим человеком, а также близким другом родителей этого юноши. Услышанное глубоко его тронуло. Молодой человек стоял перед ним в оцепенении. Завершая беседу с этим попечителем, я сказал, «Мы пойдем и встретимся с другими попечителями». Джентльмен ответил, «Нет, вам нет необходимости этого делать. Я сам с ними поговорю и расскажу им эту ситуацию». Он сказал молодому человеку, что прощает его и надеется, что другие попечители и жители города тоже простят его и не будут требовать ни от него, ни от его родителей возмещения ущерба. После этого я вернулся к себе, а молодой человек пошел домой. Но он все равно не находил себе покоя. Когда я собирался на вечернее собрание, он встретил меня у двери и сказал, «Мне нужно сделать публичное признание. В поджоге подозревали нескольких других молодых людей, и поэтому я хочу, чтобы все знали, что это сделал я один, и у меня не было соучастников». И затем добавил, «Мистер Финей, не могли бы вы рассказать все людям? Я буду находиться рядом и отвечу на вопросы, если они возникнут. Просто боюсь, что не смогу открыть рот и рассказать все сам. Помогите мне это сделать». Когда собрались люди, я рассказал им эту историю. Эту семью все члены общины знали и любили, и поэтому услышанное шокировало их. Люди в зале рыдали. Как только юноша во всем признался, он сразу же обрел мир. О его последующей христианской жизни я знаю немного. Однако недавно узнал, что он сохранил свою веру в Христа и крепко держался его заповедей до конца своей жизни. Там было также много других людей, совершивших разные преступления. Все они приходили ко мне за советом и рассказывали о происшедшем. Во время этих пробуждений убытки возмещались в размере многих тысяч долларов. Это делали те люди, чья совесть обличала их из-за того, что они получили деньги путем обмана или посредством мошенничества в делах бизнеса. Во время одного из утренних воскресных богослужений за основу проповеди я взял следующий стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха». А на вечернем богослужении использовал вторую половину стиха. «А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Помню, что эти две проповеди имели очень большой успех. В течение нескольких последующих недель ко мне за советом приходили люди разных возрастов, обоих полов и сознавались в различных грехах. Некоторые молодые люди обманывали своих работодателей в делах бизнеса. Были женщины, которые крали часы и другие предметы женских украшений. Казалось, в этом месте Господне Слово действовало с такой силой, что было разворочено самое логово зла. Потребовалось бы очень много времени, чтобы перечислить все преступления, о которых я узнал, слушая исповедания тех, кто их совершил. Но в каждом случае люди выглядели глубоко раскаявшимися и желали сделать все возможное, чтобы возместить ущерб. Я хорошо помню покаяние одной молодой леди, учительницы городской школы. Отец этой девушки отличался скептическим отношением ко всему.
Насколько мне известно, она была его единственной и горячо любимой дочерью. Он имел большое влияние в городе, но собраний наших он не посещал. Жил он на ферме недалеко от города. Это поселение было небольшим, и дома его жителей были разбросаны по всей долине Макох, так что людям приходилось преодолевать большое расстояние, чтобы прийти на богослужение. Я слышал, что эта молодая женщина редко посещала наши собрания и, как могла, выступала против пробуждения. Однажды, проходя мимо школы, я зашел, чтобы поговорить с нею. Сначала она очень удивилась моему приходу, так как меня ей никто не представлял, и мы не были лично знакомы. Однако она знала меня в лицо и вздрогнула от неожиданности при виде меня. Я любезно взял ее за руку и сказал, что пришел побеседовать с нею о ее душе. «Дитя», — спросил я, — «отдала ли ты свое сердце Богу?» Я говорил это и в то же время держал ее руку. Она опустила голову и даже не пыталась высвободиться. Я увидел, что выражение ее лица мгновенно смягчилось, и был уверен, что прямо здесь она покается. Когда я заходил в класс, то надеялся, что скажу несколько слов, которые заставят задуматься ее, а затем собирался назначить время для более детальной беседы. Но во время нашего короткого разговора стало ясно, что ее сердце было готово открыться, и несколько тихих и мягких слов, сказанных ей, угасили всякое противление. Она была готова принять Господа Иисуса Христа прямо там. Затем я спросил, можно ли мне сказать несколько слов ученикам. Она позволила, и я этим воспользовался. После этого помолился Богу за нее и за учеников. Это глубоко тронуло эту девушку. Мы начали молиться, и это был запоминающийся и трогательный момент. С того дня жизнь этой леди полностью изменилась. Было очевидно, что она перешла от смерти в жизнь. После своего покаяния она прожила недолго и потом ушла в небеса. Последний раз я трудился в Вестерне 30 лет назад. Здесь уже жило другое поколение. Однако я встретил нескольких старых членов церкви, но приход в основном был новым и по большей части состоял из молодых людей, которые выросли после первого пробуждения. Как и во время первого пробуждения, жители Ромы услышали о происходящем в Вестерне, и многие из них стали приезжать на наши собрания. В результате, через несколько недель я поехал в Рому и какое-то время трудился там. Осенью 1855 года нас снова позвали трудиться в город Рочестер. Сначала я не собирался туда ехать, но жители города отправили посыльного с письмом, в котором содержалась настоятельная просьба, чтобы я приехал к ним. Под письмом подписалось много людей, как богословов, так и обычных членов церкви. После долгих размышлений и молитв я согласился. Мы начали там свой труд, и вскоре стало понятно, что Господь стучит в сердца многих людей в этом городе. Некоторые христиане, среди которых был и тот брат, который приехал за нами, все лето горячо молились об излиянии Святого Духа. Они боролись с Богом, пока не почувствовали, что находятся накануне Великого Пробуждения. Когда я изложил свои возражения относительно труда в Рочестере, брат, который приехал за мною, отверг их все. Он сказал: «Господь посылает вас в Рочестер, и вы поедете туда этой зимой, и у нас будет великое пробуждение». В конце концов, я с большой неохотой согласился. Как только я туда приехал, я понял, что это было от Бога. Я начал проповедовать в разных церквях. Первая пресвитерианская церковь в городе строго придерживалась кальвинизма, и они не открыли дверь для проведения собраний. Но конгрегационалистическая церковь и две другие пресвитерианские и их пастыря
взялись за духовный труд и достигали в нем больших успехов. К нам также примкнули баптистские и методистские церкви. Каждый день мы проводили молитвенные собрания, которые посещало много людей. Вскоре после приезда в Рочестер я получил письмо, подписанное сотрудниками суда и несколькими судьями, двое из которых были членами апелляционного суда. Я полагаю, один или двое представляли Верховный суд. Они просили меня снова прочитать курс лекций на тему Божьей морали в области управления. Я согласился выполнить их просьбу и начал читать курс лекций для юристов. Во время первой проповеди говорил на тему, выраженную следующим библейским стихом. «Представляя себя совести всякого человека перед Богом». Я начал замечание, что согласно этому месту Писания, у каждого человека есть совесть. Потом я дал определение совести и перешел к тому, что в действительности совесть говорит каждому человеку. А она говорит то, что известно каждому из нас. Все мы согрешили и должны быть осуждены Богом. Я знал, что некоторые из юристов — скептики. Один из них за несколько месяцев до этого заявил, что он никогда не будет посещать христианские собрания, потому что он не верит в христианского Бога. Он принял решение больше никогда не иметь ничего общего с христианством. По вечерам я читал свои лекции, убедительно доказывая юристам, что если Библия не является истиной, то для них нет другой надежды. Я пытался им показать, насколько они ошибаются, думая, что Бог может их простить, потому что Он добрый. Праведность Бога не позволит Ему простить их. Будет ошибочно делать заключение, что грешники могут быть прощены только потому, что Бог станет бесконечно проявлять к ним свою благосклонность. Мы должны утверждать абсолютно противоположное. Не раскаявшиеся грешники не могут быть прощены. Я старался объяснять так, чтобы они хорошо уяснили, что путь к спасению лежит только через принятие Божьих истин, которые записаны в Библии. Заканчивая свою первую лекцию, я услышал, как тот юрист, который не собирался посещать христианские собрания, сказал своему другу, что ошибался, и рад тому, что в христианстве есть что-то большее, чем он предполагал, и он не может опровергнуть аргументы, которые услышал. Более того, он сказал, что будет посещать все лекции и тщательно проанализирует все факты и аргументы, которые будут предоставлены. Я продолжал привлекать внимание юристов к этой мысли, пока не почувствовал, что они стали сосредотачиваться на Христе и откровениях Евангелия, как на единственной надежде для них. До этого момента я не говорил им о Христе, но оставлял их заключенными в законе, осужденными собственной совестью и приговоренными к вечной смерти. Это, как и ожидалось, подготовило их к тому, чтобы искренне принять благословенное Евангелие. Когда я стал представлять им Евангелие, открыв единственный возможный путь спасения для грешников, они смирились так же точно, как и их коллеги во время чтения курса лекций много лет назад. Они начали сдаваться, и многие из них пришли к покаянию. Что было примечательно, во время всех этих трех пробуждений в Рочестере, свидетелем которых я стал, так это то, что они начинались и расширялись среди представителей высшего слоя общества. Это весьма благоприятствовало общему распространению духовного труда и победе над противлением. Во время этого пробуждения было много ярких случаев обращения, так же, как и во время предыдущего. Пробуждение распространялось и вызывало такой интерес, что все происходящее стало темой разговоров по всему городу, в близлежащих регионах, в местах отдыха, в магазинах, в общественных заведениях, банках, а также на улицах. Дело спасения стало основной темой для обсуждения. Многие из тех, кто раньше выступали против пробуждения, теперь склонились перед Христом. Сила пробуждения коснулась тех людей, которые открыто противились всему божественному и говорили богохульные речи.
Пробуждение затронуло все слои общества, так что и очень богатые, и самые бедные люди пришли ко Христу. Я трудился там всю зиму, и пробуждение постоянно набирало обороты. Преподобный доктор Андерсон, президент университета, взялся за труд с большим рвением. И насколько я помню, многие студенты этого университета были обращены к Господу. Пасторы двух баптистских церквей также прилагали в этом большое усилие, и я несколько раз проповедовал в их церквях. Миссис Финей в Рочестере знали все очень хорошо, поскольку она прожила там много лет и стала свидетелем двух великих пробуждений, во время которых я трудился и которые предшествовали нынешнему. Это пробуждение ее очень заинтересовало, и, как всегда, она трудилась с большим рвением и успехом. Как и в предыдущее посещение, я нашел, что христиане Рочестера подобны благородным верийцам, готовым слушать Слово со всем усердием и исследовать Писание ежедневно. Так ли это? Многие леди Рочестера делали все возможное, чтобы привести на служение представителей всех слоев общества и обратить их ко Христу. Некоторые из них ходили по магазинам, по офисам и использовали все свое влияние для того, чтобы возбудить у людей интерес к нашим собраниям. Каялось много мужчин. В конце концов, по воскресеньям все жители города прекратили работать благодаря величественному достижению пробуждения. Благословенная работа благодати расширялась и возрастала, и, казалось, весь город будет вскоре обращен ко Христу. Как и во время предыдущих пробуждений, духовные преобразования распространялись из центра в сторону близлежащих городов и селений. Во время пробуждений в Рочестере замечательным было то, что события, происходившие в этом городе, оказали большое влияние на соседние, дальние и ближние города. Методы, которые я использовал во время этого пробуждения, были теми же, что и во время предыдущих пробуждений. Учение не менялось, и результаты мы получили похожие. Я нигде не проповедовал с таким удовольствием, как здесь. Здесь проживали очень интеллигентные люди, которые всегда проявляли радушие, искренность и желание понять истину. И все это было у них в таких масштабах, каких больше нигде я не встречал. Трудился я и в других городах, где люди были куда более образованными, чем в Рочестере. Но в тех городах взгляды и привычки людей были более стереотипными. Люди были более привередливыми и чрезмерно опасались новых методов. В Новой Англии достаточно высокая степень образования населения, но их внутренняя робость, скованность, формальный и зачастую стереотипный подход к выполнению обязанностей не давали Святому Духу совершать там работу во всей полноте. Когда я трудился в Хартфорде, меня посетил один служитель из центрального Нью-Йорка, который стал свидетелем великого пробуждения в том регионе. Он посещал

духа. Если честно сказать, то я не думаю, что жители Новой Англии вообще понимают, каким огромным препятствием являются те ограничения, которые они наложили на действие Святого Духа в отношении спасения человеческих душ. Также они не оценивали силу и глубину пробуждений в тех местах, где эти страхи, предрассудки, ограничения и большое самомнение отсутствовали. К сожалению, широко распространено неправильное представление о том, что такое неблаговидное поведение. В большинстве церквей неблаговидным называют все, что у них не принято. Согласно бытующим там представлениям, божественным порядком является только то, что укладывается в рамки их стереотипного мышления. Все остальное — это высшая степень неприличия. Но на самом деле то, что отвечает нуждам людей, не является неприличным. В вопросах веры, как и во всем остальном, здравый смысл и рассудительность обязательно помогут найти нужные методы. Если постоянно молиться и доверяться влиянию Святого Духа, давая Ему полную свободу, то Бог даст мудрость в выборе того, что необходимо, и это послужит благословением в деле спасения грешников.

Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

совершение ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасываете.

ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? И нашед возьмет ее на плечи свои с радостью, и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйте со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? И нашедший созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйте со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся. Еще сказал: «У некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Глава 16. Сказал же и к ученикам своим: «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь.
Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом, и, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, пиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Закон и пророки до Иоанна, с его времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля пройдут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною». И пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушает их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушает, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Глава 17. Сказал также Иисус ученикам своим: «Невозможно не прийти к соблазнам, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: «Каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру».
Господь сказал, «Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, «Пойди скорее садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал также ученикам, «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь». Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен уродом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех». Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад». Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, «Где Господи?» Он же сказал им, «Где труп, там соберутся и орлы». Глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?
сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, встав, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее.
Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: «Некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтоб я пришед получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Ильионской, послал 2 учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, вошедши в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Ильионской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь грядущего имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это скрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду.
и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И вошед в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибивши его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибивши и обругавши, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и этого, изранивши, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего, возлюбленного, может быть, увидевши его, постыдятся». Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделать с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградари тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесарево». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». И не могли уловить его в слове пред народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было 7 братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту же жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все 7 и умерли, не оставивши детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из них будет она женою?
ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: «Чадо века сего женится и выходит замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть Сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал». И уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге Псалмов: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствие в народных собраниях, председание в синагогах и предвозлежание на пиршествах, который поедает домы вдов и лицемерно долго молится. Они примут тем большее осуждение». Глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и приведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников, и будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия, грядущих на вселенную, ибо силы небесные
поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божье. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажете хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте“». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых».
и сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Пришед же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барене, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывший же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно!» И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Взявши его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидевши его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них?» Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло сейчас времени. Еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И вышед вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хуление произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и вели его в свой Синедрион. И сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня».
отныне Сын Человеческий воссядет, одесную силы Божьей. И сказали все: «Итак ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его?» Глава 23. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему, а отпусти нам Варавву». Варавва был посажен в темницу за произведенные в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем! Итак, наказав его, отпущу!» Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захвативши некоего Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачь себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет?» Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехали же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого».
и была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происшедшее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафея, города Иудейского, ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова, и, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними 2 мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес! Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в 3-й день воскреснуть». И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам себе происшедшему. В тот же день 2 из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его?
А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и пришедшие

остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, вставшие в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Освежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писания и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Евангелие от Иоанна, глава 1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, ему имя Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить

его, кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты Илья? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Апостлы были из фарисеев, и они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илья, ни пророк? Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаре, при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавший за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке». Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». И Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели...» «Позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жену? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям, «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищению иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры.
Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителям пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум сам и матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали ему в ответ: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а не верующий уже осужден,
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Иноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земный и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а не верующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Глава 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей,
и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнувший получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. Еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видевши все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Глава 5. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня,
называемой по-еврейски «вифезда», при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса, искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь Ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро – воскресение жизни, а делавшие зло – воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой свидетельствующий о мне, и я знаю, что истина – то свидетельство, которым Он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели,
и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков. Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус возвел очи и, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки». «Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики, возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплывшие около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которой вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодку и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, нашедши его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которой даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?»
Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали Ему: «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты делаешь?» «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть им хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, а верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес», и говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сошел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть им хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слышав то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи,
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты, Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущи. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Причем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его?
Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Что значит сии слова, которые он сказал? «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышавшие сии слова, говорили, «Он точно пророк». Другие говорили, «Это Христос». А иные говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда, в законе проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Глава 8. Иисус же пошел на гору Ильонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставившие ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящие посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ, «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек – свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему, «Где твой Отец?» Иисус отвечал, «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего».
Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, а я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмешается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь: кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли? Чем ты себя делаешь?»
Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя – ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам, лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди них, и пошел далее. Глава 9. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: „Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?“ Иисус отвечал: „Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру“». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силуам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силоам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родители сего прозревшего, и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучить от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою, как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он,
а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога,

сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Глава 10. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я – дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть им пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть им пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распри. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова не бесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от отца моего, за который из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то, когда не верите мне, –

верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. И пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И многие там уверовали в него. Глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, чтобы вы уверовали. Но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, пришед, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веруешь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказавши это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидевши его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно,
приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взявшая фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда, Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имейте собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого. Но когда прославился Иисус,
Тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил он перед ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаии: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня, и видевший меня видит пославшего меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». Глава 13. Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру. И тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припадший к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. И как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, и была ночь, когда он вышел. Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе,
не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Глава 14. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». Глава 15. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас.
Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеет извинения во грехе своем. Ненавидишь и меня, ненавидят и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Глава 16. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонит вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами, а теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников его сказали один другому: «Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». Итак, они говорили: «Что это говорит он? Вскоре. Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал: вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами. Но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики его сказали ему: «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Глава 17. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.
ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною твоею. Слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которой ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое и открою, да любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет». И я в них. Глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, «Кого ищете?» Ему отвечали, «Иисуса Назарея». Иисус говорит им, «Это я». Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, «Кого ищете?» Они сказали, «Иисуса Назарея». Иисус отвечал, «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которые дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафы, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал преддвернице и вел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру, «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал, «Нет». Между тем рабы и служители, разведчий огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагогах и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей,
стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». «Да сбудется слово Иисусово, который сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь? Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву!» Варава же был разбойник. Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся, и опять вошел в приторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаваффа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой.
И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоивши уксусом губку и наложивши на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» И, преклонив главу, предал дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его».
Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жено, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жено, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус, стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня? Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу,
Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества.

Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приеду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет: «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Книга «Деяния святых апостолов», глава 1. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приедет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, который находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, и Яков Алфеев, и Симон Зелот.

Лот, Иуда, брат Якова. Все они единодушно пребывали в молитве и моление с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120, мужей-братья. Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зрынулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Алкедама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия. И помолились и сказали, «Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам. Глава 2. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и Мидяне и Еламиты и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фриги и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих Киринея и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты. Кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг друга, что это значит, а иные, насмехаясь, говорили, они напили сладкого вина». Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе, вверху, и знамени на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии.
Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию, преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одеснуя меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовало сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чрез его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницей Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одеснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Глава 3. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колено. И, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления,
от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь ему? Или что смотрите на нас? Как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы, сыны пророков, и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Глава 4. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставившие их посреди спрашивали: «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень пренебреженный, вами зыждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказавшие им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря: «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе,
с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее, ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Бывши отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что метутся язычники, и народы замышляют тщетные? Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит родом, кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Глава 5. Некоторый же муж именем Анания, женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, и некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И ставшие юноши приготовили его к погребению, и вынесши, похоронили. Часа через 3 после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входит в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую и вынесши, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра
осенило кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которых и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все принадлежащие к ереси саддукейской исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: «Идите и, ставши в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и который с ним пришедший созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, пришедшие, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражи, стоящими перед дверями, но, отворивши, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведши же их поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Вставши в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал: «Мужи израильские, подумайте сами собою о людях сих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Они послушались его и, призвавши апостолов, били их и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Глава 6. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа,
и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторых из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ и старейшин, и книжников, и напавшие схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Глава 7. Тогда сказал первосвященник: «Так ли это?» Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследства, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле, и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте. И дал ему завет обрезания. Посём родил он Исаака и обрезал его 8-й день, а Исаак родил Иакова, и Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания». И Яков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое 75 душ. Иаков перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши, и перенесены были в Сихем, и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Имора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастался и умножался в Египте до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен перед Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился
и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть, и сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Сего Моисея, которого они отвергли, сказавши: «Кто тебя поставил начальником и судьею?» сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать вам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказавши Арону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона». Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взявшие ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Якова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: «Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих». «Какой дом созыждете мне, – говорит Господь, – или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили». Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричавши громким голосом,
затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Глава 8. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса, ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие, расслабленные и хромые, исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божья». И внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Они же, засвидетельствовавши и проповедовавши Слово Господне, обратно вошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможи Кандаки, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаии, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден был он на заклане, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его».
Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Глава 9. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет по следующему всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». Он в трепете ужасы сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему: «Анания?» Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится». И видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Она не пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме, призывающий имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам?» А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом умысли их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взявши его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя
и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Братья, узнавшие о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Инея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Иней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей!» И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лиде и Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопе находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Глава 10. В Кесарии был некоторый муж именем Корнили, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он видение ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнили?» Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом, и так пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав 2 из своих слуг и благочестивого воина из находившейся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемые на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросившие о доме Симона, остановились у ворот и, крикнувши, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот 3 человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр сошед к людям,
присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся, и сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно, и так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме, и вот стал предо мною муж светлой одежде и говорит: „Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись перед Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр отверз уста и сказал: «Истинно, познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в 3-й день и дал Ему являться, не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Духа Святого излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Глава 11. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за 4 угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел 4-ногих земных зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал: «Нет, Господи,
ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои. И отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и опять поднялось

а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни». Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохии, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса, и была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народу Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашедь его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранные к пресвитерам через Варнаву и Савла. Глава 12. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованных двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, что ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежавши, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сем и Якова и братьев». Потом вышед, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не нашед, судил страж.

Сенедши и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонивши на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савел по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собою и Иоанна, прозванного Марком. Глава 13. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савел. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, бывшие в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Илима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савел, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Отплывший из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Перги, прибыли в Антиохию Писидийскую и, вшедши в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи и братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, став и дав знак рукою, сказал: «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа всего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне, и, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их, и после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Пред самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах.
мужи-братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавши его и осудивши, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не нашедши в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, снявши с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, о сем сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради его возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегите же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие, но иудеи, увидевши народ, исполнили зависти, и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себе делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнувшие набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрящие на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Глава 14. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слова благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники, иудеи, со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавши о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он
слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ирмием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведший к воротам валов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышавшие о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищей и весельем сердца наши». И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут». И, возбудивший народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедавшие Евангелие сему городу и приобретшие довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположивши же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, прошедши через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедавши Слово Господне в Перге, сошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Глава 15. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, бывши провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. И сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их.
Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи и братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающиеся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленены и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеют проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написавши и вручивши им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться. По Елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию, и, собравши людей, вручили письмо. Они же, прочитавши, возрадовались о сём наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробывши там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам, но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. По некотором времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии, не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Глава 16. Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев,
находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был еллин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедшие до Мисии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавшие же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы – это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севшие разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня», и убедила нас. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведши их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, и воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками, и, давши им много ударов, вергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получивши такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведши их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти тех людей». Темничный страж объявил о сём Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас, итак выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним:
Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышавши, что это римские граждане. И пришедшие извинились перед ними, и выведшие просили удалиться из города. Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии и, увидевши братьев, поучали их и отправились. Глава 17. Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновавшие и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не нашедши же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. А Иасон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем Иисуса». И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получившие удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибывшие, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали и из еллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получивши приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взявши его, привели в Ареопаг и говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое». Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь, и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли,
хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, приставшие к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Глава 18. После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И нашед некоторого иудея именем Акиллу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор о учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьею в этом». И прогнал их от судилища. А все еллины, схватившие со Сфена начальника синагоги, били его пред судилищем, и Галлион немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акилла и Прескилла, остригши голову в Кенхреях по обету. Достигший Ефеса, оставил их там и сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Акилла же и Прескилла остались в Ефесе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведши там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писании, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге.
Услышавши его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Глава 19. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Эфес и, нашед там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Вот что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Пришед в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословия путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясни с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе прошед Македонию и Ахаю идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». И, послав в Македонию 2 из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господне, ибо некто серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением. Схвативши македонян Гая и Аристарха, спутников Павловых,
они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, пославшие к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем, одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Блюститель же порядка, утешив народ, сказал: «Мужи Ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие, с ними художники, имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы. Пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшие ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Глава 20. По прошествии мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Прошед же те места и, преподав верующим обильные наставления, пришел в Виладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пиров, Ивериянин и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гая, Дервянин и Тимофей, и осийцы Тихик и Трофим. Они, пошедши вперед, ожидали нас в Троаде. А мы после дней опресночных отплыли из Филипп, и 5 дней прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с 3-го жилья и поднят мертвым. Павел сошед пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взошед же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Асе, то, взявши его, мы прибыли в Митилину. И, отплывши оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывавши в Трагилии, в следующий день прибыли в Милит. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асе, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам.
возвещая иудеям-еллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, Он преклонил колено свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Глава 21. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда Патару. И нашедший корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Бывши в виду Кипра и оставивший его в Леве, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И нашедши учеников пробыли там 7 дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведши эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонивши колено, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершившие плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где приветствовавшие братьев пробыли у них 1 день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедшие, пришли в Кесарию, и, вшедшие в дом Филиппа, благовестника, одного из 7 дьяконов, остались у него. У него были 4 дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И вошедший к нам взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши: «Да будет воля Господня». После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасону, киприянину, у которого можно было бы нам жить.
По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Якову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушавши, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положивши, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидевшие его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и места сего». Притом и Еленов вел в храм и осквернил святое место сие. Ибо пред тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его вел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа. И, схвативши Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до 1000 начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидевши 1000 начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда 1000 начальник, приблизившись, взял его и велел сковать 2 цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал 1000 начальнику: «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который пред 7 днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек-разбойников?» Павел же сказал: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города, прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке. Глава 22. «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышавши же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сём городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске. Я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску около полудня, вдруг
осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говорящий мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывший же со мною свет видели,

праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его, и он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал: «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его». И он сказал мне: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел вести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря: «Смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подошед к нему, сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал: «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняет его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведши Павла, поставил его перед ними. Глава 23. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анани, стоявший пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня». Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божия поносишь?» Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и вставшие книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти взять его из среды их и отвесть в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, пришедши к первосвященникам и старейшинам, сказали: «Мы клятвы и заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем.
Мы же, прежде нежели он прибыл,

приблизится, готовы убить его. Услышав о сём умысле, сын сестры Павловой пришел и вошед в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и отшед с ним в сторону, спрашивал: «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегает более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух сотников, сказал: «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадивши Павла, припроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо следующего содержания: «Клавдии, Лисии, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, пришед с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою: будь здоров». Итак, воины, по данному им приказанию, взявши Павла, повели ночью в Антипатриду. А на другой день, предоставивши конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, пришедшие в Кесарию и отдавши письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражею в Иродовой притории. Глава 24. Через 5 дней пришел первосвященник Анани со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря: «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению благоустроением сего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Нашедши сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, пришед, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». И иудеи подтвердили, сказавши, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того,
в чем теперь обвиняет меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, верую всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам, подвизаясь всегда, иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При сём нашли меня, очистившегося, в храме не с народом и не шумом. Это были некоторые ассийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял пред Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, пришед с друзилою женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Глава 25. Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею и что он сам скоро отправится туда. «Итак, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняет его. Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию. И на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдании свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою пред судом кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойной смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сие обвиняет меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда кесарева, кесарю и отправишься». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме жалобой явились первосвященники, старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть,
прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступивши его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом? Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысячи начальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить? Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти, и как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрению было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинение на него». Глава 26. Агриппа сказал Павлу, «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свое защищение. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которой сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняет меня иудей. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницу, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящее солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя.
открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисеи говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, пред которым и говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними, встали и, отошедши в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Посему и решился правитель послать его к кесарю. Глава 27. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику Августова полка именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Ассийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров. И, переплывши море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклодон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежавши на один островок, называемый Клавдою, мы едва могли удержать лодку.
Поднявши ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. На третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи, корабельщики стали догадываться, что приближается к какой-нибудь земле. И, вымеривши глубину, нашли 20 сажень. Потом, на небольшое расстояние, вымеривши, опять нашли 15 сажень. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якори с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Пред наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлоги берег, которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, поднявши якори, пошли по морю, и, развязавшие рули и поднявший малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Глава 28. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит, и иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его. И иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, это человек-убийца. Когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление,
или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове, и, приплывши в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда, отплывши, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышавши о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судивши меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И назначивши ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: „Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их“. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Соборное послание святого апостола Иакова. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый – унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Глава 2. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих». То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, «Возлюби ближнего твоего, как себя самого», хорошо делайте. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делайте и пред законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы.
ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявший соглядатаев и отпустивший их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Глава 3. Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся, и морских животных укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы? Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Глава 4. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделения ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Глава 5. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другою клятвою, но да будет у вас «да-да» и «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его
спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Первое соборное послание святого апостола Петра. Глава 1. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашею спасения душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть ангелы. Посему, возлюбленные, припоясавшие чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает век. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Глава 2. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный,
и верующий в Него не постыдится. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень протыкания и камень соблазна, о которой они протыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом, повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было листьев в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суди праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Глава 3. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитвам их, но лицо Господне против делающих зло,
чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страдаете

в темнице духом, сошед проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, вошед на небо, пребывает одесную Бога и которому покорились ангелы и власти и силы. Глава 4. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Глава 5. Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которой должна открыться, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь миренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Противостойте ему, твердую верою зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает
непоколебимым.

ведьмами. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранные, подобно вам, церковь Вавилония и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. Второе соборное послание святого апостола Петра. Глава 1. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными басням, последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Глава 2. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношение, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив
на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда, они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословие то, чего не понимает, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Оставивший прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Но был облечен в своем беззаконии бессловесная ослица, проговорившая человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутые пустословия, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещает им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутывается в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Глава 3. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие: «Где обетование пришествия Его?» Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающий так не знает, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия,
в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращает, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Глава 1. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Глава 2. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого.
не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Глава 3. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, и дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое,
как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Глава 4. Возлюбленные, не всякому Духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Глава 5. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий.
Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух. И сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь. И сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, что по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего мы не просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Второе соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. «Старец, избранный госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину ради истины, который пребывает в нас и будет с нами век. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь, предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствует тебя, дети, сестры твоей избранной. Аминь. Третье соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. «Старец, возлюбленному Гаию, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя, ибо я весьма обрадовался,
когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты, как верный, поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали пред церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истина. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствует тебя, друзья, приветствуй друзей поименно. Аминь. Соборное послание святого апостола Иуды. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. И ангелов, не сохранивших свое достоинство, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с семи мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевает себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами без страха, уточняет себя, это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные,
помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа? Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Послание к римлянам святого апостола Павла. Глава 1. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, который Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашим, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем, находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. В нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание, творение, видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга,
мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себя должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Глава 2. Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятий у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей,
но от Бога. Глава 3. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Глава 4. Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру,
который имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвение, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Глава 5. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника – разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством
единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни.

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себе Богу как оживших из мертвых и члены ваши Богу в орудии праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Глава 7. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо беззаконно грех мертв. Я жил некогда беззаконно, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята –

и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Глава 8. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться». Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?
Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Глава 9. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы законоположения, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетование таково. «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это – но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрание происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «Больший будет в порабощение у меньшего». Как и написано, «И Якова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, «Зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев
и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живого. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морский, только остаток спасется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаии: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. «Ибо приткнулись о камень преткновения». Как написано: «Вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Глава 10. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Моисей пишет о праведности от закона: «Исполнивший его, человек жив будет им». А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Глава 11. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. «Ибо и я израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова». Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илье? Как он жалуется Богу на Израиле, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут.
Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят и уши которыми не слышат даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру и осуждение их богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сие природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, «Приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божьи ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы, некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Глава 12. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
по данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у вас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение – пребывай в служении, учитель ли – в учении, увещеватель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отомщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Глава 13. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себе осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель, наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Глава 14. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все,
а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит, а всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случаю к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено и через Писание пророческие, по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь. Глава 15. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословие злословящих тебя пали на меня». А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Еще сказано:
«Возвеселитесь, язычники, с народом его». И еще «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте его, все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Исеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторою смелостью, отчасти как бы в напоминании вам по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие, благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, «не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают». Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Глава 16. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахаи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юния, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Аполлеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сотрудника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе,
Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщает сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гаий, страноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 1. Павел, волею Божией, призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят «я Павлов», «я Аполосов», «я Кифин», «а я Христов». Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов – безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов –
Христа Божию силу и Божью премудрость. Потому что немудрые Божие премудрее человеков, и немощные Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Глава 2. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которой предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Глава 3. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет,
потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Глава 4. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословит нас, мы благословляем. Гонит нас, мы терпим. Хулит нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? Жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Глава 5. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. А вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас,
сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или с лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Глава 6. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете и притом у братьев». Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющий с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела – ваша суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Глава 7. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но в избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж.
равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения

или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господне, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше». Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия. Глава 8. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол

мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне совестью, признающие идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Глава 9. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницею, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так для нас это написано: «Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое». Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесные? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествуя о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его.
Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Глава 10. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемые вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоло жертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам и ради совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. Совесть же, разумея не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Глава 11. «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам.
Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божьей. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господни. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, дабы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Глава 12. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различные, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу.
Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил телу, внушив о менее совершенном больше попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдает с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Глава 13. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Глава 14. Достигайте любви,
ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желает, чтобы вы все говорили языками. Но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играет на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнает, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: «Иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь». Итак, языки – суть знамени не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивает о том дома у мужей своих.
ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Глава 15. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нещетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью. Но благодатью Божиею есим то, что есим, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которой со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом, мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Иначе что делает крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и креститься для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том, похвалою вашу, братья, которые я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее,
а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разница в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тление, воскресает в нетление. Сеется в уничижение, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовные прежде, а душевные, потом духовные. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Глава 16. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверсто великое и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Ассийские.
приветствует вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашнею их церковью. Приветствует вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафима, маранафа, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Глава 1. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаи, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованные нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ибо похвала наша сие есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашею похвалою, равно и вы нашею в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пойти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю? По плоти предпринимаю так, что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет, ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас, нами, мною и Силуамом и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божьи в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас». Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетеля на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Глава 2. «Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы пришед не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». От великой скорби и стесненного сердца
я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны, а кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духа моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем слова Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Глава 3. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя – как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего, ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего, но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа. Глава 4. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая слова Божии, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем,
но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божью. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Глава 5. Ибо знаем, что когда земной наш дом, это хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Глава 6. Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе.
Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и чадами, говорит Господь Вседержитель». Глава 7. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо, когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним, но как вам мы говорили все истину, так и пред Титом похвала наша
оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем молитве.

начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сею добродетелю. Говорю это не видя повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служили во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношения, веряемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей слава Христова. Итак, пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Глава 9. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами пред македонянами, что Ахае приготовлено еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт всего служения,
они

прославляет Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. Молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Глава 10. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собой неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас удел наш. Так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Глава 11. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и не сходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безместно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да, и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаи. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как
поступаю, так и буду поступать. Чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу, по неразумию смею и я. Они евреи и я, израильтяне и я, семя Авраамова и я, Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное истечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областный правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Глава 12. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет. В теле ли? Не знаю. Вне ли тело? Не знаю. Бог знает. Восхищен был до 3-го неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видят или слышат от меня». И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 3 раза молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто».
признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знаменями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает пред прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думайте ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим перед Богом во Христе. И все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Глава 13. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Послание Галатам святого апостола Павла. Глава 1. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мною братья церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди,
смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодати Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам? Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Глава 2. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинно благовествование сохранилось у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидевши, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников». И узнавший о благодати, данной мне, и Яков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Глава 3. О несмысленные галаты! Кто престил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление вере? Так ли вы несмысленны, что, начавши Духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об одном – «и семени твоему, который есть Христос». Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступления, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Глава 4. «Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира,
Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердце ваше Духа Сына Своего, вопиющего «Абва, Отче». Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнует по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано «Возвеселись, неплодная, нерождающая». «Воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. Глава 5. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу,
ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Глава 6. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написал я вам своей рукою? Желающий хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, который поступает по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь. Послание к Ефесянам святого апостола Павла. Глава 1. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предупределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благословению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковою Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по своему благоволению, который Он прежде положил в нем,
в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил, Отче, сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив, одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Глава 2. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки крови Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плоти своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Глава 3. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна,
о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшееся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колены мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Глава 4. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух – как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «вошел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нешедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемые и совокупляемые посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, что вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедши до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту
с ненасытимостью, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе – отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Глава 5. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение в жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а, напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика.
Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Глава 6. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учение и наставление Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу. Не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними также, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякою молитвою и прощением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Послание к филиппийцам святого апостола Павла. Глава 1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим.
и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, по зависти и любопрению –

но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне, слышите о мне. Глава 2. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сём самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. И так я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Эпафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня –

чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевши его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Глава 3. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимущество, то ради Христа я почел читою. Да, и все, почитая читою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все, почитая за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет себе все. Глава 4. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляя Синтихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства.
Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявший участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствует вас, находящиеся со мною братья. Приветствует вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Послание Колоссянам святого апостола Павла. Глава 1. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавши о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, который пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине, как и научились от Эпафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.
ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. Глава 2. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым. Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшие о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. И не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановления? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Что все истлевает от употребления? По заповеди.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Мир Божий вам, друзья! Мы вновь с вами в эфире. Как вы уже слышали заставку перед этим, где немножко вы познакомились больше о служении Радио МВ. Для тех, кто слышал, может быть, раньше уже вчера эти ставки, для вас уже было более понятно. А для тех, кто сегодня, может быть, только включил радиоприемник или слушает нас онлайн или в машине, мы хотели бы напомнить, друзья, что это годовой марафон, где мы сегодня с вами говорим о 2027 году, чтобы радио могло быть в эфире. И напоминаем, друзья, мы это делаем раз в год для того, чтобы собрать бюджеты, которые необходимы на 2027 год. И один вопрос, люди спрашивают, почему сумма меняется? И я вам скажу, большинство людей, кто звонят, кто отзывается во время марафонов на протяжении 20 лет, а большинство жертвует одноразово. Из-за этого, друзья, мы смотрим по бюджетам, по номерам, что нам нужно собрать на следующий год, чтобы нам быть в эфире. То напоминаю, вот почему часто мы говорим о ежемесячном пожертвовании, чтобы подписывали, чтобы могли люди, мы могли планировать лучший бюджет на следующий год. Но мы понимаем, ситуация есть разная, немного, некоторым людям или многим людям удобнее, может быть, делать месячно, а может быть, кому-то раз в год. Из-за этого, друзья, мы говорим вам числа, номера. Каждый год говорим, сколько нам не хватает добрать до следующего года. То этот день, сегодня уже второй день, и слава Богу, друзья, со вчерашней, вчера, мы уже вчера собрались, слава Богу, с Божьей помощью, с вашей отзывчивостью уже 36 170 долларов. Слава Господу. Друзья, нам еще остается 99 329 долларов собрать. И мы что сделали? Мы взяли этих 135 тысяч, которые у нас, нам нужно сумму собрать на 2027 год. Мы ее разбили на часовые блоки. И каждый часовой блок несет эту сумму, да? И вот сейчас уже у нас начался новый блок, уже 49 минут в этом блоке остается, и в этом блоке нам нужно 2047 долларов. 2047 долларов, чтобы закрыть этот блок, друзья, можно сделать так. А можно, чтобы 4 человека позвонили по 50 долларов и в месяц, и этот блок закроется. Или два человека, которые отзовутся, скажут, мы с вами можем пойти на 2027 год, и два человека по 100 долларов в месяц перекроет вот этот часовой блок. Смотрите, одному, друзья, не по силу, но мы смотрим, как Господь использует вас, дорогие радиослушатели, где вы становитесь работниками на небе Божьей, где вы прилагаете старания, и потихоньку мы смотрим, как Господь отвечает. Смотрите, на протяжении 20 лет Господь использует радиослушателей, вас, дорогие, чтобы это служение было в эфире. И 50 долларов в месяц, да, если человек хочет подписаться, это выходит для человека в день $1.66. Отлаживать день $1.66, в месяц наберется 50 долларов. И вот в конце года это будет $605. То если вы, дорогие братья и сестры, еще не участвовали и желали бы стать частью этого служения, для вас открыта сегодня возможность. В этот обычный час вы слышите проповеди. В этот час вы обычно слушаете проповеди, где вещается Слово Божие. Сегодня мы делаем марафон, этот поддержку на следующий год, потому что на радио, друзья, нету рекламы. Радио Ви не продает время никаким проповедникам, никаким церквям. И мы не получаем никакие фонды или финансовую поддержку от каких-то корпораций или государственных структур. Радио Ви существует благодаря вам, радиослушателей, которые уже на протяжении долгих годов вы остаетесь верны Богу и помогаете этому служению идти вперед вместе. То объявляю телефон, куда вы можете позвонить сейчас и стать частью. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты, и наши коллеги у телефонов. А вас возьмет примерно 5 минут, чтобы оформить звоночек. Телефон номер 425-296-78-29. Напоминаем, друзья, что это марафон ежегодный. В это время обычно вы слышите проповедь. И наша цель, чтобы мы могли и слышать проповедь на следующий год. Кто-то позаботился в прошлом году, чтобы счета были покрыты, чтобы целый год в этом 2026 году вы могли слушать проповеди. И мы хотим, друзья, и молимся, чтобы и на следующий год дальше могли люди слушать Евангелие и получать назидание. В этом часовом блоке у нас остается 45 минут, друзья, и нам нужно 2047 долларов, чтобы закрыть этот часовой блок. А если позвонят два человека по 100 долларов в месяц, они могут перекрыть, или 4 человека по 50 долларов в месяц могут перекрыть. Или, друзья, одноразово, если у вас есть какая сумма, вы желаете благословить, вы это можете сделать. Мы сделали удобно все для вас на онлайн, на веб-сайте, чтобы вам можно онлайн пожертвовать. Если вы зайдете на radio.mv.com, вы сможете, друзья, сделать пожертвование там. Там очень сделано просто и удобно. То зайдите на radio.mv.com, и там вы увидите, можно пожертвовать через Zelle, через PayPal, через любую карточку и через Cash App. Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, мы напоминаем вам, что у нас прямой эфир, и это прямой эфир сделан для того, друзья, чтобы вы смогли иметь эту привилегию стать частью служения, чтобы на следующий год благовестие Слова Божьего могло быть проповедано. А в этом обычно часу у нас идет проповедь, и я немножко хотел бы прочитать стих из Библии, но для того я, прежде чем зачитаю стих из Библии, я дам вам возможность позвонить на телефон нашей коллеги у телефонов и стать частью этого служения одноразово, или вам будет удобнее это делать месячно. Телефон номер 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Наши линии открыты, мы ждем ваших звонков. А я в это время хотел бы прочитать стих из Библии, который записан Псалом 18:5. И там говорится так: «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». Я прочитаю опять. «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». Дорогие друзья, кому-то это утро, у кого-то это вечер. Добрых вам времени суток. Я смотрю сейчас в Сиэтл, он уже у них 8:15. Уже в Берлине, друзья, 5:15 вечера. То смотря где кто находится. В Киеве сейчас, друзья, 6:15 вечера уже кто где находится. И я хотел бы сказать, друзья, сегодня день уже второй марафона, где служение Радио МВИ собирает, друзья, финансовую поддержку на 2027 год. Знаете, друзья, где звучит наша передача? Более чем 136 стран. На английском, испанском, немецком и русском и украинских языках. Псалмопевец писал: «По всей земле пройдет звук их». Сегодня, друзья, эта труба, да, этот звук проходит по интернету. Что интересно, охвачивая почти все страны. Да, вот интернет сейчас большинство находится везде. И как будто псалмопевец писал, зная будущее. Но мы говорим, конечно, потому что он писал под воздействием Духом Святым. Дух Святой писал через них. И, друзья, где звук охвачивает их, по всей земле проходит. Это делает способным вещание по интернету благодаря вам, дорогие братья и сестры, которые отозвались и отзываются на протяжении 20 лет, становятся и идут вместе с нами, чтобы делать этот звук доступным по всей земле. У нас остается 41 минута в этом часовом блоке, и нам нужно, друзья, чтобы вы откликнулись, позвоните своим близким, разбудите, может быть, себя, или если вы уже проснулись и готовитесь уже в вечер в Германии, в Польше, в Эстонии, в Киеве. Друзья, это ваше время, чтобы принять участие, потому что нас очень много слушают с Европы, нас, друзья, очень много слушают с европейских странах, и мы сделали, что европейцы могут участвовать. Зайдите на radio.mv.com, вам звонить не нужно. Вы можете спокойно это сделать с вашего планшета, с компьютера или с мобильного телефона. Зайдите на radio.mv.com, и там вы сможете нажать «Пожертвовать». И пожертвовать можно через PayPal, через любую карточку банковскую. Вы сможете это спокойно сделать. И, может быть, в этом первых так часах мы будем делать больше акцент на Европу, потому что в Европу вы активно слушаете, и это было бы хорошо, чтобы вы тоже принимали участие. Я объявляю, radiomv.com, зайдите на radiomv.com, и вы сможете выбрать способ пожертвования и принять участие. Дорогие наши радиослушатели, проживающие в Европе, я хотел бы немножко сказать такую статистику интересную. Я уже ее вчера говорил, мы ее напоминаем. Где самое больше нас слушает, самые популярные страны, откуда нас слушают. Но прежде чем я зачитаю эти страны, я объявлю номер для наших братьев и сестер, проживающих в Канаде, в Америке, кто еще не принял участие, чтобы могли стать в ряды сотрудников, соработников на Ниве Божией. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 29. Каждый часовой блок, друзья, имеет свою сумму, которую нам надо перекрыть, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. Это тот бюджет, который нам не достает для следующего года, чтобы быть в эфире. Почему, друзья, не достает бюджет, люди спрашивают? Потому что, друзья, многие жертвуют одноразово. Не все хотят подписываться ежемесячно, чтобы помогать выдерживать этот баланс, чтобы, друзья, нам не делать так каждый год, то мы за этого делаем раз в году, такие отделяем неделю и делаем марафон. Чем быстрее мы соберем, друзья, тем быстрее мы пойдем в регулярную режим вещания. Так что это не сколько дней, а здесь смысл сумма, чтобы мы могли набрать ту сумму, которая нам необходима. Напоминаю, друзья, те, кто сейчас слушает нас в Европе, мы видим, что многие из вас сейчас слушают в Европе. У нас немного вчера отреагировало с Европы, пожертвовали. Мы благодарим тех, кто пожертвовал с Европы, но мы видим... Вас много слушают с Европы, но мало активности. И некоторые из вас писали, спрашивали, как европейцы могут участвовать. И мы сделали, друзья, все возможное для вас, европейцев, чтобы вы могли принять участие. Зайти на radiomv.com и могли сделать вас. Буквально возьмет 2-3 минуты, чтобы благословить это служение. У нас остается 37 минут, друзья. 2047 долларов, которые нам необходимо собрать. Это можно сделать так. 4 человека по 50 долларов в месяц могут подписаться или одноразово, друзья. Здесь на ваше усмотрение, ваш семейный бюджет. Или 2 человека по 100 долларов, друзья. Или 7 человек по 25 долларов. Кстати, да, люди спрашивали, могут ли европейцы подписываться на ежемесячное пожертвование. Да, если вы зайдете на radiomv.com, и выберете PayPal, там есть PayPal возможность одноразово или ежемесячно. И вы можете подписаться там и участвовать с нами. Да благословит вас Господь, братья и сестры. Благодарим Бога, мы только сейчас получили одно пожертвование. Уже нам осталось 1947 долларов. Слава Богу, 1947 долларов. Так что, братья и сестры, проживающие в Европе, вы можете активно принимать участие. Мы видим ваше, откуда вы слушаете. Вас много с Европы. И хотели бы видеть ваше участие сейчас, в эти часы. Мы будем более говорить направленно к Европе, если можно. Вот эти часы, конечно, братья и сестры, проживающие здесь, вы можете реагировать и реагируйте тоже, пожалуйста. Псалмопевец пишет такие слова в 18 главе, 5 стих. «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». В этом часовом блоке сейчас должна была звучать проповедь. И знаете, что интересно? Псалмопевец как будто бы писал о этом служении. И, потому что наше служение направлено на в онлайн-вещание. 20 лет тому назад, когда мы начали делать это служение, многие задавали вопрос, кто будет слушать в онлайн-радиовещание, в онлайн-христианский контент. И вот, друзья, статистика уже... Вы знаете, что более чем 136 стран слушают радио на английском, на испанском, на немецком, на русском, на украинском языках. И вот как псалмопевец как будто бы писал, что по всей земле пройдет звук их. Сегодня буквально, друзья, что и делает радио МВ. Мы вещаем онлайн, вещаем, друзья, и у нас многогранное служение, как вы слышали. И когда вы отзываетесь, когда вы выходите и начинаете поддерживать это служение, которое является некоммерческим организацией, а добровольным пожертвованием, мы существуем. И мы раз в год делаем вот такой марафон, такой эфир, где мы отделяем время, даем привилегию для новых братьев и сестер и для тех, кто жертвует раз в год, принять опять участие. Это привилегия, друзья, не часто дана, и мы не знаем, насколько Бог будет давать такую привилегию. И вот сегодня открыта, друзья, эта возможность, и у вас, смотрите, есть колоссальная возможность поучаствовать, стать частью этого служения, которое несет слово по всей вселенной, где звук проходит по всей вселенной, друзья. Это то, что Господь дал нам, совместный труд. И телефон номер, это я объявляю, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И, друзья, если вы подписаны на нашем телеграм-канале, мы там выставили всю информацию о марафоне, как принять участие, куда можно позвонить или как можно пожертвовать онлайн. А то, дорогие братья и сестры, проживающие в Европе, вы можете, друзья, сейчас это сделать, зайти на radio.mv.com на вашем мобильном телефоне. На radio.mv.com вы увидите там объявление за марафон. Нажмите, там у нас есть по-немецки, по-английски, по-испански. И на русском языке, какой вам язык удобнее, нажмите и сделайте пожертвование. Там у нас прописано, как это можно сделать. А самый легкий способ для многих, я думаю, это в Европе проживающие. Это может быть ваша личная карточка или PayPal. А то, друзья, у нас остается 33 минуты в этом часовом блоке. И нам не хватает 1937 долларов уже, потому что двое человек уже встали ряды соработников. Двое человек хотят, чтобы по всей земле проходил этот звук, и да, вселенной слова их, друзья, это, что псалмопевец говорит, и вот эти два человека, которые сейчас в этом часовом блоке отозвались, которые встали и сказали, мы хотим, чтобы это дальше продолжалось, чтобы по всей земле проходил звук их. Пусть в вашей жизни звучит хвала Господу по всей земле. Дорогие наши соработники, которые встали в ряды в этом часовом блоке, я бы хотел благословить вас. Пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. Объявляю координаты, друзья. Помните, что остается 32 минуты, и нам не хватает 1937 долларов. А их можно сделать, друзья, раз пожертвовать одноразово, или, если вам проще, друзья, смотрите, чтобы закрыть вот этот часовой блок, можно таким способом. У нас есть три способа месячных, или просто вы можете пожертвовать одноразово, сколько вас располагает ваш семейный бюджет. Можно пожертвовать, скажем, 4 человека, если отзовутся, по 50 долларов в месяц, смогут перекрыть этот часовой блок. Это можно, может быть, 4 семьи или 4 человека, проживающие в Европе, которые зайдут на radio.mv.com, нажмут PayPal и выберут каждый месяц, где они будут жертвовать 40 евро или 50 евро. И вы, друзья, сможете стать тем соучастником, который помогает по всей земле проходить этому звуку и до предела вселенной слова, чтобы Божьи были проповеданы. И вот и мы даем вам такую возможность, друзья, принять сейчас в этом служении, принять сейчас эту активность, чтобы в следующем году Слово Божие могло вещаться. 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это телефон номер, куда вы можете звонить. Для европейцев, проживающих в Европе, у вас самый прощий и легкий способ зайти на radio.mv.com. И там уже на первой страничке будет информация, чтобы вы могли сделать свой взнос. Смотрите, 10 самое, где много нас слушают, количество прослушивателей. И хотел бы напомнить, как я говорил, я скажу вам, 10 самое много, где прослушают. Первая страна, где самое много нас слушают, это США, Америка. Вторая страна – это Украина. Это вот Киев, Украина. Самое много слушает второй стране – это Украина. Третья страна, друзья, смотрите, это тоже европейская. Это Германия. Германия по количеству. Это третья самое много, где нас слушает. Германия. Потом идет Россия. Потом идет Канада. Потом Беларусь. Молдова. Бельгия. Польша. Эстония. Друзья, эта статистика такая, где нас самое много, откуда слушателей славянских, они нас слушают. Да благословит вас Господь, те, кто это делаете, да будет Божья милость над вами. Хотел бы благословить вас, тех, кто принимает участие. Уже двое человека приняли в этом часовом блоке. У нас остается 29 минут, друзья, и нам нужно 1937 долларов. И можно, друзья, это сделать, где ежемесячно человек может принять участие, чтобы проще, может быть, легче было для вас. Или одноразово, как вам удобнее. Если 4 человека возьмут по 50 долларов или по 50 евро, вы сможете, друзья, перекрыть этот часовой блок на radio.mv.com. Было бы хорошо видеть активность с европейских стран, которые я зачитал, откуда нас самое больше слушают. У вас сейчас как раз-таки вечер, друзья. У вас вечер, вы уже собираетесь у, может быть, стола, кто-то уже готовится к ночлегу. Но мы видим у вас сейчас, друзья, там уже вечер, и многие из вас подключены к радио, слушают, мы видим. И хорошо, друзья, было бы, чтобы вы взяли, может быть, минут 5 своего драгоценного времени в Европе, остановились, что вы делаете, зашли бы на radio.mv.com и выбрали способ, как вы можете пожертвовать и благословить радиослужение. Вы, друзья, являетесь теми инструментами, которые делаете служение, способным быть в эфире, чтобы Слово Божие могло вещаться по всей земле. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Псалмопевец пишет в 18 главе, 5 стихе. Это буквально то, что делает радиослужение на протяжении 20 лет. Многогранное служение, которое несет Слово Божие на английском, испанском, немецком, русском, украинских языках. Друзья, то, что мы и делаем, как псалмопевец говорил. И слава нашему Господу! Друзья, остается 27 минут, и уже нам остается 1687 долларов. Слава нашему Господу! Братья и сестры отзываются. Спасибо, кто пожертвовал через Zelle. Спасибо, кто пожертвовал, друзья, через PayPal. А мы видим, Германия сейчас приняла участие. Да благословит Господь. Друзья слушают и отзываются. Нам остается 26, друзья, минут. И было бы хорошо, чтобы мы могли закрыть этот час без минуса. Мы более хотим, чтобы Европа сейчас приняла участие. У вас, друзья, вечер сейчас в Берлине. У вас сейчас 5 часов и 33 минуты. В Киеве это уже 6 часов и 33 минуты. Варшава, подобная time zone. Эстония, друзья. Польша, откуда нас слушает много-много братьев и сестер с Европы. И, друзья, вы можете пожертвовать через PayPal в Европе, через Cash App, через кредитную карточку. У нас остается 25 минут, и нам осталось 1687 долларов. Слава нашему Господу, что наши братья и сестры, они щедрые и активные, принимают участие, делая взнос, чтобы в следующем году радио могло вещать, Слово Божие могло делать свою работу. Объявляю номер, это телефон 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты. И, друзья, и ваше участие, оно делает это служение, чтобы, как псалмопевец сказал, чтобы по всей земле проходил звук их. И до предел, до предела вселенной слова их, друзья. Это то, что мы делаем уже с вами на протяжении 20 лет. И вот поддержите служение, друзья, чтобы следующий год могло Слово Божие звучать по всей земле, по интернету. И остается нам уже, слава Господу, друзья, 1447. Остается 24 минуты. И братья и сестры очень щедрые отзываются. Я хотел бы благословить вас сейчас, те, кто приняли участие, те, кто уже благословили. Хотел бы благословить вас такими словами. Друзья, вот кто сейчас позвонил, кто поддержал вот с Европы, мы видим некоторые души, мы видим с Америки, кто сейчас откликнулся в этом часовом блоке, и вообще, друзья, наших соработников, кто участвует с нами в этом служении, я хотел бы благословить вас такими словами. Пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. Друзья, пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. Становясь соучастником этого служения, вы делаете, чтобы звучала хвала по всей земле. И этим ваша лепта прославляет Господа. И да благословит вас Господь, друзья, у нас остается 23 минуты, и нам нужно 1447 долларов. Вы можете зайти на radiov.com, radiomv.com, выбрать пожертвование, и там можно пожертвовать карточкой. Если вы в Европе, вы можете пожертвовать любой карточкой или через PayPal стать нашим соучастником этого служения. Если сейчас три человека, друзья, в Европе откликнутся, три человека и скажут, мы возьмем, будем 50 евро в месяц с вами жертвовать, вы, друзья, перекроете спокойно этот часовой блок. Просто три человека по 50 евро в месяц зайдут, нажмут PayPal, выберут месячно и 50 долларов в месяц, и вы, друзья, перекроете этот часовой блок. Так что у вас в Европе сейчас вечер. Я знаю, что вечер — это такой активный период времени дня, где суета, подготовка к ночлегу, может быть, ужин. То возьмите 5 минут своего времени, 5 минут своего времени и сделайте пожертвование, друзья, потому что для нас важно, чтобы каждый час был закрыт, чтобы у нас не было минуса. Потому что каждый час мы разбили на каждый час эту общую сумму, и нам необходимо закрыть, чтобы общая сумма была в конце пополнена. И вот остается у нас, друзья, 21 минута, и в этом часовом блоке обычно звучит проповедь. И как псалмопевец говорит, друзья, что по всей земле проходит звук их, до предела вселенной слова их. Друзья, и те, кто уже стали частью этого служения, хотел бы благословить вас. Смотрите, слава Господу, пока я говорил, некоторые из вас позвонили, некоторые из вас онлайн пожертвовали. И уже нам нужно 998 долларов осталось. 998 долларов осталось в этом часовом блоке. А нас осталось 21 минута в этом часовом блоке. И вы, друзья, поддержали. Смотрите. Вау, слава Богу. Смотрите, уже осталось 798. Слава Богу, 798. Да благословит вас Господь. Телефон номер объявляю наши открытые линии, и сотрудники ждут. 425-296-78-20.

могли быть в эфире в следующем году. А почему мы это делаем, друзья? Потому что Radio MV не имеет рекламы, мы не продаем время, и мы существуем благодаря вам, дорогие братья и сестры, которые верны Господу и поддерживаете на протяжении долгие уже годы нас это служение совместно. И вот в этом часовом блоке обычно вы привыкли слушать проповеди. В этом часовом блоке вы привыкли слушать проповеди. И место Писания, которое мы выбрали, говорится так. Псалмопевец в 18 главе в 5 стихе говорит так. «По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их». Вот те братья и сестры, которые звонят, которые идут онлайн, заходят на radiomv.com, которые подписываются и становятся, друзья, соучастниками, жертвуют на это служение, друзья, вы становитесь теми людьми, которые делают, чтобы звук проходил по всей земле. Почему? Смотрите. Дорогие радиослушатели, почему? Потому что знали ли вы, что радио MV, оно звучит в больше, чем 136 стран онлайн, по онлайну. На английском, на испанском, на немецком, на русском и украинском языках. Псалмопевец писал, по всей земле пройдет звук их. Сегодня, друзья, буквально про радио как будто говорится, да? Про нас онлайн. Мы это уже делаем вместе с вами. Почему я говорю «мы»? Это вы, соучастник, кто сейчас звонит, кто становится тем сотрудником. Вы становитесь, делаете возможно, чтобы по всей земле проходил звук их. И я уже напоминал вам, что вы можете онлайн принять участие, зайти на radiomv.com, проживающие в Европе, вы можете принять активное участие. Сделайте это, друзья, я знаю, сейчас там у вас вечер, может быть суета, кто бежит на спевку, кто на собрание, может быть какие-то церковные мероприятия. Вас возьмет буквально 5 минут. Если вы, может быть, взяли бы 5 минут, зашли бы на radiomv.com, на вашем мобильном телефоне, radiomv.com. Там есть уже и по-немецки, и по-английски, и по-испански странички сделаны. Нажмите, какой вам удобнее язык, выберите, как вы могли бы пожертвовать онлайн, и обратите внимание. Сделайте так, друзья, чтобы по всей земле звук проходил и в следующем году. А для тех, кто уже позвонил, а для тех, кто уже отозвался, благословляя идти с нами в 2027 год, я хотел бы оставить благословение и пожелание вам. Пожалуйста, возьмите это пожелание к сердцу. Пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. И ваша жертва это делает возможно. Да благословит вас Господь, мы молимся за вас, за ваш вклад и ваш труд, вашу щедрость, вашу внимательность. Друзья, мы видим, что много подключаются нас с Европы, слушает, мы видим, а Канада принимает участие. Канада, да благословит вас Господь, братья и сестры с Канады, а вы принимаете участие активное, да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 16 минут в этом часовом блоке. Было бы хорошо видеть братьев, сестер с Германии, с Польши, с Эстонии, с Латвии, с европейских стран, друзья. Хорошо было бы видеть братьев и сестер, отзывающихся с европейских стран. Более активности. У вас сейчас вечер, многие из вас, мы видим, слушают. И было бы хорошо, чтобы вы могли, друзья, принять участие сейчас. Зайдите онлайн на radiomv.com и примите участие. Слава нашему Господу. Друзья, смотрите, нам Бог есть велик. Нам остается 15 минут, и мы уже, друзья, перекрыли этот час. Слава нашему Господу, мы перекрыли этот час, друзья. Но у нас, друзья, подходит следующий час. И смысл таков, друзья. Если мы наберем общую сумму раньше, которая нам нужна, мы прям пойдем в эфир в тот день. Если сегодня, друзья, Господь даст нам такую милость, мы перекроем всю сумму, которая нам надо, нам не нужно делать эту всю неделю этого марафона. Мы прям сегодня выйдем в эфир. Так что помните такую мысль, не думайте, что вот здесь нам надо тянуть какую-то резину. Нет, мы говорим, здесь

если сумма набирается общая на следующий год, которая нам необходима, мы идем в регулярное вещание прямо в тот день. А для этого мы приглашаем вас, братья и сестры, принять участие, чтобы чем быстрее мы бы пошли и слушали проповеди, нежели чем здесь меня, говорящего у микрофона. Да благословит Господь вас, братья и сестры, кто звонит. Телефон номер 425-296-78-29. Это будет линии, где открыты, вы можете звонить. А наши братья и сестры, проживающие в Европе, для вас самое проще это зайти на radiomv.com, radiomv.com и сделать, друзья, а там взнос. Мы призываем вас и мотивируем вас, как бы призываем вас, даже так скажу я, мотивировать даже не надо, а можно так сказать, мы даем вам возможность стать соучастником. Друзья, это привилегия, и не все, друзья, знаете, видят это как привилегия. То для вас, братья, проживающие и сестры в Европе, мы специально делаем этот утренний эфир, чтобы вас могли с вами мы коммуникировать. Потому что мы видим, что много из вас слушают нас с Европы. По статистике, одни самые большие страны, откуда слушают радио МВ. И чтобы в следующем году радио МВ могло быть, друзья, в ваших странах, мы приглашаем вас принять участие. Коллективно, друзья, много мы можем сделать совместно. Совместно много можем сделать. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И как псалмопевец говорит, чтобы по всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Псалмопевец, 18 глава, 5 стих. И благословение, пожелание для наших соработников, уже кто позвонил, кто неравнодушны, кому это не, они не беспечны, которые переживают, молятся, чтобы слова дальше звучали по всей земле, я хотел бы благословить вас такими словами. Пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. По всей земле. Да благословит вас Господь, друзья, которые приняли участие. Мы, друзья, будем продолжать говорить. Это марафон. Марафон благословения на следующий год, чтобы служение было в эфире, чтобы вы могли слушать на своем родном языке, чтобы вещание могло продолжаться по всей земле, чтобы слова доходили до краев земли по интернетам, линиям, друзья. И это цель от начала было радиослужение в интернете, которое Господь дал нам совместно нести уже 20 лет. Верность Его. Напоминаю, что это благотворительный марафон на 2027 год. Чем быстрее мы наберем, друзья, общую сумму, тем быстрее мы пойдем в регулярное вещание наших передач. Телефон номер это 425-296-78-29. Время сейчас в Лондоне. В Лондоне сейчас 4 часа 48 минут. В Берлине сейчас 5 часов 48 минут. И в Киеве сейчас 6 часов и 48 минут. В Иерусалиме сейчас, друзья, получается 6 часов и 40 минут. И вы, друзья, проживающие в европейском и в Израиле странах, можете принять участие. Мы вас призываем активно принять участие. Зайдите на radiomv.com и нажмите «Пожертвовать», выбрать вам удобный способ и любую сумму, которую располагает ваш семейный бюджет, друзья, ваш семейный бюджет. И пойдем с нами вместе в 2027 год нести Слово Божие по всей земле. Мы сейчас пойдем на музыкальную паузу и дадим вам, европейцам,
и людям, проживающим в Израиле и в других странах, отреагировать. Во время музыкальной паузы, друзья, вы пойдете на онлайн и делайте, пожертвуйте, а я выйду, уже скажу, насколько вы были активны. Мы посмотрим вашу активность, вашу внимательность, посмотрим вашу щедрость, как вы это будете делать, а мы будем вместе с вами сейчас слушать музыкальную паузу. И объявляю зайти на radiomv.com. Вам самое проще это сделать онлайн, а мы идем на музыкальную паузу, потом дальше вернемся, будем с вами в эфире.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, хотел бы напомнить, вы только слышали телефон номер, который был объявлен, вы можете принимать участие. Это благотворительный марафон. Да благословит вас Господь и даст вам Божьей милости и благословения. Объявляю координаты опять, куда вы можете позвонить и стать частью. Это радио будет телефон номер 425-296-78-29. Это телефон номер, куда вы можете звонить и принять участие. Да благословит всех тех, кто уже принимал участие. Хотел бы благословить вас такими словами. Словами, которые это сказал псалмопевец, но я бы хотел благословить вас ими. Да пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. Когда вы стали соучастником этого служения, ваша, друзья, финансовая поддержка делает возможно на волнах интернета, можем по линиям интернета, делает возможно, чтобы Слово Божие звучало. И да прославится Господь в вашей жизни через вашу поддержку этого служения в следующий год, делая этот эфир, который мог идти по всем странам, звучать по интернету на 4 языках. Это большая привилегия, что вы стали, друзья, сработником. И мы, друзья, даем эту возможность не так часто. Раз в год мы призываем стать вас соучастником, частью служения Радио МВИ, где многие из вас откликаются, звонят, подписываются. Многие из вас жертвуют одноразово, многие подписываются месячно. То за этого мы делаем, друзья, каждый год марафон. Если вы уже долгие годы слушаете Радио МВИ, вы знаете, что сумма меняется каждый год, потому что многие жертвуют, как я говорю, одноразово, раз в год, и от той количества, сколько людей жертвовали, нам нужно добирать того, что не хватает нам в следующий год. Помните, за этого, друзья, мы взяли вот эту сумму, которая нам не хватает на 2026 год, мы ее разбили на дни и потом разбили на часовые блоки. Разбили на часовые блоки, сколько мы в эфире и сколько нам нужно собрать. Чем быстрее, друзья, мы соберем общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. То помните, здесь они в количестве часов или дней, а насколько быстрее мы отреагируем, чтобы закрыть общую сумму. Да благословит вас Господь. В этом часовом блоке, друзья, мы закрыли этот часовой блок, плюс было $450 наверх. Другими словами, мы движемся быстрее, и цель наша, чтобы закрыть чем быстрее общую сумму, чтобы мы, друзья, были в эфире регулярного вещания. Регулярного вещания. Повторяю, телефон, куда вы можете звонить, через буквально 47 секунд начнется новый часовой блок, где нам нужно будет достигать эти цели. Будет предоставлена и предоставлена сейчас вам возможность, друзья, стать частью этого служения, соработником на этом служении, которое несет по всему земли Слово Божие. Марафон, друзья, для Радио МВИ – это значит, чтобы звук наш дальше звучал в всех тех странах. Более чем 136 стран слушают на английском, испанском, немецком, русском и украинском языках. Псалмопевец писал: «По всей земле пройдет звук их». Сегодня это буквально про радио, которое мы делаем, по радио интернет онлайн. Знаете, друзья, это что Господь дал нам вместе этот труд делать, проповедуя Слово Божие по всему лицу земли. И у нас, друзья, уже начался новый час, буквально 59 минут в этом часе осталось. 59 минут в этом часе осталось, и нам уже нужно 1877. Слава Богу, уже человек, который позвонил первый, и он отреагировал. И у нас, смотрите, уже надо было 2300, а уже 1877 осталось в этом часовом блоке. Слава нашему Господу! Друзья, если вы желаете, может быть, пожертвовать онлайн одноразово через Zelle, это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com. Вы можете это сделать, зайти и пожертвовать онлайн, или через, если вам удобнее, Cash App, можете сделать, зайти, пожертвовать через Cash App, будет на Radio MV просто. Мы просто просим, если вы жертвуете через Cash App или Zelle,
пришлите свой на этот номер, пришлите text message, имя свое, сколько вы пожертвовали, и ваш email, адрес, чтобы мы вам просто прислали благодарственное письмо, чтобы просто прислали вам отчет, что мы получили пожертвование. Вы это можете сделать через Zelle, это будет info@radiomv.com, или вы можете сделать через Cash App, или онлайн можете сделать сами карточкой, как у вас вам более получается. А если вам просто удобнее сейчас позвонить, потому что вы on a go, спешите куда-то и желаете сделать это по телефону, вы это могли, друзья, спокойно сейчас сделать, позвонив на телефон номер нашей линии открытой. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, звоните. У нас в этом часовом блоке обычно звучат книги, читаются, да, зачитываются книги. А я смотрю, друзья, что в это время многие люди меньше читают, больше слушают и смотрят, по-другому принимают контент. То чтение книги стало одним таких из активно прослушиваемых передач. И вот сейчас, если люди подключились и хотят слушать свою любимую книгу, мы говорим, напоминаем вам, что у нас сейчас идет марафон для того, чтобы на протяжении 2027 года вы могли слушать ваши книги, чтобы вы могли слушать ваши любимые передачи без всяких сбоев, чтобы они были в эфире, чтобы было что слушать. И вот уже у нас 56 минут, и нам нужно 1878 долларов. $1,880, друзья. Вы можете позвонить на 425-296-78-29 на этот номер и стать соучастником. Друзья, можно сделать это одноразово, или, если вам проще, друзья, вы можете позвонить и сказать: я хочу стать $30 в месяц партнером, вашим соучастником, быть соработником на Ниве Господней, или, может, $50. Глядите, если позвонят 7 человек или зайдут онлайн и по $25 в месяц станут соучастником, то эта сумма этого часа, она закроется. Мы перекроем этот час, друзья. Или два человека по $100 в месяц, они перекроют этот час. Или можно сделать так, смотрите, 4 человека по $50 в месяц, вы сможете перекрыть этот час. А смотрите, что это значит, я немножко расскажу расклад. $50 в месяц, это выходит $1.66 в день. В конце года это число набегает на $605. И вот это, друзья, есть возможность, чтобы вы выбрали, посмотрели на свой личный и семейный бюджет и благословили служение, чтобы оно было в эфире и в следующем году. В этом часовом блоке у нас остается 55 минут, и нам еще нужно $1,880, друзья. Да благословит Господь тех братьев и сестер, которые звонят, которые идут онлайн и жертвуют. Друзья, если вы проживаете за пределами США и желали бы поучаствовать, вы видите, что вы хотите дальше слушать радио МВ, хотите дальше получать назидание, благословение от радио МВ, вы, может быть, слушаете уже некоторое время, и вам оно служит благословением. Кто-то в прошлом году позаботился об этом, чтобы вам было благословением в этом году. И вот мы призываем вас, будьте тем благословением для других братьев и сестер, которые бы хотели бы слушать в следующем году тоже. Примите участие, проживающие за пределами США, вы можете зайти на radiomv.com и выбрать способ, как вы можете пожертвовать через любую карточку или PayPal, и вы можете сделать свой вклад. В этом часовом блоке, как я уже говорил, обычно читается книга. Друзья,
И знаете, что интересно? Написано псалмопевец в 84 главе, 9 стихе. «Послушай, что скажет Господь Бог. Он скажет мир к народу своему, к святым своим, да не впадут они, снова без распутства». Друзья, смотрите. Где вы сейчас нас слушаете? Я просто хотел бы знать, интересно, если вы можете написать смс-кой, просто было бы даже интересно. Смс-ом своим можете написать или в комментариях, где вы нас сейчас слушаете и на каких, через какие приложения. Через мобильное приложение, через Smart TV, через, может быть, FM-радио или онлайн radioenvy.com. Просто интересно было бы слушать, посмотреть, откуда нас слушает. Мы стараемся здесь сделать на Radio MV, чтобы было доступно через все способы слушать Radio MV. В доме, на работе, по делу, по дороге, друзья. Мы прилагаем старания, даже на Smart Apple Watch мы выпустили уже приложение. Разрабатываем приложение на все мультимедиа-девайсы, чтобы Слово Божие могло быть проповедано. И это мы делаем, чтобы достигать и ловить сердца человека для спасения душ их. Пусть Господь благословит вас, друзья. Пусть Господин мир будет в ваших домах. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Те, кто принял участие, кому не безразлично это служение, кто получает назидание и хочет, чтобы в следующем году это продолжалось, чтобы этот мир несся и был в ихних сердцах. Телефон, номер, куда вы можете позвонить, и, пожалуйста, напишите смс-сообщение или в комментариях, откуда вы нас слушаете и как вы нас слушаете. Это было бы хорошо для нас просто знать, интересно было бы. Как вчера некоторые из вас присылали свидетельства, спасибо вам, было очень и очень интересно слушать ваши свидетельства. Телефон, номер, куда вы можете позвонить, наши линии открыты, чтобы стать соучастником. И смс на этот же номер можно написать тоже. Телефон, номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Дорогие друзья, благословит вас Господь за тех, кто отзывается, кто щедрый, кто видит важность. Уже остается нам 50 минут и осталось 1577. Вы отозвались, мы видим, некоторые из вас зашли онлайн и стали ежемесячным участником. Некоторые из вас позвонили и стали ежемесячным участником. Многие из вас звонят и становятся, делают одноразово. Мы видим и благодарим Бога за вас, за вашу щедрость. Я хотел бы благословить так словами. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Вы стали соработником на ниве Божией. Да благословит вас Господь. И, друзья, остается 50 минут, и у вас есть огромный потенциал и возможность стать соработником в этом сообщем служении Радио МВ. Линии открыты, наши сотрудники у телефона, и можете звонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или можно сделать это онлайн через Zelle, info@radiomv.com. Можно сделать это через Cash App. Это просто будет Radio MV. Или, друзья, можно сделать через PayPal или кредитную карточку, которая вам удобна, онлайн. Вас возьмет буквально 2-3 минуты. А позвонить примерно возьмет 5 минут. То рассчитывайте, друзья, если вы в дороге, располагаете 5 минутой, вы можете позвонить и стать тем соработником на ниве Божией. Это привилегия служить Богу и трудиться. Остается 1577 долларов, которые нам нужно в этом часовом блоке набрать, друзья.
Чем быстрее мы наберем общую сумму, тем быстрее мы пойдем в регулярное вещание. Нам не нужно будет, друзья, растягивать эти дни. Мысль какова? Чем быстрее мы наберем общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. И мы предлагаем вам или приглашаем вас раз в году стать соработником, даем привилегию, чтобы вы могли трудиться вместе с нами, неся Слово Божие на четырех языках, на разных девайсах. Я, кстати, жду от вас смс-ы. Пришлите, пожалуйста, текст-месседжем, где вы нас слушаете сейчас. Штат какой и через какие вы девайсы слушаете. Через приложение мобильное, через Smart TV, через Radio FM или онлайн на веб-сайте, через радиоприемник наш. Как вы нас слушаете? Было бы хорошо услышать от вас, потому что мы работаем, чтобы все сервера, которые обеспечивают ваши коммуникации, они правильно работали, без всяких сбоев, чтобы вы могли слушать Слово Господне круглосуточно. А это значит, чтобы люди, которые обеспечивают эти сервера, эти все необходимые системы, чтобы они были в правильном режиме, чтобы Слово Божие доходило вас в любое время суток. Остается 47 минут, и у вас открыта, друзья, привилегия, и мы приглашаем. Приглашаем вам, даем такую возможность стать частью, соработником этого большого христианского проекта. Телефон номер 425-296-78-29. Линии наши открыты, и сотрудники у линии стоят. А братья и сестры, которые вы проживаете в Европе, у вас сейчас уже вечер. Многие из вас готовятся, может быть, на ночлег или имеют только семейный ужин. А мы не хотим вас сильно беспокоить в процессе вашего ужина, как семьи. Но если у вас есть 5 минут, пожалуйста, зайдите онлайн на radiomv.com и отреагируйте, поддержите радиослужение, чтобы вы дальше могли в себя дома в Европе продолжать слушать Радио Ви круглые сутки на протяжении 2027 года. Да благословит вас Господь, друзья, зайдите на radiomv.com и примите такое решение, которое вам позволяет семейный бюджет. Телефоны линии открыты, это 425-296-78-29. Друзья, не забудьте, если вы могли бы, напишите коротко смс-сообщение на этот номер 425-296-78-29. Я бы хотел, чтобы вы написали, откуда вы нас слушаете, местность и через что вы нас регулярно слушаете. Мобильное приложение, цифровой приемник, может быть, FM-станция, или через ваш веб-сайт, или через Smart TV. Дайте нам знать, через откуда вы нас слушаете. Это было бы для нас приятно. Да благословит вас Господь. Объявляю, что у нас остается 44 минуты в этом часовом блоке. Мы уже собрали $660 в этом часовом блоке, а нам еще не хватает 1577 долларов в этом часовом блоке. Смотрите, братья и сестры, как можно его покорить, это число. Если три человека сейчас отзовутся, может быть, онлайн, зайдут с любой страны и подпишутся ежемесячным участникам по $50, то это нам нужно будет только 3 человека. Если по $25 или 25 евро, то нам надо будет 6 участников, и мы закроем это число. Или кто-то, может быть, хочет пожертвовать одноразово. Вы это можете, друзья, сделать. Цель какова, чтобы набрать нам необходимо общую сумму,
чтобы в следующем году то, что нам не хватает для следующего года быть в эфире, мы могли перекрыть эти номера. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. В Нью-Йорке сейчас уже на часах у них 12:15, и многие из тех, кто проживает East Coast, они на ланче, наверное, пошли уже на перерыв. Да благословит вас Господь. East Coast и уже West Coast — это Сиэтл, Орегон, Вашингтон, Калифорния. У вас сейчас 9 часов и 16 минут. А у нас здесь, в Техасе, в Central Time, в Техасе уже у нас 11:17. А в Лондоне сейчас уже на часах это 5 часов и 17 минут. Берлин, Германия, это в Берлине, это там у них уже 6:17, в Киеве 7:17 и в Иерусалиме 7:17. В Аргентине, Буэнос-Айресе, это уже 1:17. Вот так, друзья, немножко диапазон, где нас слушают часовые поясы, где нас слушают братья и сестры. И мы вас, друзья, призываем, что нам необходимо в этом часовом блоке $1,577. Это можно, друзья, сделать, пожертвовать одноразово любую сумму, которой вас располагает Бог. Или вы, друзья, сможете сделать это ежемесячным, стать участником служения Радио Ви, распространяя Слово Божие по всему лицу земли, благословляя других братьев и сестер, потому что кто-то благословил вас в этом году, слушая и назидаясь от этого служения. Да благословит вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Мы сейчас, друзья, возьмем музыкальную паузу, дадим вам времени написать смс-сообщение, откуда вы слушаете и через какой девайс вы слушаете. Это будет Smart TV, может быть, Smart Apple Watch или FM-радио, или приложение на мобильном, или это цифровой приемник. Мы хотели бы услышать смс-сообщение. И так же само, друзья, мы во время музыкальной паузы, линии открыты, и мы ждем от вас участия. Те, кто еще не стали соработниками, те, кто еще не приняли участие, нам не хватает $1,577 в этом часовом блоке. Нам нужно закрыть этот часовой блок, друзья, чем быстрее. Мы наберем общую сумму, которая нам уже осталась, $96,169. Мы вернемся в регулярное вещание. То звоните на 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, а мы сейчас идем на музыкальную паузу. Дадим вам время позвонить и дадим вам время зайти онлайн на radiomv.com и сделать, друзья, свой взнос.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

Друзья, объявляем координаты. Вы слышали сейчас немножко информации о Радио МВ. Мы даем вам возможности, чтобы услышать и больше познакомиться с многогранным служением, которое доверил вам вместе с нами Господь. И мы приглашаем вас стать соучастником этого большого проекта, который уже 20 лет вместе с многими радиослушателями, которые стали соучастниками. Мы вещаем круглосуточно по всему лицу земли, по интернету, друзья. 20 лет тому назад, когда Господь дал нам возможность, мы, знаете, многие говорили, кто будет слушать в интернете. Сегодня мы видим масштаб, обхватываем слушателей со многих стран. И, как я уже говорил, знаете, страны, которые нас самое много слушают, я сейчас повторю их, но хотел бы для вас, радиослушателей, дать возможность. Спасибо тем, кто зашли онлайн и пожертвовали через PayPal. Спасибо тем, кто пожертвовали через Zelle, через Cash App. Кто звонит и жертвует по телефону. Благодарим Бога за вас, за вашу щедрость, внимательность. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Это слова благословения от нас всех сотрудников, вам, дорогие наши соработники. У нас уже мы собрали в этом часовом блоке $810. Слава Богу за вас, кто отозвался и внес свою финансовую поддержку. И нам еще остается $1428. $1428. В этом часовом блоке у нас остается 32 минуты, и нам нужно закрыть $1428. Линии наши открыты, наши сотрудники у телефонов, вы можете позвонить и стать частью этого многогранного служения, где вы сможете видеть и слышать, как Слово Божие распространяется по всему лицу земли через интернет. Друзья, Господь дал нам эту возможность быть вместе в этом поприще. Знаете, объявляю номер, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Вы можете звонить на эту линию, эта линия открыта, сейчас сотрудники у телефонов. У нас остается 31 минута в этом часовом блоке, и нам нужно $1428. Чтобы объяснить, как можно это сделать, можно сделать одноразово любую сумму, которую вы желаете, или можно, друзья, сделать так. Три человека по $50 в месяц, если подпишутся, мы можем закрыть вот этот часовой блок, который уже нуждается в 1378. Слава Богу, осталось 1378. Реакция была через Zelle, да благословит Господь. Осталось 1328, да благословит вас, друзья, Господь. Смотрите, остается 31 минута. И да благословит вас Господь, друзья, что вы реагируете через Zelle, через PayPal, онлайн, через онлайн card donations, через телефон. Линии открыты. Если вы, может быть, спешите и желали бы быстрее это сделать, вы можете сами сделать онлайн. Или если у вас 5 минут есть, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Можете позвонить на этот номер. Вас возьмет буквально 5 минут, друзья, оформить звонок, где вы можете сделать свой финансовый благословение этого служения, стать соработником многогранного служения. В этом часу обычно идет чтение книги, где многие слушатели уже привыкли и нравится им слушать
чтения книги, потому что за них читают книгу им. Многие люди сегодня уже привыкли более к слышанию и смотреть, нежели чем читать. То это одна из таких, ну, скажем, одна из популярных времени, где чтение книги идут, он есть в этом часовом блоке. И как я уже говорил, знаете, Radio MV вещается на разных девайсах, на Smart TV, на приложениях мобильных, на цифровом приемнике, который вы видите, у меня стоит здесь, если вы смотрите онлайн, цифровом приемнике, на радио FM, через веб-сайт, через уже Apple Watch, такие Smart TVs, то помните, что люди много принимают участие в таких разных платформах. Слушают, могут. Да благословит вас Господь, если вы ага, окей. А, есть вопрос, пришел от слушателя из Сакраменто, спрашивают, на каких платформах больше всего слушают Radio MV. Я могу уточнить у нашего инженера, чтобы он у нас мог посмотреть и дать мне статистику. Хороший вопрос. А я бы хотел от вас слышать. Вы хотите от нас услышать, на каких платформах слушает Radio MV сама больше, а мы бы хотели узнать от вас, откуда вы слушаете, с каких местностей и на какой платформе. Это Smart TV, на Apple Watch, на, может быть, мобильных телефонах, на FM-радио, веб-сайте. Хорошо, мы постараемся этот вопрос ответить. А пока, друзья, у нас остается 28 минут в этом часовом блоке. Нам, друзья, нужно закрыть $1,328. $1,328. Это можно сделать одноразово, с какая сумма вас располагает, или вы можете подписаться ежемесячным, стать соучастником, и это будет служить благословением для радиослужения, где мы можем планировать на следующий год бюджет, чтобы вместе с вами быть в эфире. Эта передача сегодня должна звучать, это здесь книга, аудиокниги, где мы зачитываем. Сегодня мы говорим о поддержке радио на 2027 год. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу щедрость, внимательность. Уже мы собрали в этом часовом блоке $910. 5 человек отозвалось. И слава Господу, мы уже собрали $910. И нам еще нужно... Остается 27 минут в этом часовом блоке, и нам еще нужно $1,327. $1,327 в этом часовом блоке, чтобы мы его закрыли. Это можно сделать одноразово, если вам, друзья, удобнее, позвонив на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Сами мы не можем это сделать, но с Божьей помощью на протяжении 20 лет мы уже делаем совместно это большое служение. И объявляю, номер линии открытый, вас возьмет 5 минут оформить звоночек 425-296-78-29. Смотрите, если сейчас позвонят, друзья, 3 человека, скажут, мы сможем $50 в месяц, чтобы уделять $50 в месяц, 3 человека, и мы, друзья, закроем эту $1,328. На 3 человек разбить по $50 в месяц, и мы закроем, друзья. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линия открыта, и вас возьмет буквально, друзья, 5 минут, чтобы стать соучастником, соработником на Ниве Господней. 25 минут, друзья, и нам нужно $1,327. Напоминаю, что можно делать жертву онлайн, как многие наши братья и сестры принимают участие через Zelle. Это будет info@radiomv.com.
или PayPal, это будет тоже info@radiomv.com. И помните, помните, друзья, что совместно мы можем сделать многое. Нам нужно, друзья, вместе работать, чтобы Слово Божие могло вещаться круглосуточно в эфире. И остается 24 минуты, линии открыты, звонков, друзья, сейчас нету. Прекрасная возможность, у нас коллеги сидят у телефонов. Вы можете набрать с East Coast, с West Coast, если вы проживаете в Орегоне, Вашингтоне, Калифорнии, или если вы проживаете где-либо, не проживали бы вы, или в Колорадо, в Техасе, может быть, проживаете где-то за пределами, или на East Coast. Можете набрать на этот номер, он открытый линии. Сейчас вас возьмет 5 минут. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы сможете, друзья, сейчас стать частью этого служения, сделать свое, друзья, финансовое, может быть, благословение на следующий год, чтобы радио было в эфире. И как вы знаете, что радио, оно уже вещается 20 лет без рекламы, не продает время, друзья. И вот за это мы говорим, почему мы делаем раз в год такую финансовую поддержку радиослужения, для того, чтобы в следующем году мы смогли быть в эфире. Кто-то помог, вышел навстречу, стал соучастником в прошлом году, и на протяжении этого года мы вместе слушаем радио и назидаемся, друзья. Вот это важно, чтобы мы понимали важность активности поддержать служение. И я объявляю, телефон это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если вы еще, друзья, своим близким, родным, родственникам, может быть, на своем церковном чате, на вайбер-группах не выставили, не объявили, что у Радио МВ проходит марафон, давайте вместе поддержим это служение, которое межцерковное, да, такой христианский проект, который уже 20 лет идет онлайн. Поставьте, сообщите, дайте другим знать, напомните, что сегодня это день, где есть такая привилегия стать соучастником на Неве Господней. Да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие. Что вы принимаете участие. 21 минута, $1327, которые нам еще не хватает. Это если сейчас братья и сестры отзовутся и скажут, мы пойдем вместе с вами по $50 в месяц, три человека смогут закрыть этот недостаток, который сейчас есть, $1327. Или, друзья, может быть, пять человек найдутся по $25 в месяц. А может быть, вы хотите одноразово, как вам удобнее, вы это можете сделать, позвонив номер 425-296-78-29. Друзья, помните, что мы рассчитываем на вас, потому что многие рассчитывают на нас. И сами этого мы не можем. А вместе, коллективно, как братья и сестры, мы можем вместе это сделать. Такой христианский большой проект. Да благословит Господь тех, кто принимал участие, кто уже в этом часовом блоке. Этих пять людей, которые отозвались, и я хотел бы благословить вас такими словами. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Я повторю эти благословения, слова. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. И напоминаю, что остается 20 минут, и нам не хватает $1327. $1327 не хватает нам в этом часовом блоке, друзья, чтобы нам его закрыть. 1327
27, линии открыты. Вы слышите, друзья, что позвонили сейчас один звоночек, линии открыты, у нас сидят сотрудники у телефона.

благословите радио, и мы в конце года даем всегда отчет всем, кто жертвует, и вы, друзья, сможете пожертвовать, принять участие тоже. Мы призываем, друзья, всех принять активное участие, чтобы в 2027 год мы могли с вами пойти в полной силе, проповедуя Слово Господне и неся это тем людям, которые нуждаются в нем. А мы все нуждаемся в этом Слове Божьем, подкрепление нашего духовного человека. И вот, друзья, у нас остается буквально 18 минут, и нам уже, слава Богу, друзья, осталось $1088. $1088 отозвался еще один человек. Еще один человек отозвался, и я хотел бы благословить. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день за вашу отзывчивость, что вы стали ежемесячным соработником, где вы стали с нами идти в 2027 год. У нас остается 17 минут, и нам еще необходимо $1088. $1088 уже собрали, $1150, а еще нужно $1088. Это буквально 4 человека по $25 в месяц смогут закрыть этот час. Друзья, смотрите, $20 в месяц — это выходит 66 центов в день. 66 центов в день. В конце месяца это будет в конце года это будет $240. $20 в месяц на 12 месяцев – это будет $240. 4 человека, если позвонят и скажут, мы возьмем по $25 в месяц, то перекроем эту сумму, которую у нас сейчас не достает. Это $1088. Если 4 человека отзовутся по $25 в месяц, станут соучастниками, то вот эта часть закроется, этот блок, и мы с вами, друзья, не пойдем в минус. Другими словами, радио будет помогать, будет бюджет на следующий год, чтобы мы были в эфире. Напоминаем, это час, где обычно звучит аудиокнига. И псалмопевец в 84 главе, о 9 стихе говорит так. «Послушай, что скажет Господь Бог. Он скажет мир к народу своему и к святым своим, да не впадут они снова в безраспутство». Друзья, да скажет Господь мир вашему сердцу. Да не впадем мы, друзья, свои, может быть, какие-то распутные мысли, обычаи. Да хранит Господь тебя и меня на путях своих, чтобы мы бодрствовали от всякого беззакония, чтобы мы бодрствовали от всякого распутства, чтобы Слово Божие, которое мы слышим, оно нас укрепляло, меняло и формировало быть похожим на Господа. И вот у нас остается 15 минут, друзья, и нам не хватает $1088. И это открытая возможность для вас сейчас, друзья, привилегия, возможность потрудиться в этом часовом блоке, чтобы дальше в 2027 году мы могли быть с вами в эфире, чтобы Слово Божие могло дальше звучать, а мы получали назидание. Объявляю номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты, друзья. 2 человека по $50 в месяц смогут закрыть этот минус, который есть у нас, нехватка. Или, друзья, 1 человек по $80 сможет закрыть. По $80 в месяц 1 человек сможет закрыть это. Или 4 человека по $25 в месяц смогут перекрыть этот минус. Остается 14 минут, и нам нужно 1088

$7. Друзья, напоминаю, что открыты линии, если вы желаете пожертвовать онлайн, можно сделать через Zelle, можно сделать через Cash App, можно сделать через PayPal, как вам удобно. Сделайте, зайдите на radiomv.com, и вы сможете это, друзья, сделать. Объявляю номер 425-296-78-29, это 425-296-78-29. У вас, друзья, открыта возможность, и эту возможность мы предоставляем раз в год, чтобы вы могли принять участие. Напоминаем, что это добровольный марафон на следующий год, чтобы мы были в эфире. И благословляя это служение, вы становитесь соучастником этого христианского большого проекта, который вещает на 4 языках. А Божьей помощью, друзья, мы это делаем вместе с способным через участие радиослужений. Телефон номер 425-296-78-29. Вас возьмет буквально, друзья, 5 минут, чтобы оформить этот звоночек. 425-296-78-29. Линии открыты. Спасибо за звоночек, друзья. Можно жертвовать онлайн, если вам удобнее и проще. Это зайти на radiomv.com, и вы увидите там объявление о пожертвовании. Вы сможете, друзья, там сделать пожертвование прям онлайн. Да благословит вас Господь. Друзья, мы вместе с вами будем радоваться, если вы могли бы найти минутку и зайти онлайн и сделать свой взнос. Либо, если вы проживаете в Европе, принять участие вы можете сделать через PayPal, через кредитную карточку, зайти на radiomv.com и сделать свое пожертвование. Остается у нас, друзья, 11 минут, и нам не хватает $1087 в этом часовом блоке. Друзья, здесь мысль какова? Мы взяли общую сумму, которой нам не достает на 2025 год. Мы ее разбили на дни и разбили на часы. Из-за этого мы называем каждый час сумму, которую нам нужно собрать. Но суть какова? Если мы соберем общую сумму быстрее, то быстрее мы вернемся в регулярное вещание. Вот об этом мы, друзья, говорим. Задается этот вопрос, а почему общая сумма, откуда она рождается? Я вам скажу, друзья, потому что общая сумма, откуда она приходит, большинство людей, кто участвует, многих из людей, они звонят вот как сейчас. Раз в год кто-то позвонил, пожертвовал раз на год. И вот образуется вот такой вакуум. Вакуум, потому что одна, кто жертвовал одноразово, и другие у нас, многие братья и сестры, которые они уже на пенсии, в годах, и они уже переходят в Царствие Небесное. Когда они уходят, остается вакуум, друзья. Место кому-то встать в их места и трудиться, поддерживая. Одноразово. И люди, например, некоторые, которые уже отошли в вечность или по какой-то причине уже не могут поддерживать ежемесячно. Из-за этого образовывается такой вакуум, и мы делаем раз в год такой марафон, напоминаем, что, друзья, приглашаем вас встать в эти ряды тружеников. И вот, друзья, нам нужно 4 человека, труженика может быть по $25, чтобы закрыть вот этот минус, который у нас сейчас есть, $1087. Остается 9 минут, и нам 4 человека по $25 в месяц смогут закрыть этот минус. А может быть, у нас есть только 2 человека, которые по $50 в месяц, то они смогут закрыть этот минус. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я хотел бы благословить тех, кто приняли участие, благословением таким. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день.
что вы стали соработником, что вы стали тем сотрудником, неся Слово Господне, и всем нашим братьям и сестрам, которые с нами уже идут, долгие годы жертвуют, долгие годы стоят вместе с нами, пусть Господь говорит вашему сердцу мир каждый день, чтобы Дух Святой укреплял вас. Друзья, остается 8 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает 1087 долларов. Напоминаем, что это можно сделать онлайн, зайти на radiomv.com. Вас возьмет буквально 2 минутки, чтобы сделать это онлайн, выбрать через карточку и пожертвовать как вам угодно, одноразово или ежемесячно. А если ежемесячно, можно, друзья, разбить на 4 человека по 25 долларов, и мы перекроем вот эту 1087 долларов, которые нам не хватает. Или, друзья, можно сделать так: один человек, который возьмет на себя по 80 долларов в месяц, один человек на 80 долларов в месяц сможет перекрыть эту сумму. Или одноразово, сколько вас располагает Господь. Напоминаем, номер 425-296-78-29, линии открыты, и вы, друзья, сможете сейчас принять решение, чтобы сделать, стать частью, быть соработником, и линии у нас, как говорил, открыты, то 425-296-78-29. 1087 долларов, 7 минут, друзья, остается, и нам нужно 1087 долларов не хватает. Напоминаем, друзья, что это благотворительный марафон, и мы говорим это, чтобы в следующем году Радио МВ могло быть в эфире. Дорогие наши братья и сестры, проживающие по всему лицу мира, вы можете принять участие через PayPal, через любую вашу банковскую карточку. Зайдите на radiomv.com и можете пожертвовать одноразово любой валютой, которая вам позволяет. И это будет благословением для этого служения. Вы можете, друзья, сделать это, зайти, выбрать там PayPal или вашу карточку, которая у вас есть, и сделать взнос. Сделать, друзья, финансовое пожертвование. Меня корректируют здесь. Правильно, сделать пожертвование финансовое. Да благословит вас Господь. Остается 5 минут, друзья, 5 минут, и нам не хватает 1087 долларов. Нам не хватает, друзья, чтобы покрыть этот номер. Объявляем номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы благодарим людей, кто отзывается. Мы видим, пожертвовали на Cash App. Да благословит вас Господь. Уже осталось 1038 долларов. 5 минут и осталось 1038. Благодарим братьев и сестер, кто отзывается через Cash App, через Zelle, через PayPal, через телефон. Телефон номер 425-296-78-29. Линии наши открыты. У нас остается буквально 5 минут, друзья, и нам не хватает, чтобы закрыть этот час. Мы призываем вас, чтобы вы могли отреагировать. Слава Богу, друзья, еще человек через Cash App сейчас пожертвовал, нам уже осталось 937 долларов, 937 долларов, и осталось 5 минут, друзья, 5 минут. Если вы могли бы отреагировать, чтобы мы закрыли этот час, чтобы у нас не было в этом часу минуса, объявляю номер, это 425-296-78-29. Вас возьмет буквально 5 минут оформить. Если вам удобнее сделать это онлайн через PayPal,
через Cash App или Zelle, вы зайдите и сделайте это. Это очень быстренько. И, друзья, напоминаем тем, кто жертвует через Cash App или Zelle, пожалуйста, пришлите текст-месседж с вашим именем, фамилией и суммой, которую вы пожертвовали, и вашу электронную почту, ваш имейл, чтобы мы просто отослали вам отчет вашего финансового благословения, которое вы прислали. Напоминаю, что у нас остается 4 минуты, и нам, друзья, не хватает $937 осталось. $937 осталось 3 минуты. Слава Богу, друзья, опять Cash App отозвался. Братья и сестры с Cash App, уже осталось $817. Слава Богу. Друзья, $817. 3 минуты, $817. И видите, как Господь благословляет братьев и сестер, отзывается. Да благословит вас Господь, друзья. Хотел бы благословить вас, все, кто сейчас принял это участие, стали сработником. Хотел вас благословить такими словами. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Примите это благословение от радио МВ. Примите это благословение в ваши сердца. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Вы стали соработник. У нас остается 2 минуты и 30 секунд. И уже нам осталось, друзья, $337. Друзья, и остается у нас 2 минуты буквально. 2 минуты, друзья. И я вижу, как Господь побуждает. И мы вместе эту работу делаем. Да благословит вас Господь. Напоминаю, 2 минуты остается, вы можете отреагировать через Cash App, онлайн, а вы можете отреагировать через Zelle, насколько вам удобнее. Остается 2 минуты, и вау, 2 минуты, друзья, и нам не хватает $38, чтобы в этом часовом блоке закрыть, чтобы не было минуса. $38. Да благословит Господь, друзья, что вы щедрый, отзывайтесь, и остается $38 в этом часовом блоке, и чтобы нам его закрыть без минуса. Братья и сестры отреагировали на телефонах, на Cash App, на Zelle, на PayPal. Телефон номер объявляю 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Друзья, $38 не хватает в этом часовом блоке. Те, кто стал уже сработником, дайте я вам еще раз и всем нашим сработникам слова благословения от нас, от Радио МВ. Такие слова. Пусть Господь, друзья, пусть Господь, да, своим говорит вам мир вашему сердцу. Друзья, пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Остается 40 секунд, и у нас не хватает $38 в этом часовом блоке. $38 в этом часовом блоке. Чтобы нам не пойти в новый часовой блок в минус, я объявляю номер 425-296-78-29. Линии наши открыты. Вы можете, друзья, отреагировать на Cash App, на Zelle, на PayPal. Братья и сестры, мы идем на музыкальную паузу, а в это время мы начинаем звонить и участвовать, чтобы служение Божие дальше продолжалось. Слушаем музыкальную паузу.

дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, приветствую вас всех, кто с нами сегодня в этом дне. Это у нас второй день, друзья, идет марафон. Приветствую вас, и я, Эдуард, у микрофона сегодня Павла заменяю. Павел только что с вами был до этого часа, и теперь мое время настало. Заменю Павла, пусть Бог благословит вас. Возлюбленные, приветствую всех вас, кто нас сегодня слышит и смотрит. Да благословит вас всех Господь. Знаете, я сижу и благодарю Бога и радуюсь о том, как говорится, то, что наша семья, Церковь Иисуса Христа по всему лицу земли. Знаете, мы можем совместно трудиться, совместно служить Господу, совместно жертвовать, совместно поддерживать. Да благословит вас всех Господь. Друзья, это так приятно и так радостно. Так радостно, что есть те сегодня братья и сестры, которые, знаете, принимают решение служить, принимают решение, чтобы идти и трудиться дальше вместе с нами 27-й год, друзья. Хотя мы еще в 26-м году, но мы уже размышляем и помышляем о 27-м годе и ревнуем о том, чтобы у нас было все, знаете, финансы, чтобы мы могли существовать и там же также вместе с вами трудиться вместе, проповедовать Евангелие, распространять Слово Божие. Я всех вас приветствую. Объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете звонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер, друзья, звоните. Наши сестры у микрофонов, которые принимают ваши звонки, которые вы можете сегодня воспользоваться этой информацией и стать частью этого благословенного времени, где вы можете жертвовать, где можете вылаживать и где можете трудиться. Помните о том, что сегодня каждый час, который мы как разбили, для того, чтобы, знаете, мы могли уплатить каждый час, чтобы быть в эфире. Быть в эфире. Напоминаю, наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И на этот номер вы можете позвонить и сделать свой вклад. Вклад в дело Божие. Приветствую всех, кто нас слушает в Европе, друзья, братьев, сестер, и, конечно, в Украине, в России и по ту сторону всех мы поприветствуем вас, да благословит вас Господь. Мы приглашаем вас тоже, если у вас есть возможность присоединиться поместе и поддержать радиослужение, которое для вас также она приносит благословение, и мы получаем отзывы, мы получаем свидетельства от вас и от того, что мы имеем, и приходит до нас, пусть Бог благословит вас, и мы приглашаем, что вы можете посетить наш веб-сайт readymv.com и стать частью этого служения, воспользовавшись PayPal, воспользовавшись другими платформами, где вы можете присоединиться и быть благословением для этого служения. Друзья, хотел бы сказать, что в этом часу у нас остается 51 минута, и нам необходимо собрать на 2171 доллар. Но слава Богу, уже у нас 4 человека отозвалось. Спасибо за ваши звонки, за то, что вы посещаете наш веб-сайт. И нам уже необходимо 1793 доллара. Друзья, пусть Бог благословит вас. И у нас, как я сказал, остается 50 минут, и нам необходимо 1793 доллара, чтобы покрыть этот эфир. Этот эфир по нашему времени с 12 до часу, где звучит проповедь. Проповедь Ярла Николаевича Пести, да, где большинство мы его ставим, где он звучит, где проповедует. Многие из вас получают благословение, многие из вас имеют в этом радость. И знаете, и то, что я скажу, приятно то, что мы можем это делать, то, что мы можем проповедовать, то, что мы можем распространять. И многие люди получают, знаете, от его
проповеди благословения. Чтобы этот час существовал на протяжении следующего года, друзья, нам необходимо дособирать сумму, которая у нас составляет $1,793. Нам необходимо 3 человека по $50, 2 человека по $100 или 6 людей по $25. Или 6 людей по $25. Если у вас сегодня есть такая возможность, и вы можете это сделать, вы можете сделать это одноразово, вы можете сделать ежемесячно, как вам удобно и как вы располагаете. Друзья, у нас есть такая маленькая таблица. Если вы жертвуете $20, в месяц в конце года составит $240. Если вы жертвуете $50 в месяц, в конце года это составит $605. Если мы жертвуем $75 в месяц, то в конце года составит $912. Если мы жертвуем $100, то в конце года составит $121. И знаете, $1,214 составит эта сумма, которую вы вложите на протяжении целого года. Друзья, и для радиослужения это большое благословение. Почему? Мы можем это транслировать, мы можем дальше нести Евангелие, мы можем проповедовать, мы можем достигать тех душ, тех сердец, которые нуждаются в этом, приносить большое благословение. Мы приглашаем вас, возлюбленные, присоединяйтесь к нам там, где вы проживаете, и сегодня, где вы находитесь, это ли Канада, или Европа, или другие страны, Америка. Воспользуйтесь этой сегодня возможностью, и мы понимаем то, что одним человеком это невозможно сделать. Одной группой людей это невозможно сделать. Но совместно, возлюбленные, мы можем это сделать. Как я напоминал, нам необходимо 3 человека по $50, 2 человека по $100 и 6 человек по $25. И нам осталось, у нас время 47 минут, и нам необходимо сумму дособирать. Это $1,793. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хотел бы тоже предложить вам. Прошлый раз, когда я вчера был здесь в эфире, некоторые из вас прислали свидетельство. Свидетельство то, что Бог через какой-то час или какие-то часовые полюса времени через радио проговаривал к вам, и вы получили большое благословение, исцеление и ободрение, или изменилась ваша жизнь. Вы это тоже можете сделать. Мы это ждем ваших также сообщений на этот же номер, как я объявлял, 425-296-78-29. На этот номер вы можете тоже позвонить и также сделать это вместе с нами. Да благословит вас всех Господь. Друзья, и этот час, который мы говорим, нам необходимо уплатить, где в этом часу звучит проповедь Ярла Николаевича Пести, да, и это активный час, служение часа, великое поручение всем слушателям во всем мире. Знаете, на самом деле это так для всех людей, которые сегодня нас слушают, которые получают сегодня назидание, наставление, когда мы слушаем эту проповедь, и когда мы назидаемся, когда получаем большое благословение. Стих, место Писания, которое здесь у нас есть оставлено, Матфея 28 глава, с 19 по 20 стих, такие сказаны слова. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие я с вами во все дни до скончания века». Друзья, до скончания века Господь сказал: «Я буду с вами». «Идите, научите все народы». Помните, что один человек не способен это делать. Но когда мы сегодня совместно, кто-то помогает купить обувь, кто-то помогает приобрести штаны, кто-то помогает приобрести машину, кто-то помогает приобрести Библию, кто-то благословляет, кто-то молится, кто-то финансирует, чтобы прокормить этого человека. И тот человек идет и несет Евангелие, и проповедует Евангелие до краев земли.
И Слово Божье достигает, и Слово Божье производит работу, действие, и люди отдают свою жизнь Богу. То, что сегодня этот час делает через радио МВ, оно достигает краев земли. Мы приглашаем вас, возлюбленные, вы можете частью стать тем человеком, который до краев земли доносит Слово Божье, да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Станьте частью этого служения, друзья. Мы ожидаем ваших звонков. У нас остается 44 минуты, и этот час подойдет к концу, и у нас необходимо нам 1793 доллара. Друзья, 1793 доллара. И нам надо 3 человека по 50 долларов, 2 человека по 100 долларов или 6 людей по 25 долларов. Возлюбленные, если мы соберем с вами эти финансы, которые нам необходимы, вчера мы начали этот эфир, и мы сказали вам, что нам необходимо 135 500 долларов на следующий год. И брат Павел уже объяснял, откуда это берется сумма, и вот эти растраты, которые нам только необходимо покрыть. Почему эти, у нас это есть сумма, кто-то подписывается на один год, и потом он отписывается, кто-то пожертвовал одноразово и больше не жертвует. Друзья, и одни уходят, другие приходят, и мы друг друга заменяем, друг друга поддерживаем. Кто-то себя посвятил на 2 года, у него была возможность, и это он сделал. Друзья, и таким образом Царство Божие распространяется. И благодаря братьев и сестер верных, и как радиослужение уже имеет 20 лет в этом служении, 21 год уже идет, друзья, такие, которые сегодня отдали свое время, а посвятили свои финансы, посвятили, знаете, то, что Господь доверил им. И благодаря этого радиослужение сегодня в эфире, и многие из вас получают благословение. И нам необходимо вот эту сумму собрать. И слава Богу, друзья, до этого часа нам уже осталось собрать это 94 251 доллар и 4 цента. 94 251 доллар и 4 цента. Друзья, пусть Бог благословит вас, и мы эти финансы разбили по блокам, по часам, и каждый час мы собираем финансы, чтобы собрать эту сумму. Чем быстрее мы соберем наш эфир, которые сегодня братья и сестры желают слышать брата Пести или других проповедников, детские программы, оно быстрее пойдет в эфир. И таким образом, друзья, мы способны будем двигаться дальше. Наша цель поставлена до пятницы, конец у нас дня, это вечером пятницу, но мы желаем, чтобы это было, произошло все гораздо быстрее. Пусть Бог благословит вам, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается 41 минута, друзья, и прямо сейчас вы можете воспользоваться, нам необходима сумма 1794 доллара, 1794 доллара. Сейчас у нас будет музыкальная пауза, мы послушаем пение, и в это пение, друзья, мы включаем и по-румынски, мы включаем по-испански, включаем по-английски, по-славянски, друзья, потому что радио МВ звучит на 4 языках: английский, испанский, немецкий и английский язык, друзья, и славянский язык. И мы ставим эти песни, чтобы вы могли тоже слышать. И также во время пения звоните нам на номер 425-296-78-2.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господней. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. Да благословит всех Господь. Я приветствую всех вас, кто присоединился сейчас только что к нам. Напоминаем, это у нас ежегодный марафон, который у нас в данный момент проходит. И многие из вас интересуются, что происходит. И я хотел бы сказать, это у нас идет марафон. И спрашивают, почему у нас нету проповеди, почему не звучат в данный момент, потому что, друзья, мы как еще раз напоминаем, что это идет марафон, где сегодня братья и сестры принимают, знаете, участие для того, чтобы это радио звучало в 27-м году, друзья, чтобы на следующий год мы могли эти проповеди звучать, могли эфиры звучать, и пусть Бог благословит вас из вас. Сегодня многие принимают в этом участие. Слава Богу, друзья, во время пения, во время этого объявления, 5 человек приняло участие, и у нас осталось $705.05, которые необходимы, чтобы закрыть этот эфир, закрыть этот час, друзья. И у нас остается 33 минуты, и наш этот час будет закрытый. Нам необходимо $705.05. Нам нужно 2 человека по $50, или 1 человек по $100, или 3 человека по $25 ежемесячно. Если у вас нет, вот сейчас да, подходили, меня спрашивали, если можно одноразово, возлюбленный, пожалуйста, пусть Бог благословит, конечно же, можно одноразово, и как вам удобно, и как вам доступно. Но почему мы говорим о том, чтобы ежемесячно? Для того, чтобы, я маленькую сейчас таблицу вам расскажу, многие братья и сестры, которые не могут пожертвовать сумму, которая, скажем, она необходима для того, чтобы на радио была, да, но у них есть возможность подписаться по $25, под $50, под $75, под $100 и понимать, что ежемесячно я способен платить эти финансы. И я вам скажу маленькую таблицу. Если мы подписываемся по $20, то в конце года это $240. $50 в конце года $605. Если под $75 в конце года это $912. Если $100 в конце года это $1214. Друзья, и таким образом, когда мы подписываемся, да, то радиослужение может делать то дело, которое Господь нам совместно с вами доверил, чтобы нам делать и распространять это Слово Божье, вдохновлять других, и как мы об этом говорили, что Слово Божье, оно сегодня для нас дано для того, чтобы мы помогали, служили друг другу, благословляли друг друга, укрепляли друг друга. И вы можете прямо сейчас позвонить нам на номер. У нас остается 31 минута, и нам необходимо $705.05. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425 296-78-29. И нам необходимо $705.05, чтобы закрыть этот час, друзья, закрыть это время. На протяжении целого года, друзья, мы сможем с вами быть в этом эфире, в этом часе, если мы можем проплатить. Как я уже вам говорил, друзья, мы начали вчера этот марафон с утра. И нам необходимо сумму собрать $135.500. Слава Богу, я вам скажу, что нам в данный момент уже необходимо $93.162. И мы говорим о том, если мы эти деньги соберем, чем раньше мы их соберем, тем быстрее наша программа пойдет в эфир. И многие ожидают, как дети ожидают детскую программу, братья и сестры ожидают книгу и ожидают проповеди, то мы быстрее пойдем в программу, и у нас стоит план до пятницы вечера. Ну, если мы это сделаем с вами раньше, то пусть нас в этом Бог благословит, и мы благословляем вас. Знаете, это очень важно. Знаете, мне что нравится в это время, я думаю, наверное, вот эти последние 2 года, может, по причине того, что я много езжу сейчас по церквям,
И я очень часто слышу вот это благословение. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо на тебя и да даст тебе мир». И знаете, хочется всех этим благословить вас, и чтобы вы были благословлены. И хотел бы вдохновить пастыров правильно, что они это делают. И знаете, очень приятно, что пастыря это делают. И это звучит в церквях. Говоря про пастыров, друзья, еще я хотел бы подчеркнуть. Сейчас пока мы будем говорить насчет пастыров. Это у нас остается 28 минут, друзья. И нам необходимо $705.05. 28 минут остается, чтобы платить этот час. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я возвращаюсь к пастырям. Пока я буду говорить, вы можете, друзья, звонить. Этот месяц, который начался, и сегодня у нас октябрь, 6 число, который начался, этот месяц Appreciation Pastor Month. То есть это благодарственный пастырский месяц, где братья и сестры благодарят и делают маленькие подарки пастырю, да, кто-то делает хорошие подарки, дает ему проплачивать вакейшн, он может ехать с женой отдохнуть, или делают такие маленькие, знаете, приятные моменты, приглашают вместе где-то в ресторан, делают какие-то визитные карточки, как вот вчера мне один из пасторов с Флориды прислал и поздравил. Это очень приятно, друзья, очень приятно. Я вам хочу сказать, По статистике, что статистика показывает, что самое мало уделяется время и внимание это пастырям и ихним женам. Интересно, знаете, такая статистика по причине того, пастыря постоянно служат. Постоянно, можно сказать, есть церкви, где пастыря каждое воскресенье стоят у кафедры. Знаете, они, пастыря всегда в церкви, они служат. И народ, он всегда принимает. И народ привык принимать. И, знаете, по этой статистике там говорится так, что люди, они желают от пастыря принимать, но они не открыты, чтобы пастырю благословить, да, сказать теплые слова, послужить или сделать какое-то внимание пастырю, да. То есть они не к этому по какой-то причине не открыты, потому что они понимают, что он нам должен дать. Друзья, на самом деле, я вам скажу так, со стороны, что пастырь, он такой же человек, как и вы, абсолютно, и у него жена такая же, как ваша жена, и все желания, хотения, внимания он также желает, и также и ему это приятно. И я вас всех вдохновляю, радиослушателей, братьев, сестер, да благословит вас Господь, чтобы каждый из вас уделил время. Представьте, если вы ходите в церковь, где 2000 членов, 1500, там, 500, 1000, или 200, или 100, или 150, или 30 человек, членов. И каждый из вас уделит внимание. Кто-то сделает карточку, кто-то сделает какой-то маленький подарочек, кто-то уделит время провести с пастырем время, просто поведет куда-то за какое-то заведение, друзья. Кто-то сделает внимание. И это очень и очень приятно. Почему? Потому что он служит. Он служит, и его семья служит, его жена служит. И он отделяет время для того, чтобы церковь, народ получал благословение. Да, я вам скажу так, 95% народ не видит, что делает пастор. Это, вы скажете, ничего себе большой какой процент. Почему? Потому что мы его видим, пастыря, знаете, в церкви только в воскресенье, скажем, да, и все. Но заканчивается воскресенье, или пятницу мы его видим, или в среду какие-то служения. Но на протяжении целого дня, вот, например, как у меня телефон, он просто не
прекращает звенеть. В данный момент я нахожусь с вами в прямом эфире, и у меня телефон здесь показывает, и, ну, приходят звонки, да, у меня он стоит на мьют, и приходят звонки. Вот мне в данный момент, я с вами разговаривал, получил звонок с Украины, получил звонок с Индии, и плюс получил пару звонков с Соединенных Штатов. Я с вами всего лишь в эфире около часа. И это я получаю. Почему, друзья, всегда есть какие-то обращения, какие-то просьбы, какие-то молитвы, какие-то проблемы, и постоянно к этому есть. И вот это пастырь беседует, разговаривает, помогает и решает вопросы и так далее. И вот это время у него забирается. Так что пусть Бог благословит. Это была такая маленькая реплика в сторону того, чтобы вы уделили время пастырю. Это у вас еще есть целый месяц, чтобы сделать приятно для вашего пастора. Да благословит вас всех Господь. Возлюбленные, у нас остается 23 минуты. И наш этот час подойдет к концу. И слава Богу, нам уже надо $405. $405. И в этом часу приняло, в этом блоке приняло 6 людей. И поучаствовали. Спасибо вам. Да благословит вас Господь. И мы нуждаемся, друзья, еще в одном человеке по $50, в одном человеке по 100, в двух людях по $25. И этот эфир у нас будет проплачен и закрыт на целый 27-й год. Пусть Бог благословит вас. И здесь вместо... Давайте я скажу сейчас наш телефон, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, звоните на этот номер, мы ждем ваших звонков, и вы будете слышать, когда к нам звонят. Вы это все будете слышать. Друзья, я хотел бы сказать, что если у вас нет возможности звонить, вы проживаете в Европе, или в Канаде, или в других странах, и вы желаете принять участие, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и вы можете воспользоваться PayPal, PayPal, которое оно служит для многих, которые смогут сделать это, и вы можете стать частью этого благословения. Вот сейчас я как раз про это говорю, кто-то воспользовался этой именно программой. И нам осталось, друзья, $255, и у нас остается 21 минута. 21 минута, и нас $255. Да благословит во всех Господь. И зачитываю место Писания, которое оставлено на этот час. Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сие я с вами во все дни до скончания века. Аллилуйя! Аминь на это хочется сказать, друзья. Бог с нами до скончания века. И Он сказал, идите, научите. И сегодня то, что радиослужение занимается очень усердно, друзья, над этим, чтобы идти, учить, говорить, наставлять, благословлять. И я вам скажу, если у вас есть такое... желание услышать, какие у нас 10 стран вошли в десятку, да, у нас, конечно, 136 стран мира, которые слушают, но у нас есть 10 стран, которые вошли в десятку, самое большее слушают. Прежде чем я это скажу, запишите номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и у нас остается 19 минут, и нам необходимо $255. И я вам рассказываю, вы это время можете звонить. У нас вошли в десятку стран, которые принимают активность. Это, конечно же, Соединенные Штаты, где мы и находимся в данный момент. И вторая страна, как вы думаете, какая вторая страна, друзья? Конечно, это вы правильно говорите, это Украина. Украина, где сегодня проходит тяжелое время истории Украины, где идет война.
друзья, где мы с вами молимся, где мы постоянно взываем Богу: «Господь, помилуй и останови это братоубийственную войну». Мы с вами постоянно в молитве об этом молимся, мы служим, мы помогаем, мы поддерживаем. И знаете, к нам приезжают в церкви гости, мы их поддерживаем, служителей. В эту пятницу, субботу у нас будет в Техасе брат, один из служителей, Виталий, который прилетел сейчас только что с Украины. Мы будем вместе с ним молиться, и мы его всегда поддержим, потому что он проводит там евангелизации, ездит по селам. И дальше, вторая страна, это, конечно же, Германия. Друзья, где очень много беженцев в Германии, и много проживают в Германии людей, которые сегодня... Мы также служим благословением. И на

взять видео, поделиться, да, share взять, или зайти к нам на Радио МВ и взять и поделиться, пригласить своих друзей, зайти на церковную платформу, сказать: друзья, у радиослужения и идет марафон, они нуждаются в финансовой поддержке, давайте мы поддержим. Друзья, пусть Бог благословит вас. Мы даже приготовили письма для пасторов, чтобы тоже разослать, чтобы мы могли, чтобы церкви отозвались, чтобы нам это все вместе помочь, чтобы мы могли быть в эфире на 27-й год и продуктивно служить и благословлять. И мы это все делаем. Мы предпринимаем все возможные варианты для того, чтобы с вами трудиться дальше, друзья. Радиослужение имеет даже вот такие приемники, как мы об этом говорили. Это приемники, которые работают от интернета. Работают от интернета, который можно подключать через Wi-Fi, и оно звучит дома. Вы это можете тоже приобрести на номере 425-296-78-29, 425-296-78-29. Возлюбленные, у нас остается 16 минут и 53 секунды, и нам необходимо $255. $255. Наша линия открытая. Мы ждем тех братьев и сестер, которые желают понести это Евангелие с нами дальше. Желает этот час оплатить, чтобы этот час был в эфире, и мы способны были, знаете, благословлять других и способны были дальше проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем ваших звонков. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И здесь мы читаем: Господь с вами во все дни и сегодня даже. Господь с нами всегда, друзья. Господь с нами тогда, когда нам хорошо. Господь с нами тогда, когда нам плохо. Господь с нами тогда, когда мы сегодня жертвуем, когда мы прилагаем усилия, старания, да благословит вас всех Господь. Также, кто у нас желает смотреть в Фейсбуке, в Ютубе, вы можете это смотреть. Да благословит вас всех Господь. И мы сегодня приглашаем вас к труду, мы приглашаем вас к тому, чтобы вместе трудиться, вместе нести Евангелие и проповедовать Слово Божие. Этот час, о котором мы сейчас говорим, друзья, это звучит проповедь Ярла Николаевича Пести во вторникам, друзья, и кто его всегда слушает и присоединился, и спрашивают, что сейчас здесь происходит. У нас здесь сейчас происходит марафон. Марафон, друзья, где мы собираем финансы на следующий год. Это ежегодный марафон, который мы проводим, который мы делаем. И, конечно же, где мы с вами вместе проповедуем Евангелие. И благодаря вас, радиослушатели, братья и сестры, Радио МВ существует. Радио МВ не существует на каких-то рекламах или каких-то больших спонсоров или оплачиваемых какими-то большими организациями, абсолютно нет. Радио МВ существует благодаря тех братьев и сестер, которые сегодня отзываются, которые сегодня жертвуют, и кто-то жертвует $50, кто-то подписывается ежемесячно на $50, кто-то на $20. И вот такими маленькими лептами, друзья, копеечка по копеечке вырастает 2 копейки, и мы способны быть в эфире, мы способны жертвовать, мы способны двигаться дальше. Конечно же, желание нашего сердца, чтобы мы, знаете, может, даже и не проводили такие марафоны, если бы, как бы сказать, если бы церквя все мы присоединились, выделяли какую-то бы сумму, и это бы все покрывало. Но, как есть, и таким образом нас Бог уже ведет более 20 лет, это 21 год уже идет, друзья, и мы с вами, знаете, можем служить большим благословением. Я думаю, это одна из тех причин, где Господь позволяет, дает возможность нам служить, друзья, знаете, своей лептой, чтобы, придя на небо, чтобы мы принесли много плода в Царство Божие. Много плода в Царство Божие. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 13 минут. 13 минут, и нам необходимо $255 и 5 центов. 255
$5 и

50 центов. Нам надо или один человек $50, или один человек по $25 ежемесячно. Друзья, вы сегодня можете это сделать. Наши линии открыты, наши сестры сегодня, которые тоже хочу поблагодарить сестер, которые сегодня пришли к нам и служат благословением. Они оставили свои работы. Кто-то взял day off сегодня и сказал, я хочу послужить. Знаете, очень приятно, друзья. Настолько приятно, что услышав, что у нас происходит этот марафон, сами обращаются, сами звонят, говорят, я готова прийти послужить, чтобы, знаете, вложить лепту для того, чтобы Царство Божие распространялось. Хотел бы также поблагодарить всех, кто в этом принимает участие. Зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, и там возможно воспользоваться Zelle, Cash App, можно воспользоваться PayPal, и, друзья, и да благословит вас Господь, в каждая копеечка, она, знаете, собирается, и мы, наша сумма, которая сейчас составляет $92,713, она потихонечку с каждым часом уменьшается, и то, что мы этого ожидаем, чтобы нам собрать полную эту сумму, 135 500, которые сегодня позволят нам на 27-й год и это быть в эфире, транслировать и прославлять Господа дальше. И каждый получает свое благословение на испанском, немецком, английском и славянском языке, друзья. И это, как мы говорим, у нас есть, где вы можете слушать детскую передачу, где Новый Завет, Старый Завет, где вы можете слушать музыкальный канал. Все мы делаем и работаем, как брат Павел до этого говорил. Мы прорабатываем, чтобы это звучало по разным формам, по разным технологическим, которые сегодня есть приложением, для того, чтобы сегодня чем больше достичь людей. Чем больше достичь людей, друзья, чем больше мы достигнем людей, тем быстрее придет Царство Божье. И наша цель – достичь до краев земли, до краев всей земли, друзья. Пусть Бог благословит каждого из нас. Остается 10 минут, и у нас та же сумма остается – $255. $255. Возлюбленные, ваше время сегодня дать, сказать, Господь, я желаю с Радио Ви пойти дальше. Я желаю 27-й год пойти с Радио Ви и понести Твое Слово дальше. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам необходимо один человек по $100 или... Нет, точнее, два человека по $100 и один по 55 долларов. Или кто-то может это сразу всю сумму покрыть, друзья. И мы проплатим этот весь эфир в этот час, который будет уплачен на следующий год, друзья. И остается у нас 9 минут, и мы сегодня объявляем наши координаты, где нам необходимо $255. Остается 9 минут. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нам, у нас уже остается, друзья, $205.82, $205.82, слава нашему Богу. И у нас остается 9 минут и 20 секунд. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И в этом блоке, я уже смотрю, приняло 8 человек участие. 8 человек, друзья. Слава нашему Богу, мы начали этот час, где нам было надо собрать $2171.05. И сейчас нам уже необходимо закончить этот час. Нам надо $205 заплатить и 82 цента. И слава Богу за тех братьев и сестер, которые 8 человек приняли в этом участие и стали теми, которые пожелали, чтобы этот эфир, он дальше был в прямом эфире на следующий 27-й год. Да благословит вас Господь, мы сегодня ожидаем ваших звонков. Спасибо за звонок. Друзья, вы слышите звонки, правильно? Спасибо вам, то, что вы сегодня звоните, то, что вы отвечаете. Пусть Бог благословит вас. О,
мне прислали. Кто-то из Европы пожертвовал тоже 100 евро. Спасибо вам, друзья. Спасибо, Европа. Спасибо те братья и сестры, которые жертвуют, принимают участие. Знаете, пусть вас Бог благословит. И нам это приятно. Приятно, что мы совместно можем распространять Слово Божье и благословлять имя Божье. Пусть Бог благословит вам. Друзья, у нас остается 7 минут и 40 секунд, и нам необходимо $205. И звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И пусть сегодня будет имя Бога прославлено в жизни, этом служении и в вашей жизни, друзья. Да, будет в этом успех и благословение. Я благодарю всех, кто принимает участие. Я благодарю всех, кто сегодня молится. И просил бы вас, молитесь, благословляйте сегодня тех, кто сегодня жертвует, друзья. Кто, знаете, влажит, кто сегодня влажит свою лепту, чтобы имя Божие в их жизни было прославлено. Они имеют также свои нужды, они также имеют свои переживания, они также имеют свои, знаете, проблемы, свои скорби, и чтобы Господь восполнял их просьбы, желания, переживания, которые имеют. Возлюбленные, у нас остается 6 минут. 6 минут, и нам необходимо $205. $205, друзья, как вы слышите, мы не слышим ваших звонков. И приглашаем вас, позвоните к нам 425-296-78-29, 425-296-78-29. И помните, ваш звонок может всего лишь возьмет несколько минут, 2-3-5 минут, вы и сестры возьмут ту информацию, или кредитной карточки, или банковского счета, и это можно сделать одноразово, и это все сейф, друзья, и если вам нужно финансы для такс, это все тоже возможно, все это сделать, и мы это даем, пусть Бог благословит вас, и чтобы вы вместе с нами могли дальше трудиться, благословит всех вас Господь. И еще раз напоминаю, у нас остается уже 5 минут, и нам надо $205. 5 минут и $205. Пусть сегодня, знаете, этот час, чтобы мы не ушли в минус. Не ушли в минус, а наоборот, друзья, чтобы мы набирали в плюс. И то есть, если мы будем набирать в плюс, друзья, то, другими словами, та сумма, которую нам надо полностью собрать, это $92,667, то мы ее соберем быстрее, и нам не надо ждать этого пятницы. До пятницы мы быстрее выйдет вся программа в эфир. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. Если вы на траке едете, если вы где-то в своей компании работаете, поговорите со своими с ребятами, поговорите со своими партнерами и примите участие в поддержке радиослужения, друзья. Оплатите какой-то час, оплатите полчаса, оплатите какое-то время, которое вы сможете взять, друзья, в финансы, которые вы вложите, все это tax deductible, мы сможем это вам дать, бумаги, которые для вам необходимы будут, для ваших моментов и бумаг, которые на таксу. Пусть Бог в этом вас благословит. И мы, приближается наш час времени, где он закроется, этот час, и мы в этом часу у нас звучат проповеди Ярла Николаевича Пести, где проповедуется Евангелие и достигает краев земли. У нас остается 4 минуты, друзья, и наш эфир подойдет к концу. Правильно уже сказать, остается 3 минуты. И нам необходимо $205. 3 минуты и $205, и нам необходимо пару звоночков. И сейчас еще один звонок уже поступил. И мы ждем ваших звонков, чтобы нам закрыться, и этот час, чтобы был у нас закрыт, и пусть Бог благословит вас. Мы ждем вас, и остается 3 минуты и 20 секунд.
Знаете, Слово Божие говорит так, как я зачитал Матфея, 28 глава, с 19 стиха. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Идите, научите все народы. Вы слышите? Пусть Бог благословит каждого из вас, чтобы мы и шли, и учили, наставляли, благословляли. Вот таким образом мы делаем, друзья, где радиослужение достигает более 136 стран мира, где звучит на английском, испанском, немецком радио, языке и славянском языке, где люди получают благословение. Хотел бы поблагодарить, спасибо, что Европа принимает в этом участие. Спасибо, что вы заходите на наш веб-сайт readingv.com и используйте PayPal. PayPal, я думаю, это самый актуальный вариант для вас, чтобы воспользоваться, и мы получаем эти финансы. Пусть Бог благословит вас, да будет в этом имя Бога благословено. Остается 2 минуты и 30 секунд, друзья, и нам необходима сумма $205. $205. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И пусть в этом прославится Господь. И, друзья, и нам остается, как я сказал, 2 минуты, и заканчивается этот час. Слава Богу, кто-то звонит, пусть Бог благословит вас. Спасибо вам, что вы звоните. Я надеюсь, у нас за 2 минуты мы сможем собрать эти $205. $205 и перекрыть, которые сегодня так необходимы и драгоценны для нас, чтобы этот эфир был в прямом эфире 24 часа и на 27 год. Друзья, еще раз наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 1 минута и 20 секунд, и мы нуждаемся в $205. $205. Друзья, и мы сейчас идем в музыкальную паузу. Перед нами новый будет час и новые возможности. И пусть Бог благословит вас. Я хотел бы поблагодарить Господа за это время, которое Господь подарил нам, дорогой Небесный Отец. Я благодарю Тебя за всех братьев и сестер, которые пожертвовали, которые приняли в этом участие. Господи, которые сейчас позвонили, Господь, слава Тебе, благослови, Господь, благослови их, Господь, семьи, дома, благослови, Господь, бизнесы, благослови их нужды, которые они нуждаются, да, наполнится чаша ответов и придет в их жизнь благословение. Господь, мы благодарны Тебе, и перед нами новый час и новые возможности, и Ты знаешь, необходимы нам, которые финансы, восполни это, Господь, за все прославься, великий Бог, аминь. Друзья, мы благодарим Бога за эту возможность, которую Господь дает нам, и у нас остается 30 секунд, и нам необходимо $205, и наш номер, звоните во время этой музыкальной паузы, 425-296-78-29, 425-296-78-29, остается 13 секунд, и нам необходимо $205, и сейчас у нас музыкальная пауза, и мы вернемся к вам обратно, пусть Бог благословит.

В эфире благотворительный марафон служения Радио МВИ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВИ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, мы всех приветствуем вас. Мы с волной вышли с вами в этот эфир, и это у нас новый час и новые возможности. Возможности, чтобы служить, трудиться и благословлять. И спасибо вам, что во время пения вы звоните. Знаете, у меня такое создается мнение, наверное, чтобы побольше ставить музыки, и вы тогда больше звоните. Друзья, спасибо вам. И это очень приятно. Я скажу, очень радостно, что вы звоните, отзываетесь, что вы присоединяетесь. Да благословит нас всех Господь. Знаете, благословен тот человек, который вовремя использует это время. Знаете, есть время сеяния, есть время сжатия, есть время распахивать поля, есть время пожинать, есть время, знаете, принимать дождь, есть время укрываться от дождя, есть время наслаждаться солнцем и есть время укрываться от солнца. Так и здесь, знаете, вот это сейчас данное время. Время для того, чтобы влаживать, сеять, чтобы потом нам всем пожать. Да благословит вас всех Господь. У нас этот час, который начался, и в этом часу, друзья, у нас здесь идут свидетельства, да, свидетельства. То есть служение часа истории наших служений, наших переживаний, наших моментов в жизни братьев и сестер в этой программе этого часа свидетельства. И да благословит каждого Господь. И возьмет в удел и благословит. Спасибо, сестра Олеся. Thank you. Извиняюсь, сестра Олеся мне напоминает. Это время чтения Нового Завета. Извиняюсь, это сегодня день вторник, да. Где сегодня читается Библия, где Слово Божье, Новый Завет, где люди питаются Словом Божьим. Питаются Словом Божьим, наслаждаются Словом Божьим. Я вам скажу лично от себя, для меня служит большим благословением, когда ты едешь на работу, когда ты работаешь, когда ты включаешь, и ты слушаешь Слово Божье, ты рассуждаешь над Словом Божьим, и у тебя рождаются проповеди, и когда ты начинаешь размышлять, ты задаешься вопросом, ты начинаешь глубже копать, глубже углубляться, изучаешь, приготавливаешь проповедь, и твое время наступает проповедовать, и ты делишься то, что Господь открыл тебе. Друзья, у нас остается 48 минут, и нам необходимо $1,995. $1,995. Спасибо вам. Уже два человека приняли в этом действии. Слава Богу. А в общем составляла сумма $2,300. $2,300. И уже поучаствовало два человека. И осталась сумма $1,995. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И нам необходимо 4 человека по $50, 2 человека по $100 и 7 человек по $25. 7 человек по $25. Это время, которое сейчас можно воспользоваться. Мы говорим о сеянии. Мы говорим о том, чтобы влаживать в Царство Божье. И звоните нам на номер 425-296-78-29. Спасибо вам за звонок. Да благословит вас Господь. Друзья, еще раз говорю, что этот час у нас, где мы сегодня с вами говорим в Новом Завете, где читается Писание. И где говорится Слово Божье, где мы зачитываем и мы рассуждаем. И место Писания к этому оставлено. Это 2 Тимофея, 2 глава и 2 стих. «И что слышал от меня, прими многим свидетель, при многих свидетельствах, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». Апостол Павел говорит молодому Тимофею. Друзья, молодому Тимофею, история говорит, богословы говорят, Тимофею было с 16 лет до 22, до 23 лет, промежутки этих лет, где
Тимофей был в окружении апостола Павла, и апостол Павел говорит: «Что ты слышал от меня при многих свидетельствах, то передай верным людям, которые бы способны и других научить». Возлюбленные, то есть верные люди есть. Есть верные люди, которые, знаете, способны научить других. И знаете, спасибо вам за верность. Вот это сейчас звучат звонки. Это вот верные люди. Это верные люди, которые хотят научить других, передать Слово Божье, Новый Завет другим, чтобы другие могли слушать Слово Божье. Возлюбленные, я вас приглашаю. Звоните к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Этот номер дает вам возможность сегодня, друзья, позвонить и проявить верность для нашему Господу в том плане, что мы передать это другим, чтобы другой человек мог услышать о Слове Божьем, о имени Иисуса Христа, о чтении Библии Нового Завета на 27-й год. В этом блоке часа, да, именно нас остается 44 минуты, и нам необходимо $1995. $1995. Мы нуждаемся сегодня в верных людях, как апостол Павел говорит Тимофею, которые были бы способны и других научить. То ты передай верным людям, то есть передай эту информацию, расскажи о Иисусе Христе, расскажи о Слове Божьем, чтобы они не умолкали, чтобы они не молчали, чтобы они не просто были потребителями, они были теми людьми, которые передавали. Возлюбленные, наше время сегодня дано — это передавать, это служить, это достигать, это говорить о любви Христа. Мы не знаем, я вам скажу так, братья и сестры, как долго нам осталось быть на этой земле. Но я слышу, мои уши вот эти слышат, которые сегодня Дух Святой говорит: поспешите, поспешите. Я вам скажу, лично в мою жизнь многократно было за последнее время сказано: поспеши сказать народу, чтобы народ приложил старание, усилия войти в мои потоки, войти в мой удел. Друзья, Господь сегодня торопит. Мы не знаем, когда Господь придет. Кому-то, может, завтра Господь придет. Кому-то, может, послезавтра Господь придет. Кому-то к Новому году Господь придет. Друзья, а кого-то, может, Господь взять нас всех на Новый год. Мы не знаем, когда придет пришествие, но Дух Святой, Он нас торопит. И апостол Павел говорит Тимофею: ты слышал это слово, которое я говорил при многих свидетельствах, рассказывал о силе Божьей и благодати. Я хочу тебе передать: найди верных людей, отыщи этих верных людей и передай им, научи, чтобы они могли научить других. Братья и сестры, мы сегодня в поиске братьев и сестер верных, которые сегодня желают далее понести Евангелие, дальше распространять Слово Божье, дальше влажить для Царства Божье. Пусть Бог благословит вас, и нам необходима сумма $1995. $1995. У нас остается 42 минуты, и этот эфир закроется, друзья. Нам необходимо 4 человека по $50, 2 человека по $100 и 7 людей по $25. Чтобы этот нам час закрыть, друзья. Чтобы нам час закрыть. Пусть Бог сегодня, знаете, дает нам возможность, а Господь нам дает возможность. Пусть Бог благословит каждого из нас. Если вам, у вас нет возможности делать ежемесячно, но у вас сейчас есть возможность пожертвовать $50, 20, 30, $100, $1000 или более этого, друзья, вы можете этим воспользоваться. Звоните, пишите, да благословит вас Господь. И да пребудет на вас благодать и сила и помазание. На номер, куда вы можете позвонить, 425
296-78-29, 425-296-78-29. И мы в ожидании ваших звонков. 425-296-78-29. У нас остается 40 минут, и нам необходима сумма $1995. Спасибо вам, кто отозвался, 2 человека уже, и пусть Бог благословит вас и явит свою благодать и силу. Друзья, хотел бы сказать такую маленькую табличку, которая у меня перед моим столом лежит. Здесь я хотел бы нарисовать вам такую картину. Если у вас есть возможность пожертвовать $20, друзья, в день это составит всего лишь 66 центов. 66 центов. Это в конце года составит $240. Если вы пожелаете $50 пожертвовать, в день составит это $1.66. И это составит, друзья, $605. Если вы пожелаете $75 пожертвовать, это в день составляет $2.50. Если я не ошибаюсь, эта бутылка воды сегодня стоит $2.50. В конце года это составит $912. И если у вас есть возможность $100 ежемесячно жертвовать, это в день $3.33. И в конце года составит $1214. $1214. Это вот такая маленькая таблица нарисована, и вы можете среди этой таблицы посмотреть и это сделать. У кого-то получается, у кого-то есть возможность подписаться, и мы, конечно, рады и ожидаем, и пусть Бог благословит. У кого-то нет, кто-то говорит, я готов $240 заплатить, $300 заплатить за раз, и все. Да благословит вас Господь, или кто-то $600, или $1000. Пусть Бог благословит вас. Друзья, мы ждем ваших звонков. У нас остается 38 минут. 38 минут, друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вот на этот номер вы можете написать, позвонить и принять это участие. Спасибо вам, братья и сестры, все те, которые принимают участие. Я смотрю, здесь с разных штатов братья и сестры принимают в этом участие. Пусть вас всех благословит Господь. О, братья и сестры, слава нашему Богу! У нас остается 38 минут, и у нас сумма уже осталась $1295. $1295. Слава нашему Богу! Пусть Бог благословит вас. Спасибо то, что вы проявляете верность. Верность. Давайте мы вместе с вами, друзья, как апостол Павел говорит, я еще раз зачитаю. 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих. «И что слышал от многих, при многих свидетельствах, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Давайте мы сегодня отыщем вот этих верных людей. Друзья, давайте мы сегодня призовем наших детей, наши семьи, наших друзей, чтобы, знаете, верных, которые готовы, знаете, благословлять, которые готовы служить, которые готовы сегодня, знаете, распространять Слово Божье. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мне прислали смс-сообщение со Львова. Прислали смс-сообщение, и там пишутся такие слова, что мы слушаем Радио МВ, и мы имеем большое благословение. Многие люди получают большое благословение. Неверующие люди также слушают и радуются, и им очень нравится христианские пение, которое звучит, и чтение Библии. Друзья, приятно это слышать свидетельство. Спасибо вам, кто присылал это со Львова. Да благословит вас Господь. Друзья, сегодня Слово Божье, оно звучит, оно достигает. И знаете, что уникально? Есть люди, которые отыскивают верных людей, и они звонят, говорят, слушай, я помогу тебе
передать приемники, ты там пойди в селе нашем раздай, пойди в городе раздай, пойди карточки раздай. И эти люди делают, и таким образом, как вот сейчас я зачитал это свидетельство, люди получают благословение, люди получают радость, утешение. Пусть Бог благословит вас. Этот час, друзья, который мы сейчас собираем финансы, где проповедуется Евангелие Слова Божьего, Нового Завета, где читается, где мы назидаемся, укрепляемся. И мы сегодня нуждаемся в этом часу, чтобы перекрыть этот час на следующий 27-й год. Это на следующий год, друзья, чтобы мы могли быть в прямом эфире, и этот час был уплачен. Остается 35 минут, и нам необходимо 1295 долларов. Слава Богу, приняло 4 человека сейчас участие в этом. 4 человека. Мы начинали этот час с 200-300 долларов. И мы уже пришли к тому, что нам надо 1295 долларов. Слава нашему Богу, друзья. Спасибо вам, что вы отозвались. Спасибо, что вы к нам звоните, пишите. Зайдите на наш веб-сайт readymv.com. RadiumV.com и воспользуйтесь перед Zelle, Cash App, это PayPal или просто кредитной картой вы можете сами сделать или сделать электронно, как вам удобно, да благословит вас Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, как вы думаете, мы, наверное, пойдем сейчас на музыкальную паузу. Перед нами в этой музыкальной паузе мы слышали по-английски пение звучало, мы слышали по-румынски пение звучало. Я не знаю сейчас, какую поставят наши операторы, может по-испански, может по-славянски. Друзья, мы ставим во время этого музыкальной паузы для того, чтобы мы понимали, что радио МВ имеет 4 языка, которые радио МВ на 4 языках звучит. Это 4 радиостанции, которые 24 часа и 7 дней в неделю, где люди получают благословение. Давайте во время музыкальной паузы, друзья, мы примем участие, чтобы Новый Завет в этот час проповедовался по всему лицу земли, во всех каналах, на всех языках. Пусть Бог благословит, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам необходима сумма 1295 долларов. 1295 долларов. После музыкальной паузы мы вернемся к вам обратно. Благословения вам.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения ради МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать ради МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное, возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать священные писания, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир, мы продолжаем этот марафон. Благодарность Богу за это время, которое Господь подарил нам. И, конечно же, хочется сказать спасибо вам за ваши звонки, то, что вы нам звоните и отвечаете, и присоединяетесь, становитесь частью распространения Слова Божьего, становитесь частью того, чтобы Слово Божье распространялось по всему лицу земли, где радио звучит на... звучит на четырех языках, включая 136 стран мира. Да благословит вас всех Господь, друзья. И на номер, куда вы можете прямо сейчас позвонить, стать частью этого часа, чтобы этот час у нас был уплачен, нам остается 20 минут. И нам необходимо, друзья, $1195. Слава Богу, у нас уже идет все меньше, и это остается $195. У нас остается 20 минут, чтобы этот час был закрыт. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы сможете, друзья, быть тем, который сегодня принимает усилия и старания, чтобы сегодня в этом часе, в этом блоке звучал Новый Завет, где многие из вас слушают, получают благословение, и мы питаем свою душу, и не только мы, и наши братья и сестры, которые питаются и получают благословение. Да благословит вас Господь, у нас остается 19 минут, и нам необходима сумма, друзья, 1195 долларов. $1,195. И мы ждем от вас звонков. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо вам, что вы сейчас позвонили. Кто позвонил, нам надо таких пару звоночков, друзья, чтобы нам закрыть этот час. Смотрите, нам надо 2 человека по $50, нам надо 1 человек по $100, и нам надо 4 человека по $25. 4 человека. То есть, если у вас есть такая возможность, подписаться ежемесячно, и мы открыты для того, чтобы вы могли это сделать и вложить дело, которое мы с вами вместе распространяем. Если вы не можете ежемесячно это сделать, но у вас есть возможность сегодня пожертвовать какую-то сумму, которая сегодня вы расположены, чтобы поддержать, друзья, да благословит Господь, вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29.

частью этого благословения, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нам остается 17 минут, друзья, 17 минут, и наш эфир подойдет, этот час подойдет к концу, и остается нам $1995. И Павел обратился к Тимофею, говорит: «Найди людей верных и передай им, чтобы они могли научить других этому Слову Господнему», то есть Писанию, которое мы слышим. И хочется зачитать для вас благословение, друзья, для всех радиослушателей, для всех, кто жертвует, кто прилагает усилия, кто звонит, кто заходит к нам сейчас на веб-сайт radiomv.com и принимает участие. Там у нас есть, можно через Zelle использовать, можно Cash App и можно PayPal. Если вы проживаете в Европе или в Канаде или в других странах, вы можете воспользоваться PayPal, друзья, и да благословит вас Господь. И то, что мы вместе с вами сможем это сделать, пусть Бог благословит вас. У нас остается 16 минут, друзья, 16 минут, и нам необходимо $1195. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И хочется зачитать благословение в жизнь каждого, кто сегодня нас слышит, кто принимает участие, кто следит за нами, наблюдает за нами. Пусть вас Бог благословит. Пусть Господь сделает вас учителями, наставниками для других. Друзья, пусть Господь сегодня сделает нас сегодня учителями и наставниками, и, знаете, для других помощниками. Знаете, вот это вот, чтобы сегодня мы могли служить благословением, наставлять, благословлять и производить работу и действия. Слава нашему Богу, друзья! Видите, мы сейчас получили этот звоночек. Спасибо вам, кто это позвонил. И нам осталось 15 минут, друзья, и нам необходимо $995. $995 и 69 центов. И в этом блоке часа приняло уже 6 человек. 6 человек приняло участие, чтобы, друзья, эту сумму эту закрыть, чтобы мы могли, этот час был проплачен. Нам необходимо еще несколько людей, друзья, чтобы набрать эту сумму $995. $995. Позвоните нам на номер 495-296-78-29. 495-296-78-29. Нам необходимо 2 человека по $50, 1 человек $100 или 4 человека по $25 ежемесячно. И эта сумма будет закрыта. И этот час будет проплачен. Друзья, и эта возможность сегодня есть для каждого из нас. И спасибо вам, когда, знаете, вот здесь я смотрю, кто-то пожертвовал $100, кто-то пожертвовал $200 одноразово, кто-то пожертвовал $300, $500 одноразово. И таким образом, друзья, потихонечку, и нас, мы идем к цели, и достигаем цели, которые мы сегодня у нас есть, чтобы нам дойти до конца, друзья. Пусть Бог благословит. У нас остается 13 минут и 40 секунд, и нам необходимо $995. $995, друзья. И мы закроем этот эфир. Пусть сегодня Господь благословит нас. Нам надо вообще 10 человек по $100, друзья, и мы закроем этот эфир, и это будет уплачено. Или нам надо 5 человек по $200, и этот эфир мы сейчас закроем, оплатим. Пусть Бог благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29, или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и можете принять там участие через Cash App, через Zelle, через PayPal, через кредитную карточку, выписав чек. Это PO Box 523,
Mount Vernon, Вашингтон, 98273. Можно так даже сделать, как вам удобно, друзья. Если вы проживаете за пределы Соединенных Штатов, и вы можете принять участие через PayPal, мы это тоже ожидаем, пусть Бог благословит вас. Остается у нас 12 минут, и мы...

ждем звонков ваших, друзья. И звоните нам на номер 425-296-78-29. И в это время вы сможете проплатить, чтобы мы смогли в 27-м году вместе служить, вместе проповедовать. Друзья, совместно мы только можем распространять Слово Божье. Самим невозможно это делать. Самим это очень трудно, тяжело. Но когда мы вместе, мы способны достигать до краев земли. Радиослужение звучит на 136 стран мира, друзья, на 4 языках, достигая, знаете, те страны, тех людей, чтобы Слово Божье, оно распространялось. И этот час очень важен. Этот час очень важный час. Почему? Потому что здесь звучит Слово Божье, Новый Завет зачитывается, где люди слушают новое Слово Божье, где они, знаете, питает свой дух, питается их, знаете, разум, и жизнь их изменяется, она трансформируется в Слове Божьем. Возлюбленные, у нас остается 10 минут, и нам необходима сумма $995, и вы можете прямо сейчас позвонить нам на номер 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Да благословит вас всех Господь. Хотелось бы напомнить, что радиослужение – это не коммерческое радио. Это радио благодаря таковых людей, как вы, братья и сестры. Те, которые как принимают участие, как сейчас 6 человек приняло участие, чтобы оплатить этот час, чтобы в этом этот час был оплачен, чтобы он звучал, чтобы в эфире был, и, знаете, вы могли получать благословение. Позвонив на радио, друзья, вы можете в течение 2-3 минут вы дадите всего лишь свои данные, и наши сотрудники, они примут информацию, возьмут это ли будет одноразово или ежемесячно, как вам удобно, друзья, как у вас сердце располагает. Помните, $20, $30, $10, $50, $100 и так далее, друзья, оно приносит большое благословение в Царство Божие. Да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 9 минут, и нам необходима сумма $995. И мы сегодня приглашаем вас. Если даже вы работаете в какой-то компании, и вы можете поделиться своими начальниками, если они желают, знаете, принять в этом участие, да благословит вас Господь, и чтобы вы могли принять в этом участие, чтобы вместе с вами мы могли пойти дальше, вместе с вами понести Евангелие дальше. Пусть Бог благословит нас. И понимая то, что, знаете, распространение Слова Божье, мы достигаем дальше и достигаем краев земли, и Слово Божье говорит, и тогда придет конец, да, когда проповедь Евангелия будет проповедана до краев земли. И как важно, чтобы сегодня каждый из нас, мы прилагали в этом старание усилия. Каждый из нас сегодня, знаете, мы делали эти моменты в жизни, и Господь, тот, который видит, слышит и благословляет. Давайте мы поспешим, друзья, поспешим в это время благоприятное, в это время день спасения, в это время, когда мы сможем, знаете, послужить другому, донести Евангелие, протянуть руку благословения. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам необходимо несколько звонков, чтобы закрыть этот час. У нас остается 7 минут, и нам необходима сумма $995. $995. Друзья, мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит вас. Помните то, что сегодня мы можем благословлять других. Помните то, что радиослужение, оно переживает, чтобы каждый сегодня получил эту пищу, которую каждый, чтобы сегодня был способен
иметь, друзья, способен иметь это Слово Божье и радоваться о том, чтобы сегодня, знаете, мир Божий наполнял сердца. Как мы вчера выслушали, если у вас есть возможность написать свидетельство, да, свидетельство, что делает радио в вашей жизни. Друзья, напишите, мы зачитаем. Вчера мы прослушивали, которое вы делали свидетельство, и мы писали, и братья и сестры вдохновлялись и ободрялись. Друзья, давайте мы будем открывать свои уста и хвалиться именем Господним то, что делает Господь в жизни вашей. Напишите нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Напишите ваше свидетельство. Скажите, что Господь делает в жизни вашей и ваших детях. Друзья, у нас остается 6 минут и 30 секунд. 6 минут и 30 секунд. И нам необходимо несколько звонков. Спасибо вам. Кто-то сейчас позвонил, вы это слышали, этот звонок. Друзья, и нам необходима сумма, которую нам надо закрыть этот час. Это $995. $995. Друзья, нам нельзя уходить в минус. Почему? Потому что если мы будем уходить в минус, мы будем дольше будем в эфире для того, чтобы собрать все эти финансы. Мы хотим это чем быстрее, потому что братья и сестры желают слышать эти программы, которые у нас ежечасно звучат, и они желают, чтобы оно быстрее пришло в эфир. Давайте мы будем молиться, давайте мы будем просить: Господь, открывай свои житницы, располагай сердца народа, чтобы мы вместе могли проповедовать Евангелие. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Ваша лепта, которая способна изменять этот мир. Ваша лепта поспособствует, знаете, вдохновить, ободрить и благословить. Звоните на этот номер 425-296-78-29. И нас остается 5 минут, друзья, и этот час подойдет к концу. И в этом часе нам еще необходимо $995. Это идет марафон. Если вы только присоединились, я смотрю, люди присоединяются. Хотел бы напомнить, что это ежегодный марафон для того, чтобы, знаете, нам собрать финансы, как мы делали в прошлом году, позапрошлом году и прошлые годы мы это делали, чтобы быть в эфире. Благодаря братьев и сестер, которые принимают в этом сугубую часть и влажат в эту часть, друзья, мы имеем сегодня это прекрасное, благословенное время, где мы можем сегодня слышать Слово Божие, вдохновляться, ободряться. У нас остается 4 минуты, друзья, 4 минуты, и нам необходимо $995, $995, чтобы этот час был уплачен. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Сделайте шаг веры, друзья, в своей жизни. Может, вы никогда не жертвовали, вы, может, всегда слушали, радовались, но вы никогда не жертвовали для служения, чтобы оно распространялось. Друзья, примите в этом участие. Пусть Бог благословит вас. Помните, мы совместно можем это сделать. Совместно мы можем проповедовать. Делитесь, говорите с близкими, родными, друзьями. Уже остается 3 минуты и 30 секунд, друзья. И нам необходимо $995. $995. Остается 3 минуты и 30 секунд. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. И выбрать ту платформу, которая вам удобна. PayPal, Zelle или Cash App, и воспользоваться этим, пусть Бог благословит вас, или выписать чек, или воспользоваться кредитной картой, просто перевести финансы на наш счет, как вам удобно, пусть Бог благословит вас. И у нас остается 3 минуты и 1 секунда, друзья, и нам необходимо $995, чтобы этот эфир был полностью проплачен на следующий год. Помните, когда у нас этого нету, мы не способны. Радиослужение не способно, друзья, знаете, полноценно функционировать на следующий год. Если мы не дособираем эти финансы, у нас будет, как говорится,
проблемы финансовые, которые мы вынуждены будем обращаться опять. Мы будем вынуждены опять будем просить по причине того, что ради МВИ она не зависит абсолютно ни от какой финансовой структуры, которая спонсирует это, как, например, рекламы, это какие-то бизнеса или какие-то компании, или какие-то церкви. Нет, это все те, кто желает, кто открывает сердце, кто служит. И спасибо вам, что вы это делаете. Спасибо вам, что вы открываете свое сердце. И я тоже благодарю многих пастыров, которые открывают свои сердца, и они принимают в этом участие. Пусть Бог благословит вас, потому что мы на одном поприще. Мы на одном поприще, где вместе трудимся, где вместе проповедуем Евангелие. И пусть Бог благословит и призываем церквей, чтобы поддержали это служение. Пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, остается 1 минута и 30 секунд, и нам необходимо $995. $995. 1 минута и 20 секунд. И я приглашаю вас, давайте мы именно в этот раз, друзья, в одной минуте, чтобы у нас несколько звоночков, чтобы перекрыть эти $995. $995. Спасибо вам за звонок. Пусть Бог благословит вас. Еще нам надо несколько звонков. Звоните нам, друзья. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И у нас остается 49 секунд. 49 секунд, и нам необходима сумма $995. $995, друзья. И так не хочется, чтобы мы уходили в минус. Так не хочется, чтобы у нас это было как бы минус в этом эфире, в этом часе. Пусть Бог благословит каждого из вас, даст сегодня нам возможность служить и благословлять. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И у нас остается 18 секунд, и этот час у нас закроется, и этот час подойдет к концу, а в этом часе у нас звучит Новый Завет. Новый Завет, где мы его слушаем, где мы вдохновляемся, ободряемся, остается 4 секунды, и нам необходимо $995. Друзья, пусть Бог благословит вас, звоните нам на номер 425-296-78-29. 78-29. К сожалению, большому, друзья, мы ушли в минус. Мы ушли в минус $995. Мы не дособирали с вами. Мы не смогли дособирать эти финансы. И мы ушли в минус. И у нас начался новый час и новые возможности. Этот новый час, который у нас сегодня, друзья, это свидетельство, которое мы об этих сейчас будем говорить тоже. Пусть Бог благословит вас. У нас в этом часе есть 59 минут и 15 секунд. И в этом часе нам необходимо собрать сумму. Это $1578. $1578. И нам необходимо 3 человека по $50, 2 человека по $100 или 6 людей по $25, друзья, ежемесячно. Если вы сможете это сделать, и у вас получается, благословит вас Господь. Если вы не располагаете ежемесячно, но вы можете это сделать одноразово, вы можете этим же воспользоваться. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И этот час, который новый начался, это новые возможности, где мы можем жертвовать, друзья, где мы можем поддерживать, где мы можем благословлять, где мы можем сегодня быть свидетелями по всему лицу земли. И этот час свидетельства. Обычный час служения, часа истории наших служений, которые мы проходим и в нашей жизни, в истории, которые моменты мы переживаем и которые мы имеем. И сегодня
Пусть Бог благословит каждого из вас, даст вам сегодня желание, стремление, хотение, чтобы мы сегодня были, знаете, теми людьми, которые желаем служить и желаем благословлять. Это час свидетельства, да. И стих для этого свидетельства часа оставлен на место Писания, Псалом 65-й. 16 стих, сказано такие слова: «Придите, послушайте все боящиеся Бога, ибо я возвещаю вам, что сотворил Он для души моей». Придите и послушайте. Знаете, Давид говорит: «Придите, послушайте все, что сделал Господь для нас, и возвещайте, говорите о Нем». И вот это сегодня мы приглашаем вас, чтобы мы сегодня возвещали Слово Божье, хвалились именем Иисуса Христа, прославляли Его имя и радовались в Нем. Друзья, пусть Бог благословит каждого из нас. И место Писания, как я говорил, это Псалом 65, 16 стих. И этот час, час свидетельств. И здесь сказано такие слова: «Придите, послушайте все, все боящиеся Бога, и возвещу вам, что сотворил Он для души моей». И Давид восхвалялся и прославлял имя, что сделал Бог для в жизни его. Друзья, у нас этот новый час, и где мы можем принять в этом участие. У нас 56 минут остается, и нам необходимо взять сумму, которая покрыть этот час, это $1578. $1578. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если кто-то сейчас подключился, чтобы слушать свидетельства, и вы слышите нас, это идет передача «Марафон», ежегодная передача, которую мы раз в год выходим в эфир и призываем вас, нуждаемся в том, чтобы финансы, которые нам необходимо собрать на 27-й год, пусть Бог благословит вас, и вы можете принять в этом участие. Дается прекрасная возможность, чтобы нам служить, чтобы нам благословлять, чтобы нам вместе распространять Слово Божие. Пусть в этом прославится имя Господне. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и пожертвовать там, друзья, и воспользоваться PayPal, воспользоваться Cash App, воспользоваться, друзья, и Zelle, воспользоваться, знаете, кредитной картой, счетом банка, или даже вы можете воспользоваться, выслать чек, как вам удобно, и на адрес PO Box 523 Mount Vernon, Вашингтон 98273. Пусть Бог благословит в этом каждое сердце. Помните, возлюбленные, ваша лепта, она играет большую роль на протяжении целого года. Я вам сейчас расскажу маленькую табличку, которая у нас есть. Если вы жертвуете $20 ежемесячно, в конце года это составит $240. Если вы жертвуете $50 ежемесячно, в конце года это составит $605. Или если вы жертвуете $75 ежемесячно, то в конце года оно составит $912. Видите, как важно, когда мы жертвуем и ежемесячно, или одноразово мы делаем, или когда мы жертвуем $100, то в конце года составляет $1214, друзья. Ежемесячно это приносит большое благословение, и где мы способны радиослужение проповедовать и быть в эфире, и благодаря таковых братьев и сестер, которые сегодня принимают в этом участие, мы можем сегодня находиться в эфире. И у нас сейчас 53 минуты, и нам необходима сумма $1578.72. $1578.75. Да благословит вас всех Господь. Я благодарю каждого, тот, кто принимает в этом участие. Спасибо вам. То, что вы сегодня становитесь частью, вы благословляете, вы жертвуете, вы уделяете. Да благословит вас всех Господь, кто молится
У кого нет такой возможности жертвовать, друзья, но у вас есть возможность молиться. У вас есть возможность благословлять. Благословляйте братьев, сестер, которые нуждаются, которые проходят трудности, которые проходят переживания. Друзья, да благословит вас всех Господь. Да наполнит благодатью, да наполнит силой, да наполнит мудростью. И даст вам силы и здоровья. Спасибо вам. Вот у нас сейчас кто-то пожертвовал, и это один, показывается, что один человек это сделал, слава Богу. И нам уже необходима сумма, друзья, 1218 долларов. И у нас остается 52 минуты. К сожалению, как вы слышали, прошлый час мы не дособирали 995 долларов. Мы ушли в минус. Друзья, и как не хочется, чтобы у нас эти минусы были, а хочется, чтобы у нас были плюсы, и чтобы мы могли иметь это, и для того, чтобы Слово Божие звучало. Спасибо вам, что вы пишете и говорите о том, что вы молитесь, а вы переживаете. И многие из вас переживают, что радио, чтобы радио не закрылось на 27-й год. И хочется сказать этим братьям, сестрам, помните, все в руках Господа Иисуса Христа, и мы молимся, чтобы оно не закрылось. Мы молимся, чтобы оно существовало, потому что они переживают. Есть, пишут, что говорят, я инвалид и не способен двигаться, но я всегда с вами, слушаю вас, и вы для меня жизнь. На самом деле, друзья, есть многие люди, которые, знаете, прикованы к кровати, к креслу, прикованные, где не могут сегодня находиться свободно, как мы находимся, да, но для них радиослужение это служит большим благословением. Если мы только бы осознавали, какую силу, какое благословение получают наши братья и сестры, друзья, мы бы, наверное, с большим, более усердием распространяли, говорили о радио другим людям. Так что давайте мы будем делиться, давайте мы будем говорить, давайте мы будем подготавливаться, давайте мы будем сегодня влажить дело Божье. Приглашайте своих сыновей, дочерей тому, чтобы вложить дело Божье, чтобы, знаете, стать частью этого благословения. И вы, те братья и сестры, которые получаете благословение, вы можете свободно позвонить, сказать, слушай, радиослужение, оно служит для меня благословением. Если бы ты мог бы стать частью этого служения, вложить эту лепту, вложить в этот час, чтобы этот час был проплачен на 27-й год, друзья. Воспользуйтесь этой возможностью, возьмите ваш телефон, прозвоните, пусть Бог благословит вас, и они смогут к нам зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и там принять в этом участие. Звоните нам на номер 425-296-78-29, и нам необходимо, друзья, 3 человека по 50 долларов, 2 человека по 100 долларов и 5 людей по 25 долларов ежемесячно. И сумма, которой нам необходимо осталось уже перекрыть, это 1218 долларов, и это эфир будет закрыт и будет проплачен. Звоните на этот номер, который я только что говорил, а он является 425-296-78-29. И также, друзья, у нас, напоминаю, остается 48 минут. Осталось 48 минут, и этот эфир, этот час подойдет к концу, который в этом часу мы слышим свидетельство. Свидетельство, которое свидетельствуют братья и сестры, рассказывают, что сделал Господь в их жизни. Я бы желал бы призвать вас, радиослушатели, напишите ваше свидетельство, что сделал Господь в вашей жизни через радио. Поделитесь с внуком, и с детьми, с сыновьями. Вы напишите, что вы видите, Господь делает в жизни родителей ваших. И пришлите нам, друзья, и мы это с удовольствием зачитаем. И это заполнит свидетельство эфир. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы пишите нам на номер 425
296-78-29, 425-296-78-29. И напоминаю, у нас остается 47 минут, и нам необходима сумма, которая уже осталась, это $1218. $1218, чтобы проплатить этот час. Чтобы этот час был оплачен, чтобы мы могли, друзья, быть в эфире, мы двигаться дальше и проповедовать Слово Божье, и, конечно же, вдохновлять других и ободрять других. Давайте мы поспешим, друзья. Мы, как говорится, не знаем, как долго мы еще будем на этой земле, как долго будет возможность, чтобы мы могли служить. Но есть сегодня возможность. Давайте мы этой возможностью воспользуемся. Давайте мы этой возможностью сегодня будем прилагать усилия, старания. Пусть в этом Господь прославится. И еще раз напоминаю, что у нас остается 47 минут, и нам необходима сумма $1218, и нам это, чтобы закрыть этот блок, этот час, и номер телефона, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните, друзья, нам на номер, нам необходимо 3 человека по $50, 2 человека по $100 или 5 людей по $25 ежемесячно, и мы сможем закрыть этот час, который будет звучать в течение года, 27-го года. Это проходит марафон, кто сейчас только что присоединился, кто сегодня слушает нас, кто-то может задается вопросом, что происходит здесь на радиослушание, куда собираются финансы. Это ежегодный марафон, когда мы собираем финансы, чтобы радио звучало на следующий год, друзья. Помните, если мы сегодня, вы не жертвуете на радио, если вы не являетесь частью радио, помните, у вас есть такая возможность стать частью этого служения и жертвовать. Когда мы начинали вчера, когда мы начинали понедельник этот эфир, мы говорили, нам сумма необходима $135,500. $135,500. В данный момент, друзья, нам уже осталось $91,003. $91,003.81. Чтобы нам собрать вот эту полную сумму, на которую нам необходимо на 27-й год. Друзья, на 27-й год. И мы сможем быть дальше в эфире и проповедовать Слово Божье. Мы разбили их по часам. На каждый час есть сумма, которая необходимо собрать, друзья. И нам сумма, которая необходима сейчас, в данный момент, на этот час осталось собрать, это $1218. $1218. А что у нас в этот час звучит? У нас в этот час звучат свидетельства. Люди, которые рассказывают, что сделал Господь в их жизни. Мы слушаем их, мы назидаемся, мы вдохновляемся. Мы даже, может, делимся с кем-то, рассказываем, что делает Господь, друзья. Пусть Бог благословит вас. И наш остается время, друзья, это 44 минуты. Остается 44 минуты, и этот час подойдет к концу. И нам необходима сумма. Это $1218. $1218. И звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хотел бы вам сказать, как вы думаете, какие страны у нас вошли в десятку стран мира, которые слушают нас и принимают большое участие в слушании. Я вам хочу сейчас рассказать. Соединенные Штаты номер один, и где сегодня принимают большое участие. И Украина у нас номер два, Германия номер три, Россия номер четыре, Канада 5, Белоруссия 6, Молдавия 7, и Бельгия 8, Польша 9, и Эстония 10. Друзья, эти страны, которые принимают сегодня большое участие в слушании радио,
и пусть Бог благословит каждого. И потом идут до 136 стран мира, где принимает участие, слушает. Радиослужение, оно звучит на 4 языках. Испанский, немецкий, английский и славянский язык. Где проповедуется Слово Божье? Где распространяется Слово Божье? Где проповедуют братья-служители, проповедники? Так что пусть Бог благословит вас, друзья, где вы можете своим детям рассказывать. Они могут включать вот через такие радиоприемники. У нас есть радиоприемники, которые работают через интернет. Вы можете их заказать, друзья, получить, и вы можете абсолютно дома слушать, которые они у вас будут играть. И ваши дети, если ваши дети уже больше по-английски, там есть детские английские передачи и также английское радиослужение. Вы можете слушать, если вам удобно на испанском, если вам удобно на немецком или на славянском языке. Пусть Бог благословит вас. Радиослужение имеет эти языки для того, чтобы достигать чем больше людей для Царства Божьего. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И наш номер, который я озвучил, куда вы прямо сейчас можете позвонить. И у нас сумма на этот час необходима $1218. У нас остается 41 минута. 41 минута, друзья, и нам необходима сумма $1218. И давайте мы, наверное, пойдем на музыкальную паузу. И во время музыкальной паузы, друзья, вы можете позвонить нам на номер и стать тем одним человеком, который способен сегодня вместе с нами проповедовать Евангелие. Звоните нам на номер 425-296-78-29.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Радио МВИ – это голос Евангелия в цифровом мире. Все началось с послушания и доверия Богу, со стремления исполнить великое поручение и донести благую весть по всему миру. Уже 20 лет Радио МВИ ежедневно достигает сердец людей там, где они находятся в цифровом пространстве, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это служение несет Евангелие, надежду, утешение и библейскую истину людям разных стран, возрастов и культур. История радио МВИ началась в 2006 году. Именно тогда Бог дал понимание, что радиослужение должно стать миссионерским делом, способным достичь людей далеко за пределами церковных стен. И вложил это призвание в сердце Эдуарда Натёкина. В феврале этого же года радио впервые зазвучало на просторах интернета. Студия располагалась в доме молодой семьи Эдуарда и Любы. К служению активно присоединились молодежь и подростки из церкви Slavic Gospel Church в городе Маунт Вернон, штат Вашингтон. Именно от названия этого города и появилось первоначальное имя – Радио МВИ. Техническую сторону служения нес 20-летний Павел Натёкин. Позже к нему присоединился Алекс Гайдай. А за документальную часть отвечал Вадим Натёкин. С первых дней Любовь Натёкина ежедневно составляла плейлист программ и остается верной этому служению уже на протяжении 20 лет. Так появились первые регулярные эфиры, первые слушатели и первые отзывы. Стало ясно, это не на время, это путь, который нужно продолжать и развивать. В эфире появились первые регулярные передачи «Хлеб насущный» и «Это интересно» с ведущими Ларисой Давидюк и Еленой Федорук. Программа «Свидетельство» выходила при участии Ларисы Давидюк. Добавилась программа «Детский час», материалы для которой подготавливали и записывали Карина Кислянка Гайдай, Рая Качинская Ламдан, Наташа Казакова Федорук, Ксюша Чернега Гончар, Снежана Натёкина Ловин, Светлана Натёкина Браун, Инна Федорук Петрук и многие другие активные волонтеры, привлекая детей и подростков к записи стихов, рассказов и библейских историй. В этот же период вышла программа «Чтение книги», озвучку которой осуществляли Надежда Байдак, Лариса Давидюк, Оксана Натёкина, Людмила Натёкина, Таня Федорук, Таня Давидюк, Оксана Датская, Елена Федорук, Максим Рыжих и Таня Кислянка. Служение активно пополнялось ведущими и волонтерами. Сергей Натёкин, Лена Казакова-Гребень, Алексей Рудаков, Вова Федорук, Юля Кислянка-Бойко, Юля Леус-Качинская, Рома, Андрей, Артем, Оксана Байдак, Ангелина Фиськова, Стас Элина Давидюк, Настя и Иван Покрова. Шаг за шагом радио МВИ росло и укреплялось. Команда расширялась, эфирное наполнение увеличивалось, и радио становилось доступным для все большего числа людей. Постепенно в эфир вошли прямые трансляции. А по просьбам слушателей стартовала передача «Встреча друзей», которую вела Ксюша Чернега-Гончар. А позже к ней присоединились Наташа Казакова-Федорук и Алекс Гайдай. 2010 год ознаменовался особым событием. Господь даровал возможность приобрести здание для офиса служения в городе Маунт-Вернон,
как ответ на молитвы и полное восполнение финансовой нужды через своих верных детей. Ремонт проводили братья и сестры из разных церквей, объединенные желанием послужить и помочь в Божьем деле. В 2011 году радио MV переехало в новое здание и получило официальную лицензию на установку антенн в нескольких городах штата Вашингтон. Значительный вклад в проект по установке антенн внесли Владимир Литвинчук и Ростислав Волошин. В этот же период к коллективу присоединился Павел Ловин. И служение становилось более организованным и устойчивым, постепенно выходя на новый уровень. География вещания росла, сохраняя миссионерское сердце. И в 2012 году была установлена еще одна антенна радио MV в штате Огайо, в городе Колумбус. В 2013 году к служению в качестве секретаря присоединилась Инна Гончар, датская. В это же время начались регулярные миссионерские поездки. И на базе радио был сформирован миссионерский отдел U-Turn Ministry. Отдельным направлением стало распространение радиоприемников. Большой вклад в это служение внес Максим Рыжих. Он лично занимался их программированием, помогал с установкой и отвечал на поступающие звонки, восполняя текущие нужды. Со временем команда расширялась, и к служению в качестве офисных работников присоединились Олеся и Елена Гончар, а позже Сергей Гончар, который взял на себя реализацию проекта по изготовлению и печати наклеек и картин. Также Александр Петрук послужил на радио, записав библейские стихи для ежедневной рубрики «Стих дня». В 2015 году был запущен канал вещания радио MV на немецком языке, редактором которого стала Светлана Браун-Натекина. В 2016 году Господь побудил начать программу «Молитва» в прямом эфире с видеотрансляцией на Facebook и YouTube. Так воплотилась в жизнь идея достигать людские сердца через социальные сети. В развитии этого служения большую помощь оказал присоединившийся к команде Александр Богинский, отвечая за техническую часть в студии. В передаче «Молитва» участвовали Николай и Мария Шипетько вместе со своей дочерью Людой. В этом же году были открыты каналы вещания радио MV на английском и испанском языках. Руководителями англоязычного канала стали Павел и Лиля Натекины. Редакторами испаноязычного канала были Аранза и Сергей Шуликовы, а также Люба Перепечаева, Ях. Так радио MV приобрело статус мирового вещания. Бог продолжал вести дальше, открывая свою волю и расширяя служение. Интенсивно устанавливались антенны вещания радио MV на испанском языке в Мексике, Панаме, Перу и Аргентине. К концу 2017 года был реализован новый миссионерский рождественский проект «Подари подарок сироте, поделись теплотой сердца». В нем активно участвовали радиослушатели, жертвуя средства на рождественские подарки, которые были доставлены в 11 миссионерских точек. Пребывая в постах и молитвах, команда искала Божьего водительства относительно переезда радио в штат Техас. И в 2020 году Господь подтвердил этот шаг и усмотрел просторное многофункциональное здание для радио MV и служения U-Turn. Так началась новая глава в истории служения. Свой 15-летний юбилей радио MV отметило уже на новом месте. В этом же году был запущен круглосуточный YouTube-эфир со славянским музыкальным
и детским каналами, а также с непрерывным чтением Библии, что позволило еще шире распространять Божье Слово. Следующим чудом, которое явил Господь, стал сбор средств на ремонт здания. По инициативе братьев и сестер из церкви Славик Такома Центр в штате Вашингтон состоялся благотворительный ужин. Бог продолжал располагать сердца людей к поддержке этого служения. В 2021 году вышел первый выпуск журнала «Мир вашему дому» и был издан первый календарь «Радио МВ», как еще одно свидетельство того, что служение продолжает расти и развиваться. С 2023 по 2024 годы «Радио МВ» стало доступно на платформе «Алекса». Была запущена телеграм-трансляция славянского канала. К команде сотрудников присоединился Израиль Натекин, активно помогая и поддерживая техническое направление вместе с Павлом Натекиным. Также к сотрудникам присоединилась Антонина Седлинская, став значительной поддержкой в развитии англоязычного канала «Радио МВ». И Надежда Байдак, которая запустила новую рубрику «Духовные размышления на каждый день». В Аргентине была установлена еще одна антенна для испаноязычного канала, а миссионерские поездки продолжали расширять границы служения. 2025 год ознаменовался важными событиями в жизни служения. Был обновлен веб-сайт, выпущены новые приложения для Android и Apple, была запущена онлайн-платформа для YouTube образования. Прошло рукоположение Эдуарда Натекина на епископа. Миссионерские поездки в Чили и Литву стали продолжением служения и еще одним свидетельством Божьей верности. И вот 2026 год, 20 лет радио МВ, 20 лет Божьей верности, 20 лет служения, начатого молодежью, 20 лет молитвы, труда, жертвенности и послушания. Радио МВ продолжает быть голосом надежды, голосом веры и голосом Евангелия, звучащим по всему миру. И во всем да будет прославлено только имя нашего Господа. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

брат Эдуард и все труженики радио, мы сердечно благодарим вас за ваш труд на Ниве Божьей. Будьте тверды, непоколебимы, все у вас да будет с любовью. Спасибо вам огромное за ваш труд, за духовное подкрепление через ваше радио для многих больных. Да и те, кто здоровый, приятно пребывать в Слове Божьем, слушать свидетельства и славить Господа вместе с народом Божьим. Пусть Господни благословения почиют на вас, на ваших домах и семьях. Пусть Господь пошлет ответ на ваши нужды и желания. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим, благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю.

$69, 869 долларов. Спасибо всем, кто принял в этом участие, чтобы распространять Слово Божие вместе с нами дальше. Да благословит вас Господь. На номер, который вы можете прямо сейчас позвонить и стать тоже частью этого служения. Пусть Бог благословит вас. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 16 минут и 17 секунд, и этот час подойдет к концу, и мы приглашаем вас, чтобы вы присоединились, и нам необходимо в этом часе закрыть этот час, и эта сумма, которая составляет $869, $869. Я благодарю всех тех, кто позвонил, кто зашел к нам на веб-сайт radiomv.com и сделал электронно, воспользовался и пожертвовал. Пусть Бог благословит вас, стал частью этого служения. Друзья, нам необходимо 2 человека по $50, 1 человек $100 или 3 человека по $25. Вы можете это сделать, друзья, позвонив нам на номер 425-296-78-29. Или вы можете сделать это одноразово. Одноразово, как у вас есть сейчас возможность выделить какую-то финансовую сумму и благословить. Вы это можете сделать. У нас остается 15 минут, и нам необходимо $869, $869, чтобы закрыть этот час, друзья. Звоните к нам на номер 425-296-78-29, и мы вместе с вами желаем идти в 27-й год, чтобы проповедовать Евангелие, распространять Слово Божье, вместе достигать людей, и, конечно же, хотим, чтобы Слово Божье достигало множество людей. Но мы понимаем и осознаем, что сами мы не способны. Одни, как только вместе способны мы это сделать. Сделать с вами, с братьями, сестрами, которые проживают в разных штатах, в разных странах, и мы можем это делать. Да благословит во всех Господь. И то, та лепта, которую вы вложите, она приносит много плода, друзья, потому что радиослужение, оно звучит 24 часа и 7 дней в неделю. Как вы слышали, мы включали наш обзор, что радиослужение исполнилось 20 лет уже, 20 лет, друзья, и нам вот идет 21 год. И вот это то, что происходит сегодня, и, друзья, и мы благодарны Богу за всех верных тружеников, братьев, сестер, которые прилагают усилия, которые жертвуют, которые становятся, знаете, спонсорами, которые поддерживают, которые выделяют финансы. Да благословит вас Господь. У нас остается 13 минут и 20 секунд. И нам необходима сумма $869. $869. И нам не хочется идти в минус, друзья. Прошлый час мы ушли в минус $995. Нам не хочется, чтобы мы в этом минус тоже ушли. И вы можете позвонить к нам или зайти на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com, и можете стать и воспользоваться там Cash App, PayPal, Zelle или через кредитные карты, как вам удобно, или выслать чек, пусть Бог благословит вас. Или позвоните нам на номер, где сестры вам уделят время, где-то буквально 2-3 минуты, и вы сможете принять в этом участие. Да благословит вас Господь. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И мы приглашаем вас принять в этом участие, приглашаем вас стать частью этого служения, быть частью этого благословения. И этот час, который в этом часе, который звучат свидетельства братьев, сестер, которые, знаете, распространяют Слово Божие, и благословение, которое хочется для вас передать, пусть Господь подарит вам свое свидетельство в жизни вашей. Да, на самом деле, пусть Господь подарит свидетельство, чтобы у вас было свидетельство. Может, вы сегодня, у вас не все так гладко, все так хорошо. Сделайте это в шаг веры. Скажите: Господь, у меня вот эти переживания, вот эти проблемы, вот это то, что у нас сегодня есть. И сказать: ну, Господь, я желаю вложить в дело Твое. Помоги, выйди навстречу ко мне.

Помоги, выйди в этих ситуациях. Написано Слово Божие четко, ясно. Испытайте меня, проверьте меня, да. То есть давайте мы это с верой дадим перед Богом этот момент и скажем: Господь, мы отдаем вот эту ситуацию Тебе, отдаем вот это положение. Помоги мне, выйди навстречу, пусть Твое имя будет прославлено. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И остается у нас 11 минут и 10 секунд. И на сумму, которая составляет $869. $869. Друзья, нам надо несколько звонков, чтобы закрыть этот час. Пусть Бог благословит сегодня тех, кто уже принял в этом участие, а приняло 3 человека. Спасибо вам, что вы отозвались. Во время у нас была музыкальная пауза. Объявление, мы рассказывали о радиослужении. Спасибо, что вы приняли в этом участие и принимаете. Как радостно, друзья, что мы можем вместе двигаться, как радостно, что мы можем вместе прославлять и распространять и благословлять имя Господня, ибо оно благо, и Господь тот, который производит работу и действия в жизни нашей. Помните, $869, которые нам необходимо, и остается 10 минут. Друзья, это 2 человека, которые по $50 могут перекрыть эту финансовую недостачу, которая у нас сейчас есть. Или один человек по $100, или 3 человека по $25, и перекроется эта недостача, которая сегодня есть финансово, чтобы сегодня мы имели это благословение, имели это, знаете, время на 27-й год, который мы можем вместе распространять, проповедовать, и чтобы эти свидетельства звучали, и Слово Божие распространялось, друзья. Да благословит вас Господь. Остается 9 минут. 9 минут, пусть Бог благословит вас. И хотел бы сказать, знаете, что мы вчера начали этот марафон, который будет продолжаться до пятницы. Пятницу вечером мы должны его закончить, но у нас есть желание, потому что братья и сестры спрашивают, можно ли это сделать быстрее. Конечно, друзья, мы желаем, чтобы это было быстрее, но мы должны собрать ту сумму, которую у нас необходимо собрать. Это 135 500. 135 500, эту сумму собрать, на которую необходимо на следующий нам этот предстоящий год, которые вот эти финансы. Я вам скажу, что слава Господу, что до этого часа Господь нам помог, мы уже, и нам необходима сумма уже не 135 тысяч, а 90 654,58 центов. $90,654.58. Слава нашему Богу, друзья. Это благодаря братьям и сестер, которые заходят на наш веб-сайт, которые, знаете, выписывают чеки, которые сегодня звонят и которые пользуются платформами, как Zelle, как Cash App, как PayPal. И мы смогли уже эту, могли финансы собрать и понизить этот номер. Слава нашему Богу! Мы за это благодарим Бога, мы за это молимся, мы благословляем. И у нас есть молитвенники, братья и сестры, которые молятся, которые благословляют. И да благословит вас всех Господь, и за это слава нашему Богу. Друзья, и напоминаю, у нас остается 7 минут. 7 минут, и нам необходимо $869. $869. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит вас, и чтобы нам этот час закрыть, чтобы нам не быть в минусе. Как я говорил, что прошлый час у нас ушел в минус, и мы были в минусе в прошлом часе, это $995. И не хочется, чтобы мы вышли здесь в минусе. Да благословит каждого Господь. И хочется, чтобы благословения в жизни каждого из нас были тоже свидетельства, которые мы можем свидетельствовать, которые тоже можем говорить и рассказывать о имени Иисуса Христа. Пусть Господь благословит вас. Друзья, наполнит любовью, наполнит помазанием и благодатью, чтобы мы могли сегодня делиться, рассказывать. Если вы приняли участие уже, и вы можете поделиться своими друзьями, подругами и в церкви, и
пригласить своих друзей, детей, чтобы они тоже приняли в этом участие. Друзья, совместно мы можем проповедовать Евангелие, совместно мы можем достигать Слова Божия. Как Слово Божие мы читаем и понимаем, что все приходит от Бога и все к Богу восходит. Друзья, да благословит Господь, чтобы мы были теми людьми, которые даем и доверяем все в руки Господа Иисуса Христа. И еще раз напоминаю, что у нас остается 6 минут, и этот час, он подойдет к концу, и нам необходима сумма $869. $869.49, друзья, и вы можете стать благословением. Станьте теми людьми, которые пойдут вместе с нами дальше. Давайте вы присоединитесь сегодня, чтобы вместе с нами евангелизировать и проповедовать дальше. И рассказывать людям о деле, то, что делает Господь и производит действие и благодать. Пусть имя Божье в этом прославится. Нам необходимо 2 человека по $50, 1 человек $100 и 3 человека по $25. И эта сумма будет закрыта. Эта сумма, знаете, которая будет, знаете, восполнена, чтобы нам в 27-м году быть в эфире, и этот эфир мог существовать. Друзья, да благословит вас всех Господь. Если у вас сегодня есть такая возможность, вы можете это делать, пусть Бог благословит. Если вы желаете приобрести приемник, вы это тоже можете сделать. У нас есть радиоприемники, которые именно мы сделали для вас, чтобы вы могли поставить себе дома и слушать. Знаете, приятно, когда ты посещаешь дома, и там звучит радио, и как у меня дома звучит радио. Ты слушаешь, твои дети слушают, и, знаете, мы имеем много свидетельств, где братья и сестры говорят, как стало радио играть, в наш дом пришел мир. В нашем доме прекратились крики, шумы, раздоры, говорит, и умиротворение пришло, благословение пришло. Пусть Бог благословит вас, вы можете это тоже воспользоваться этим. И, знаете, позвонил на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 4 минуты, друзья, 4 минуты, и остается у нас $869. Неужели у нас опять будет минус? Неужели мы опять пойдем в минус, друзья? И хотелось бы, чтобы мы не уходили. Остается у нас 3 минуты 54 секунды, и нам необходима сумма $869. Если ты сегодня, друг, желаешь быть частью этого благословения, позвони нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Радиослужение, друзья, сегодня имеет прямой эфир. И этот эфир, который называется марафоном, где мы ежегодно собираем финансы для поддержки радиослужения, чтобы нам, друзья, существовать, идти впереди, проповедовать, распространять Слово Божие, как радио это уже делает 20 лет. 20 лет мы это уже делаем, и уже идет 21 год. В феврале, если мы живем, Господь нам даст дожить, друзья, будет 21 год. 21 год, как мы будем в эфире, друзья. И я благодарю всех тех, кто сегодня проявляет верность тому служению. Друзья, спасибо за звонок. Давно я уже не слышал этого звонка. Спасибо вам, что вы позвонили. Друзья, и остается 2 минуты и 40 секунд. 2 минуты и 40 секунд. О, слава Богу, нам уже необходимо, друзья, $700.69. Спасибо вам. $700.69. Thank you. Пусть Бог благословит вас, и это... Уже приняли участие 4 человека. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И нам уже осталось за 2 минуты, друзья. И нам надо $769. $769. Давайте мы вместе с вами не пойдем в минус, чтобы этот час не ушел в минус. И давайте мы восполним эту нужду, которая в этом часе необходима. И чтобы этот час был проплачен на следующий 27-й год. Друзья, пусть Бог благословит вас.
мы нуждаемся в ваших молитвах, мы нуждаемся в финансах. Пусть Бог благословит каждое сердце. И помните, что сейчас у нас идет марафон, который начался с понедельника, друзья, и будет продолжаться до самой пятницы. Пусть Бог благословит вас, и вы можете воспользоваться Zelle, Cash App, зайти на наш веб-сайт readymv.com и стать частью этого благословения. Остается 1 минута 18 секунд, и нам необходимо $769. $769. Друзья, да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам надо 2 человека по $50, или 1 по 100, или 3 по $25, друзья, пусть Бог благословит вам. Остается 51 секунда, и надеюсь, чтобы мы не пошли с вами в минус. Мы в прошлом часу пошли в минус $995, чтобы мы не пошли в минус. И нам надо сумма, которую собрать, это $769. $769. И остается 30 секунд, друзья, и этот час будет закрытый. Этот час уйдет и больше не вернется. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com. radiumv.com. И воспользуйтесь, как вам удобно. Помните, это все tax deductible. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 2 секунды, и наш эфир этого часа закончится, друзья. И наш час закончился. Пусть Бог благословит вас. Я хотел бы поблагодарить Бога и вас за то, что вы приняли участие, и мы ушли в минус, друзья. И у нас было $769, мы ушли, к сожалению, в минус. Мы не набрали ту сумму, которую нам было нужно было взять. Пусть Бог благословит вас. И у нас новый час и новые возможности, друзья. И этот час, в этом часе здесь тоже звучат проповеди Дерека Принца, друзья, в этом часе, где мы слушаем проповеди Евангелия, да благословит вас всех Господь, и где вы тоже можете слушать. И в этом часе нам необходимо $2014 и 1 цент. $2400 и 1 цент, чтобы этот час был проплачен в течение следующего 27 года, друзья. И если вы желаете стать частью этого благословения, нам необходимо 4 человека по $50, 2 по 100 и 7 по $25. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас в этом Господь. Мы сегодня нуждаемся в том, чтобы было больше братьев и сестер, которые вместе с нами будут трудиться, вместе с нами будут нести Евангелие и проповедовать Евангелие, Слово Божье, которое сегодня поставлена цель донести до краев земли. Пусть Бог благословит вас. Друзья, вы как слышите и видите то, что мы сегодня в прямом эфире, и это идет передача «Марафон». Если вы подключились, чтобы послушать Дерека Принца, но сегодня здесь звучит прямой эфир. Это марафон, где, братья и сестры, сегодня мы призываем вас к тому, чтобы принять участие. Спасибо вам, друзья, уже приняло 2 человека участие. Слава нашему Богу, 2 человека, которые приняли участие. И нам необходимо уже $1564. $1564. Спасибо тот, кто только что принял в этом участие. Да благословит вас Господь. У нас остается 57 минут этого часа, где, как мы сказали, звучит Дерек Принц. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Служение часа этого, библейская программа и проповеди в этот час, который звучат. Место Писания, которое оставлено, вы можете, давайте мы его прочитаем, друзья, и оно написано к евреям, это 4 глава, с 12 стиха. «Ибо Слово Божье живо и действенное, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения, слава Богу, наши сердечные. Это делает Слово Божие. Друзья, вот это то, что проповедуется Евангелие, проповедуется Слово Божье, проповедуется сегодня на радиослужении, достигает краев земли и звучит о том, чтобы Слово Божье было сегодня, знаете, достигнуто всем нуждающим. И мы сегодня призываем, знаете, это как в Писании написано, да, «Пойдите по улицам, по городам и призовите, позовите его на брачный пир». На брачный пир, друзья, и мы сегодня зовем, стучим, говорим, друзья, давайте вместе будем проповедовать Евангелие, пока есть это благоприятное время. Мы не знаем, друзья, как долго будет это благоприятное время, как долго будет проповедовано Евангелие, но мы знаем одно, что есть сегодня возможность служить и проповедовать. В этот час необходимо нам собрать 1464 доллара. Слава нашему Богу, друзья, 1414 долларов. Слава Господу! Спасибо вам, кто сейчас уже отозвался, зашел на наш веб-сайт. Друзья, пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И остается 55 минут, и нам необходима сумма, чтобы закрыть этот час. Это 1414 долларов. Друзья, слава нашему Богу, что Господь дает нам эту прекрасную возможность и дает нам это время, чтобы мы могли служить. В этом приняли участие уже 4 человека. Пусть вас Бог благословит, друзья. Мы ждем ваших звонков. И я понимаю, вот видите, сейчас кто-то еще пожертвовал, воспользовался нашим веб-сайтом radiomv.com. radiomv.com вы можете также воспользоваться. Друзья, уже 5 человек. Это и вы можете зайти, принять участие через Zelle, через Cash App, через PayPal или через электронный вашу credit card, как вам удобно, друзья. И уже остается нам 1314 долларов. 1314 долларов. На 100 долларов уже стало меньше. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит каждого из нас. Время, которое дано нам, друзья, оно в учете в Бога, и Бог, который распределяет и дает нам это время, не то, что мы сегодня, знаете, знаем или мы уверены в этом времени, нет, Господь тот, который благословляет, тот ведет, который дает, и все в руках Господа. И знаете, я вам такой расскажу пример, пока вы пишете, пока вы звоните, пока вы жертвуете, друзья, я объявляю еще раз номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Вы можете звонить, писать, друзья, мы ждем ваших звонков, а я говорю о времени. Знаете, когда была такая, было благоприятное время в Украине, я говорю о том, что там легко было расставлять антенны, и мы расставляли. Радио МВ приняло большое участие со многими братьями, сестрами, которые приняли в этом участие, и мы расставляли в Мариуполе, окружности Мариуполя, мы расставляли в Славянске, мы расставляли, друзья, антенны по всей Украине. И это было время. Это было время. И Господь давал желание, да? Господь, мы стучались во все двери. Кто открывал двери? Церкви открывали двери. Бизнесмены открывали двери. Братья и сестры открывали двери. Открывали люди, которые не имели ни копья, но они имели машину, они имели руки и ноги, чтобы поехать в тот город, поставить антенну. И это делалось, друзья. И, знаете, мы спешили это сделать. Прошло буквально год, полтора, два, где-то три, где-то 5 лет прошло, где-то 7 лет прошло. Спасибо вам за звонок, что вы звоните. Да благословит вас Господь. И прошли эти годы, друзья. И тут началась война. И тут пришли вот эти вот потрясения. Сегодня
Многие эти радиостанции просто уже не существуют. Туда попали ракеты, разбомбили, разорвали. Все, но было дано время. Какой-то радиостанции прозвучает 5 лет. Какой-то радиостанции было дано прозвучать 4 года, 3 года, 8 лет. Кому-то прозвучает 8 месяцев, 5 месяцев, друзья. Кому-то 2 недели было дано прозвучать какой-то радиостанции. И все взорвалось, да, или все забрали, разгромили и так далее, и тому подобное. Друзья, вот это, о чем я сегодня говорю, время. Время, да, на сегодня нам, где мы можем вложить в дело Божье. Мы не знаем, что завтра будет, но мы знаем, что сегодня мы вместе сможем проповедовать Евангелие, где радиослужение более 136 стран мира проповедует, достигает, говорит, друзья, и люди каются. Знаете, я благодарю Бога, большие двери открываются, знаете, в Латинскую Америку, то есть испаноговорящие страны Америки, где сегодня открываются туда двери, где также, я вам скажу, расставились антенны, там стоят антенны, друзья, где и продолжаем расставлять, где мы продолжаем молиться, где мы продолжаем искать варианты, где мы продолжаем проповедовать по улицам, по городам, продолжаем делать евангелизации, где сегодня в Аргентине проповедуется, говорится, где брат Анатолий сегодня там с братьями проводит евангелизации. Друзья, это все продолжается, и Бог не остановился, и Слово Божие достигает, и мы работаем над этим. Но сегодня, понимая то, что вместе с вами мы можем это делать. Вместе с вами едины мы можем достигать и производить эту работу. Возлюбленные, и в этом часе, в этом блоке, да, часовом блоке, где проповедует Дерек Принс, да, где мы его слышим проповеди, где мы здесь слышим назидательные, где пение, слышим ободрение. И мы призываем вас, друзья, поддержите этот час, чтобы вместе с вами послужить, сколько доверяет нам Господь. Нам доверил Господь уже 20 лет быть в эфире. 20 лет. Если бы мне сказали, Эдвард, представляешь, вот это служение, которое ты сейчас производишь, начинаешь, оно пройдет 20 лет, и оно будет в эфире, я бы, наверное, не поверил. Я бы сказал, да ну, не может такого быть. Потому что большая была в то время критика, друзья. В то время над нами смеялись, мне в лицо говорили, даже мне в лицо говорили служителя, ты занялся не этим делом, это никому не нужно. Не трать на это время, не трать на это деньги. Мне просто в лицо говорили, мне просто смеялись. И были моменты, даже моя жена была очень сильно растрогана и расстроена. Почему? Потому что это были служителя, которые в лицо говорили без всякой улыбки, даже с гневом о том, что зачем ты это все делаешь. Сегодня, друзья, прошли 20 лет. Сегодня получают тысячи людей благословения, да? Но мы это не знали, да? Но Господь доверяет нам, и мы сегодня служим. Друзья, пусть Бог благословит нас. Пусть Бог наполнит благодатью. Пусть Бог наполнит силой. Пусть Бог благословит каждого из вас. Нам необходимо, чтобы закрыть этот час, нам надо $1314. $1314, друзья. И этот час будет проплачен на следующий 27-й год. И мы с вами совместно можем проповедовать, с вами совместно можем служить и вдохновлять других, благословлять. И слава Богу за людей, которые уже отозвались. 5 человек, спасибо вам, что вы отозвались, и мы можем двигаться с вами дальше. Друзья, пусть Бог благословит вас. У нас остается 48 минут, и нам необходимо $1314, чтобы этот эфир был уплачен. И давайте мы поспешим. Поспешим, пока есть время благоприятное. Как мы здесь зачитали вместо Писания, к Евреям, 4 глава, с 12 стиха. «Ибо Слово Божие живо и действенное, и острее всякого меча». Аллилуйя! Просто хочется подтверждать эти слова. «Обоюдоострое, но оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это только может делать сила Божьей благодати. Аллилуйя! Как радуется дух, друзья. Вот не знаю, как вам, когда вот читаешь Слово Божье, да,
И вот когда ты вот это вслух читаешь, аж дух радуется, друзья, укрепляется настолько. Представьте, сила Божья, да, слово, оно живо и действенно написано. Вы представляете, каждое слово на радио, которое звучит 24 часа, написано, оно, глядите, «Ибо слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострое. Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов». Аллилуйя! Насколько сильное Слово Божие, друзья! Насколько оно меняет и благословляет людей! Слава нашему Богу, друзья! Хочется восхвалить и прославить Бога. Остается у нас уже $814. Спасибо вам! 6 человек в этом приняли уже участие. 6 человек! Спасибо вам! Да благословит вас Господь! Остается, знаете, нам $814, и этот эфир будет уплачен. Этот час будет заплачен, друзья. И у нас остается 46 минут и 12 секунд. Давайте мы поспешим на Божьи поля. Давайте мы поспешим это Слово Божье, которое острее всякого меча, которое может достигать до краев земли, производить работу и действие. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Еще раз напоминаю, 425-296-78-29. Пусть Бог благословит ваши сердца, наполнит миром, наполнит любовью, наполнит благодатью. Мы ждем ваших звонков. Друзья, хотел бы также сказать, что радио МВ, оно транслируется на 4 языках. Английский, испанский, немецкий и славянский язык. И оно транслируется более 136 стран мира. Представляете, друзья, более 136 стран мира. И в десятку вошли 10 стран. Друзья, в десятку попали. Первая страна — Соединенные Штаты, вторая страна — Украина, третья — Германия, Россия, Канада, Белоруссия, Молдавия, Бельгия, Польша и Эстония. Друзья, это в десятку попали страны, которые принимают в этом участие. Мы приглашаем всех вас. Я смотрю сейчас время в Москве 11:15. Также давайте сейчас посмотрим в Берлине. Так же само, но в Берлине 10:15 в Берлине. В Киеве у нас 11:15. В Лондоне у нас 9:15. Друзья, пусть Бог благословит всех вас, и мы приглашаем вас, да присоединяйтесь к нам, и вместе с вами мы желаем трудиться. Тоже, братья и сестры, вы зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и станьте частью этого благословения. Воспользуйтесь, наверное, для тех стран лучше воспользоваться PayPal, да, который для вас удобен, PayPal, чтобы вы могли сегодня использовать это. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 43 минуты. 43 минуты, и нам необходимо $814. $814. И 43 минуты, чтобы этот час был уплачен. Друзья, звоните к нам на наш номер телефона или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и станьте частью этого благословения. Вы можете воспользоваться, и, конечно же, вы можете использовать, друзья, там приложение, которое я только что говорил, PayPal, Cash App, Zelle, или выписать чек, который вы сможете стать. Пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы можете позвонить, как вот сейчас здесь делают, звонят, пусть Бог благословит вас, это 425-296-78-29. И этот час, друзья, который сейчас мы говорим о нем, это где тоже проповеди звучат Дерека Принца, друзья, и где здесь сказано, мы зачитали о Слове Божьем, и знаете, где хочется сказать благословение. Пусть Слово Божье, оно касается до глубины сердца каждого из нас, друзья. Просто хочется сказать, чтобы Бог благословил вас, чтобы Слово Божье касалось каждое сердце,
каждое сердце, друзья, и производила великую работу и благословение. У нас остается 42 минуты, и нам необходимо $814. Друзья, и благодарю вас, что уже 6 человек приняли в этом участие. Нам надо 2 человека или по $50, 1 – $100, 3 – по $25. Кто имеет какую возможность, пожалуйста, воспользуйтесь этим. Давайте мы поспешим, друзья. Давайте мы... Сколько нам дает Бог возможностей, мы не знаем. Знают только Господь. Я вам уже рассказывал пример, когда мы в Украине расставляли. Мы, я помню, выходили в эфиры, рассказывали. Братья и сестры, пожертвуйте. Каждая антенна там стоит 5 тысяч, 10 тысяч, 8 тысяч, 3. У нас были разные суммы, мы просили. И благословен тот, кто принял в этом участие, друзья. И мы это делали, и пишили. Прошло время, сегодня этой нет возможности. Все, абсолютно нет возможности. Но то семя, которое было посеяно, знаете, те люди, которые покаялись, те люди, которые услышали Слово Божье, сегодня многих из них уже в жизни нету по причине войны. Они ушли, друзья. Они уже, как говорится, перешли в жизнь вечную. Многие из них, которые услышали Слово Божье, когда потрясения, вот эти моменты пришли, они отдали свою жизнь Богу. И сегодня они служат Богу. Насколько это славно, друзья. Помните, цена души, на нее нет цены. Абсолютно. Это не миллионы, не три, не восемь. Нет цены на души. Вы представляете? То есть это бесценно. И то, что Иисус Христос сделал на кресте за тебя и за меня, чтобы мы сегодня были спасены. Потому что мы бесценны для Царства Божия, друзья. И Господь возлюбил нас. Сегодня многие этого не осознают. Когда мы понимаем, тогда мы влажим финансы, друзья, влажим свое время, чтобы спаслась душа. Потому что Слово Божие говорит так. Кается один грешник, радуется все небо. Почему небо все радуется? Приходит в движение. Почему? Потому что это великая цена заплачена за такого человека посредством крови Иисуса Христа. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 40 минут. Точнее уже 39 минут остается. И нам необходимо, друзья, $814. $814. И этот эфир будет уплачен. И нам, мы ревнуем о том, чтобы этот был эфир уплачен. Потому что предыдущих 2 часа, которые мы прошли, друзья, у нас мы ушли в долги, мы ушли, не смогли собрать, и мы ушли в минус, минус, минус. И не хочется, чтобы этот час тоже ушел в минус, друзья. И мы призываем тружеников, призываем тех, кто сможет служить с нами, которые могут пойти с нами впереди и служить, и прославлять имя Господа Царя Царей, да будет имя Божие прославлено. И Господь пусть производит сегодня работу, действие и наполняет, и благословляет. Звоните к нам на номер 425-296-78-29. Во время, сейчас музыкальная у нас будет пауза, давайте мы послушаем пение. Помните, когда у нас звучит на испанском языке, на немецком языке, на английском языке, друзья, на славянском, на румынском. Это то, что у нас сегодня эти братья и сестры слушают нас. И мы делимся с вами, чтобы мы тоже помнили, что есть эти народности, есть эти языки, там есть братья и сестры, которые любят слушать, которые также желают быть благословенны и которые также благословляют имя Господне. Друзья, во время пения звоните к нам на номер 425-296-78-29.

0: Дорогие Радио МВИ, несколько лет назад я проходила нелегкий путь в моей жизни. У меня была сильная духовная борьба. Через радио Господь помог мне пройти и укрепить мою веру, и пройти тот путь. Господь неоднократно говорил ко мне через проповеди и свидетельства, укреплял меня, когда я унывала, и вера моя ослабевала. И я бы поощрила тех, кто проходит борьбу или другие духовные и физические трудности, чтоб слушали радио, молились и вникали в Слово Божие, которое исцеляет, разрешает многие проблемы в нашей жизни. Потому что для Иисуса важно не только нас исцелить от разных проблем, но изменить нас и наше мышление. И радио МВИ — очень хорошая возможность для всех нас, чтобы иметь радость и мир в нашем Господе Иисусе. Пусть Господь благословит и расположит сердца многих, чтобы мы были готовы на всякое доброе дело.
1: Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. Спасибо вам, что вы остаетесь с нами. И благодарю всех, кто принимает в этом участие. Спасибо вам, что во время музыкальной паузы вы также присоединяетесь, звоните, реагируйте, отвечайте и присоединяйтесь, дабы имя Божье благословено. Я приглашаю вас, друзья, приглашаю вас присоединиться. И слава Богу, у нас уже сумма уменьшается и присоединяется все больше братьев и сестер для того, чтобы вместе служить и дальше нести Евангелие. Остается 31 минута. 31 минута, и этот час подойдет к концу, где в этом часе звучат проповеди Дэвида Дэвида Принца, который Дэвид Принц, он проповедует, говорит и рассказывает, знаете, о Слове Божьем, зачитывает Слово Божье, как мы здесь зачитывали, говорили, что Слово Божье, оно острее обоюда всякого острого меча, и оно проникает до глубины духа, души и тела, и оно производит работу и действие. Друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 495-296-78-29. И нам необходимо собрать сумму, которая уже осталась, друзья, это $764. $764 в этом часу, чтобы нам закрыть этот час. Пусть Бог благословит вас, и мы ждем ваших звонков. И пусть Господь сегодня дает возможность для каждого из вас, чтобы мы могли вместе служить и вместе распространять Слово Божье. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам надо 2 человека по $50, или 1 человек по $100, или 3 человека по $25. И сумма, которая составляет, надо нам сегодня, друзья, $764. Спасибо вам за звонок. Кто сейчас только что позвонил, да благословит вас Господь. Друзья, я взял кофе. Мне спасибо, принесли кофе, чтобы дальше мы могли вести эфир и внести передачу. Пусть Бог благословит вас. Друзья, у нас остается 29 минут. Братья и сестры, и которых, чтобы этот час подошел к концу, мы сегодня приглашаем вас, приглашаем в эфир, приглашаем к тому, чтобы вместе с нами трудиться, вместе проповедовать и распространять Слово Божье. И этот час, который нам сегодня необходим заплатить, и чтобы этот час был оплачен на 27-й год. Многие из вас спрашивают, а куда эти финансы собираются? Это собираются финансы для того, чтобы уплатить на 27-й год марафон, где мы сможем с вами быть в прямом эфире, транслироваться, чтобы эти часы были оплачены, потому что нам, друзья, это необходимо, чтобы все было заплачено, чтобы мы могли вперед двигаться и проповедовать Евангелие. И нас остается 28 минут, и нам необходима сумма $765. $765. В этом уже часе, в этом блоке приняло 7 человек участие. Спасибо вам, кто принимает участие. Да благословит вас всех Господь, друзья. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. Мы, друзья, открыты для того, чтобы вместе с вами служить. Давайте будем служить, давайте вместе будем трудиться, давайте вместе пойдем и понесем это Евангелие, чтобы Слово Божье, как здесь написано, Ефесянам 14 глава, 12 стих, я его уже зачитывал, еще раз зачитаю. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это делает Слово Божье. «И блажен тот человек, который принимает в этом участие, распространение Слова Божье. Да благословит вас Господь, друзья, вы жертвенные. Будусь Господь вас благословит, ваши сердца жертвенные. Я знаю, что вы
вложить в разные служения, в разные проекты. И плюс вы еще уделяете возможность вложить и в радиослужение. Пусть Бог вас благословит, укрепит и наполнит благодатью и силой. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нам необходимо 3 человека по 25 долларов, 2 человека по 50 долларов, 1 человек по 100 долларов. Если ежемесячно, если у вас есть такая возможность. Если нет такой возможности вам ежемесячно, но у вас есть возможность один раз пожертвовать, знаете, выделить однажды, один раз какую-то сумму, которую у вас оно располагает, да благословит вас Господь, сделайте звоночек или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, и вы можете благословить это служение. Знаете, вот я хотел бы сказать спасибо вам, кто здесь жертвует. Вот здесь есть, я смотрю, пожертвовали с Idaho, пожертвовали с Вашингтона, пожертвовали с Калифорнии, пожертвовали с Нью-Йорка. Спасибо вам, что вы отвечаете, отзываетесь. Знаете, ваша лепта, она дает тому, что мы продвигаемся вперед, мы уплачиваем эти часы. Пусть в этом Господь благословит и даст силы, даст благословение. То, что сегодня происходит. И нас остается 25 минут, друзья, остается, и нам необходима сумма $765. И чтобы нам уплатить этот час и на 27-й год. Хотел бы сказать, что радиослужение — это является некоммерческая организация. Мы не получаем ни от кого, как кроме вас, друзья, совместно с вами. И вот это тоже одно, что является радиослужением уникальным, что оно является вашим служением. То есть, если вы спонсируете, мы вместе слушаем, мы вместе вдохновляемся, мы вместе получаем благословение, мы вместе сеем, мы вместе распространяем. Если этого нету, друзья, и эфира нету, и знаете, и нету у нас программ. Почему? Потому что нет финансов, чтобы этого делать. Спасибо вам, кто-то отозвался, и нам уже надо $665. $665. Спасибо вам. 8 человек уже в этом блоке часовом приняло участие, и нам необходимо $665. Друзья, вот так потихонечку, лепта за лептой, и мы подходим к тому, что мы можем уплатить этот час. Спасибо вам, что вы это делаете, да благословит вас всех Господь. Объявляю наши координаты: 425-296-78-29, 425-296-78-29. И воспользуйтесь этой возможностью, друзья. Ваша лепта, ваши возможности, ваши финансы, они производят большую работу в духовном мире, где люди получают благословение, укрепление и назидание. Приглашаю вас к тому, чтобы вы писали свидетельство. Даже сестра Надя сейчас зачитала одно из свидетельств, которое оно прозвучало, пришло вчера. Вы можете это тоже сделать. Напишите, что делает Бог в вашей жизни. Помните, когда мы свидетельствуем, знаете, дьявол постыжается, Бог возвышается, вера в народе укрепляется. Помните об этом, вера в народе укрепляется, дьявол постыжается, Бог возвышается. Помните вот эти моменты, и мы сегодня должны хвалиться именем Иисуса Христа. То, что делает Господь через радиослужение в жизни вашей, в жизни каждого из вас, пусть в этом имя Божье будет прославлено. И у вас тоже есть возможность зайти на веб-сайт radiumv.com и воспользоваться этим веб-сайтом. Там есть у нас приложение, которое вы можете использовать: PayPal, Cash App, Zelle. И электронно можно сделать это через кредитную карту. Вы можете воспользоваться. Пусть Бог благословит вас. Помните, друзья, позвонив на RadiumV, вас всего лишь возьмет несколько минут. 2-3-4 минуты, и вы сможете сделать ту транзакцию, которую вы располагаете. Пусть Бог благодатью силой наполняет. Слово Божие также говорит: «Испытайте меня, проверьте меня». И интересно, если вы заметите, Господь это говорит в сфере финансов. Знаете, у нас может сегодня не так
все хорошо с финансами, да, и мы говорим: Господи, помоги, Господь, выйди навстречу и яви милость, да, и может Господь и ложит в наше сердце, знаете, те мысли, чтобы послужить, пожертвовать, да, и мы даже, может, порой не соглашаемся с этим, а Господь говорит: а ты испытай меня, проверь меня, я благословлю тебя. Друзья, пусть имя Божье, оно прославляется в жизни нашей, и чтобы мы преуспевали, Царство Божье расширялось. Остается 22 минуты, друзья, точнее уже 21 минута. И нам необходимо $665. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, слава нашему Богу, спасибо, уже приняло 9 человек участие в этом. 9 человек, пусть Бог вас благословит. И у нас остается 20 минут, друзья, и у нас уже сумма, которая сократилась, и нам необходимо $365. $365, друзья. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. И остается 21 минута, и нам необходима сумма $365. И мы закроем этот час, друзья. И мы закроем этот час, как это необходимо. Пусть Бог благословит вас. Да будет имя Божье благословенно. Слава нашему Богу. Друзья, приняло участие в этом часу 10 человек. Друзья, 10 человек. И мы собрали эту сумму. Давайте мы, у нас еще остается 20 минут, друзья. У нас остается 20 минут. И в прошлом часе у нас был минус $765. Давайте мы и восполним ту нужду прошлого часа. И у нас был позапрошлый час. То есть 2 часа у нас были по минусу. Позапрошлый час там было $995. Если мы сегодня возможно восполнить эти наши потери, которые мы потерялись, да, которые мы не смогли собрать, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, чтобы нам восполнить те потери, которые у нас есть, чтобы те часы были оплачены. У нас остается 19 минут, друзья. 19 минут, звоните нам на номер 425-296-78-29. Ваша лепта, она изменяет, меняет людей и служит благословением. Она не только служит лично для нас, друзья, она служит окружающим, братьям, сестрам, те, которые сегодня проходят трудности, переживания, как мы слышали, да, одна сестричка проходила духовные переживания, трудности, моменты, но благодарение Богу за тех братьев и сестер, которые выделяют $200, $100, $400, $500, кто-то $300, друзья, кто-то $50, $25, $30. И благодарение таких братьев и сестер, и радио звучало, и человек получил исцеление, восстановление духовное, укрепление духовное. Благодарение тому, кто это делает, друзья. И это все во славу Господа Царя, наших царей. У нас остается 18 минут, друзья. Давайте мы постараемся восполнить, да, эти убытки, которые у нас были. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас всех Господь, друзья. Мы ожидаем ваших звонков. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. И вы можете, знаете, сами сделать, и пусть Бог благословит вас. Знаете, есть братья и сестры, которые говорят: я не хочу, чтобы знали, что это я делаю, друзья. И вот именно вот это служение, которое как раз и позволяет, что никто не знает, что вы делаете, абсолютно, что вы жертвуете, и вы это можете сделать. Если для вас легко использовать компьютер, веб-сайты и
платформу, вы это можете зайти и это сделать, да благословит вас Господь. И имя, чтобы в этом Божье имя было прославлено. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. Друзья, слава Богу, братья и сестры, мы уже собрали плюс $635, а у нас было там 795 долларов минуса. Друзья, мы почти, нам не хватает 100, друзья, нам не хватает всего лишь $95, чтобы восполнить прошлый час. $90, друзья, слава нашему Богу. Да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и нам не хватает $90, чтобы восполнить тот минус, который был в прошлом часу. И нас остается 16 минут, друзья, 16 минут.

Это 15 минут и 30 секунд, и нам необходимо $90, чтобы закрыть тот потерянный час. $90, друзья. Пусть Бог благословит вас. Если у вас это есть возможность пожертвовать $100, или пожертвовать $50, или пожертвовать больше, да благословит вас Господь, вы можете это сделать. Позвонил на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Друзья, да благословит вас всех Господь. И хотелось бы также напомнить, что радиослужение звучит на 4 языках: на английском, испанском, немецком и славянском языке. Кстати, мы слушали музыкальное произведение, друзья, и как, на каком языке пели. Вот я, знаете, у нас сестра Олеся включила пение, я слушаю, думаю, интересно, на каком же языке это пели, друзья, как вы думаете, пришлите нам текстовое сообщение и скажите, на каком языке было произведение, пелась песня, я жду, или напишите у нас на YouTube, у меня открытый YouTube, или напишите текстовое сообщение на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пришлите смс-сообщение, на каком языке пелась песня до этого, когда мы уходили на передачу музыкальную. Друзья, пожалуйста, звоните нам на номер. У нас остается 14 минут, друзья. 14 минут остается. И нам уже необходимо, друзья, всего лишь $50, чтобы закрыть потерянный час. $50, друзья. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Знаете, как приятно. Даже кто-то не может много жертвовать, кто-то жертвует даже $20, даже $10. Друзья, пусть Бог благословит вас. И, знаете, в этих финансах, в этих вопросах, да, каждая лепта, каждый доллар, он ценен в деле Божьем, в Царстве Божьем. Пусть Бог благословит вас. И знаете, что вы прилагаете в этом старание, прилагаете в этом усилие. У нас остается 13 минут, и нам не хватает $50, чтобы закрыть прошлый потерянный час, который мы не потеряны, извиняюсь, а которые не дособирали в том часу финансы. Нам не хватает $50. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Друзья, 425-296-78-29. И на этот номер, пожалуйста, пришлите, какая песня, вот эта, по которой прозвучала песня, да, и на каком языке она звучала, друзья. Я жду от вас ответов. Напишите смс-сообщение, на каком языке звучала песня. На этот же самый номер 425-296-78-29. Если вы желаете пожертвовать в тот час, который перед нами был, и нам не хватает $50, друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29. Скажите, я желаю перекрыть этот час, эти $50 уплатить. Пусть Бог благословит вас. 425-296-78-29. И вы можете смс-сообщение прислать на этот же номер, на каком языке звучало пение, и на YouTube. Вы можете, кстати, взять, включить YouTube и желаете промотать, послушать еще раз и написать, на каком языке звучало пение. Знаете, я сперва, честно сказать, задумался, думал, интересно, на каком же это языке звучит. Встал и пошел. У нас есть здесь сестра Тоня, которая тоже принимает звонки. И я говорю: Тоня, а ну-ка давай вместе послушаем и определимся, на каком же языке это звучит пение. И я думаю, мы определились, пришли к одному мнению. Надеюсь, хочу, если вы наше мнение подтвердите. Мы ждем от вас ответов. Друзья, остается 11 минут и 20 секунд. 11 минут и 20 секунд, и нам необходимо $50, те, которые не хватает за прошлый час, которые у нас ушли в минус. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.
296-78-29. Пусть Бог благословит вас. И осталось 10 минут, друзья.

Друзья, 10 минут, и этот эфир, точнее, и этот час подойдет к концу. А в этом часе что у нас происходит? Происходит то, что проповедует у нас Дерек Принс. Он говорит о силе Слова Божия, и на это оставлено место Писания, которое мы зачитывали, я еще раз зачитаю. К Евреям 4 глава и 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Друзья, это то, что говорит нам Слово Божье. И, конечно, хочется благословения каждому сказать в жизнь нашу. Пусть Бог благословит нас. Пусть живое Слово коснется самого глубокого и важного, знаете, моментов в жизни нашей. Аминь, друзья. Пусть Слово Божие коснется, да, на самом деле, важной части жизни нашей, которой мы проходим переживания, проходим трудности, проходим те моменты, и, знаете, и оно порой нам очень тяжело и трудно. Пусть оно коснется и изменит, произведет работу. Возлюбленный, хотел вас благодарить Господа и сказать вам спасибо вам. Я не буду называть имя, потому что мы говорили, мы не будем называть имена. Ну, будем, хочу поблагодарить, это с Вашингтона. Со штата Вашингтона восполнили, друзья, этот час, прошлый час, который мы ушли в минус. Спасибо вам, да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 9 минут и 14 секунд. 9 минут и 14 секунд. И у нас позапрошлом часу было $995 в минус. $995 в минус. Если вы расположены перекрыть этот минус, который мы ушли в минус, друзья, вы можете воспользоваться этим моментом, позвонив или зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и $995, которые мы ушли в минус, мы можем с вами перекрыть, которые нам необходимо, чтобы, знаете, помните, нам надо вообще всю общую сумму собрать, это $135 500, и уже остается, друзья, 87 605 долларов. Это 87 605 долларов. Слава Богу, мы, друзья, приближаемся все меньше и меньше эта сумма, и мы радуемся, что Господь дает в этом благословение. И пусть Бог благословит вас, друзья. Если у вас есть та возможность, и вы желаете это, знаете, перекрыть тот час, который у нас минус $995, пожалуйста, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, хочу напомнить вам, что этот час, который мы с вами сегодня имеем, этот час, который звучат проповеди Дерека Принца, где проповедуется Евангелие, и пусть Слово Божье, оно проникает и производит работу и действие, да благословит вас всех Господь. Если вы еще не стали частью этого служения, друзья, давайте мы присоединимся, давайте мы станем частью и будем служить и благословлять. И знаете, что в радиослужении самое уникальное, я как-то уже это вчера говорил и хочу еще раз сказать, вы, жертвуя, дая в дело Божье, да, я вам скажу, как написано в Писании, да, пусть твоя дает правая рука, чтобы левая не знала, да, и не, как бы не говорила, не оглашала, да. Вот это, я думаю, служение радио, оно именно в такой форме работает, потому что вы жертвуете, даете, и только сам знает Господь. И помните, я даже этого не знаю, и многие, все радиосотрудники не знают. Это, знаете, только знает человек, который жертву. Почему? Потому что надо следить за именами, фамилиями и еще их знать, кто они такие. А ты этого не знаешь. Когда мы с вами встречаемся, друзья, и вы говорите мне, Эдвард, а мы являемся еще радиосотрудниками. И это мне настолько приятно, друзья, что мы можем видеться в этой жизни, где-то пересекаться, да благословит вас Господь, и вы вложите эту часть, да будет имя в этом Бога прославлено. У нас остается 6 минут и 12 секунд, и нам необходимо $995 за позапрошлый час, друзья, который мы ушли в минус.
мы ушли в минус, и мы говорим сегодня, есть такая возможность восполнить то, знаете, то, что не восполнено было. И мы предлагаем вам, пожалуйста, давайте мы присоединимся и восполним то, и пусть в этом Бог прославится. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Знаете, как приятно, что мы можем сегодня говорить о том, что есть сегодня возможность служить, есть возможность трудиться, есть возможность распространять Слово Божье. Пусть Бог в этом прославится. И хотел бы сказать, что у нас остается 5 минут, друзья, и мы перейдем в другой блок часа времени, где мы с вами будем об этом также говорить. И будем об этом вас приглашать, вдохновлять. И, конечно же, помните, что можно сделать, друзья, это поделиться с друзьями, близкими в соцсетях своих. Если у вас есть платформы, интернет, Facebook и другие платформы, поделитесь, что у радиослужения идет марафон. Давайте мы как дружная семья распространим эту информацию, и чем быстрее мы соберем сумму, которая нам осталась, $87,600, тем быстрее радиослужение, программа придет в норму, и будет часы те будут использоваться, которые сегодня братья и сестры ожидают и желают, чтобы в эти часы выходила та программа, которая должна выходить. Друзья, и мы работаем над тем, чтобы чем быстрее мы соберем финансы, тем быстрее, друзья, мы выйдем войдем в норму из нашего скеджула и будем с вами дальше в эфире проповедовать и дальше в эфире поддерживать, дальше в эфире вдохновлять. Молитесь за нас, друзья, и я просил бы, пожалуйста, молитесь в этот сейчас, в этом часу, да, было 15 людей, которые приняли участие. Как я сказал, мы пошли с плюсом, мы еще восполнили потерянный час, который мы не смогли собрать в прошлый час. И слава Богу, что мы сегодня смогли это сделать. Пусть Бог благословит вас и да благодатью и силой наполнит. Спасибо, даже здесь мне сейчас прислали с Германии. С Германии пожертвовали тоже. Пусть вас Бог благословит, друзья, что... А сколько же в Германии время? Дайте я сейчас гляну. Так, в Киеве у нас почти 12 ночи. Так, это... А, вот он, Берлин, 11. Ага, 11 ночи в Германии. И здесь мы видим, что с Германии даже сейчас пожертвовали. Пусть Бог благословит вас, друзья. Да благословит вас Господь и воздаст. И нам приятно и радостно, что мы можем вместе трудиться с братьями, сестрами, которые проживают в Германии. Друзья, остается 2 минуты и 44 секунды. И давайте мы, наверное, воспользуемся этими 2 минутами. Я объявляю наши номера, вы можете позвонить 425 и 296 7829, и вы можете позвонить и сказать, воспользоваться, сколько вы желаете поддержать. А я хотел бы призвать вас помолиться, поблагодарить Бога за до этого места. Помог нам Бог. Давайте мы помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за братьев и сестер, я благодарю Тебя, то, что мы сегодня можем вместе трудиться. Братья и сестры из Германии жертвуют, Господь, с Европы, с Канады, Господь, с разных стран, Господь, со Штатов разных, Господь, мы можем вместе жертвовать, Отец Небесный, мы можем вместе поддерживать, мы можем вместе сегодня созерцать дело Твое, Господь. Я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами, помазание Твое над нами, Господи, благослови. Я прошу Тебя, Господи, у нас перед нами еще много часов этого эфира, чтобы собрать эти финансы. Нам необходимо $87,605, Господь, благослови. Дай нам это собрать, Господь. Дай, чтобы эта сумма, которая нам необходима, 135,500, чтобы мы могли собрать и дальше, чтобы в эфире служить, благословлять, которые братья и сестры ожидают, которые нуждаются, которые молятся, которые благословляют. И те, кто сегодня
жертвует, кто жертвует с верою, кто увлажит, Господь, отдает, может, свою десятину, Господь, кто-то отдает, может, последнюю лепту, Господь, кто-то отдает от избытка, благослови каждое сердце, наполни Твоей славой, наполни Твоей силой, пусть мир, любовь и благодать да умножается, великий Бог. Аминь. Друзья, так и я не получил от вас, на каком же языке звучало пение, друзья. Я, наверное, вы все, наверное, не знаете, да? Ну, я вам тогда подскажу. Знаете, звучало на белорусском языке. На белорусском языке звучало пение. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мы выслушаем пение и к вам вернемся в новый час с новыми возможностями. Пусть Бог благословит вас.

Дорогие братья и сестры, мой муж мне на день рождения несколько лет назад купил ваш радиоприемник. Я слушаю его каждый день. Он у нас играет каждый день в доме. Я молодая мама, мне 25 лет. У нас четверо маленьких деток. Я благодарю Бога, что есть такое радио, через которое Бог очень сильно работал в моей жизни. Когда я вышла замуж, я была здесь сама. В этой стране у меня никого не было. Мне было очень тяжело. Я поступала с мужем моим не совсем хорошо. Как молодая, много чего не понимала. Но я вспоминаю очень много моментов, когда, поступив неправильно, Бог в тот момент или через проповедь, или через песню, или короткую речь на радио работал в моей жизни. Это было очень большой поддержкой и помощью останавливаться в моем поведении. Оно было напоминанием чистого смысла в моем разуме. Я так благодарю Бога и вас за то, что вы с Его помощью делаете. Пусть Бог благословит это служение и ваши семьи.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.

Друзья, мир вам. Мы продолжаем наш марафон, который мы уже имеем второй день, и с Божьей помощью мы уже достигли 47 895 долларов, и нам осталось 87 605. Друзья, чем быстрее мы соберем эти финансы, тем быстрее мы пойдем в регулярное вещание. Знаете, я бы хотел, чтобы мы, друзья, могли активно принимать участие, чтобы нам здесь не быть долго, не мучить никого в эфире, чтобы вам было приятно слушать ваши любимые передачи. Мы бы рекомендовали вам это тоже, желали бы вам это тоже. То, друзья, принимайте участие, когда мы говорим марафон. Это значит, что радиослужение, оно является некоммерческой организацией. Сугубо мы существуем благодаря вам, радиослушателям, которые принимают участие и делают это служением возможным. На протяжении 20 лет, друзья, ваша внимательность, жертва и щедрость сделала это служение способным. На 4 языках вещается круглосуточно христианское радио. В интернете мы используем слово «радио», но больше называют так «христианский контент», да? Да благословит всех Господь вас, друзья, участвующих, и становитесь частью сотрудниками вместе с нами, неся слово Господне. То объявляю, куда вы можете сейчас позвонить и стать частью этого служения. Вот этот новый часовой блок, у нас осталось 48 минут. 48 минут, друзья, нам необходимо 2052 доллара. 2052 доллара в этом часовом блоке, чтобы нам закрыть его. Объявляю координаты, куда вы можете позвонить сейчас и стать частью этого служения. Если вам, может быть, проще или легче, ваш бюджет позволяет сделать одноразово или, может быть, ежемесячно или каждый месяц, то вы можете рассчитывать на свой семейный бюджет или свой личный бюджет, то мы взяли общую сумму, которая нам недостает на 2027 год. Мы ее разделили на дни и разделили ее на часы. И вот каждый часовой блок, друзья, зависит, получается, эта сумма образовывается от каждого от общей суммы в каждом часовом блоке. И вот у нас осталось 47 минут, и нам нужно 2052 доллара. Это так, если 4 человека по 50 долларов возьмут, позвонит и скажет, мы пойдем с вами в 2027 год, то это буквально, друзья, 2 человека по 100 долларов можно в месяц или 4 человека по 50 долларов в месяц. Или можно сделать так, друзья, 7 человек по 25 долларов в месяц. И этот эфир или вот этот час, который нам нужен, он будет закрыт. Объявляем координаты, куда вы можете позвонить. Это на телефон номер 425-296-78-29. Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, где вы сегодня могли принимать участие и с нами делая это служение способным на 2027 год. Для тех, кто желает, друзья, пожертвовать онлайн, мы бы вам советовали зайти на radiomv.com, и там есть, друзья, выбрать способ. У нас есть, можно пожертвовать через Zelle, можно пожертвовать через Cash App, и можно, друзья, пожертвовать через PayPal, как вам удобно. Так что помните, друзья, что ваше участие, оно очень важно в этом служении. Мы видим, что в Нью-Йорке East Coast уже идет к вечеру, у вас 5 часов вечера на ваших часах. В Берлине это уже 11 часов вечера. И в Лондоне тоже, друзья, в Лондоне 10 часов в Лондоне. И вот мы призываем вас, вашей внимательности и активности, друзья, чтобы обратить внимание то, что в этом часовом блоке остается 45 минут, и нам нужно, друзья, 2052 доллара, чтобы закрыть этот часовой блок.
Чем быстрее мы закроем, друзья, общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярный режим. Если вы только сейчас подключились или только вот недавно и думаете, что здесь происходит, я надеюсь, вы уже по вставкам, и брат Эдуард передо мной говорил, напоминал вам, что это ежегодный марафон, где мы собираем финансовый бюджет, который нам не достает на следующий год, чтобы быть в эфире. Телефоны линии открыты, наши сотрудники у телефонов. Вас возьмет буквально 5 минут, друзья, чтобы сделать звонок, оформить. На телефон номер можно позвонить 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты, мы ждем ваших, друзья, звонков. Принимайте участие, потому что, друзья, без поддержки совместной работы мы не могли бы быть в эфире, но благодаря Богу за Его верность, которая проявляется через вас. Уже мы 20 лет в эфире, вещаем круглые сутки, каждый, друзья, день и даем духовную пищу, друзья, многим людям, проживающим по всему лицу земли. И на этом часу, друзья, у нас остается 44 минуты, и нам не хватает, друзья, 2052 доллара. Напоминаем, друзья, что это благотворительный марафон. Мы видим, в прошлом часу с Германии участвовали, с Европы, друзья. Напоминаем, что вы можете принять участие через PayPal или MasterCard, Visa Card с Европы, зайти на наш сайт radiomv.com и оттуда вас сделать финансовое пожертвование. Остается 43 минуты. И в этом обычно часу, друзья, вы слышите аудиокнигу. В этом часу вы обычно слышите аудиокнигу. Итак, написано есть Иоанна 8 глава, 36 стих. Я хотел бы зачитать, написано так. Итак, если Сын освободит вас, то истинно будете свободны. Это слова Иисуса Христа, друзья, если Сын освободит вас, то истинно будете свободны. Вся цель, почему мы делаем вещание, друзья, продолжаем на протяжении 20 лет, наша цель, чтобы вещать и вселять в людях веру Слова Божьего, чтобы Иисус Христос становился тем человеком, или Иисус Христос становился реальной, можно так сказать, личностью в жизни каждого человека, чтобы Иисус Христос освобождал и давал свободу, чтобы поистину были мы свободны. Вот это цель радио МВ. Друзья, объявляю координаты, где вы можете позвонить и стать частью. Это 425-296-78-29. Мы видим, пожертвовали через Cash App, пожертвовали через PayPal сейчас. Да благословит вас Господь, друзья. И у нас, друзья, уже остается 1952 доллара. Слава нашему Господу! Я хотел бы пожелать человеку, который сейчас только пожертвовал, который выделил от своей семьи, от себя и благословил это служение, такие слова благословения. Пусть Христос дарует истинную свободу вам и вашим близким. Да благословит вас Господь. Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, где мы говорим о следующем году, где нам необходимо добрать тот недостаток, который у нас есть на следующий год, чтобы мы были в эфире. Почему есть недостатки, друзья, я вам объясню немножко. Люди часто вот звонят или жертвуют онлайн одноразово или на год только подписывается. И бывает образовывается вот вакуум после
вот это в конце года, мы делаем раз в октябре. И вот так, друзья, и у нас и приходит разный, получается, число, которое нам нужно добирать на следующий год. За этого мы объявляем вам и говорим, что сущность или важность, чтобы мы могли как церковь, как народ Божий, как христиане активно принимать участие, зная, что без вас нам это не по силу, но коллективно, если вместе мы собираемся, делаем, поддерживаем служение, мы можем сделать очень многое. Вот смотрите, у нас осталось 1952 доллара в этом часовом блоке. У нас осталось 40 минут. Вот смотрите, 40 минут, и нам нужно собрать 1952 доллара. Можно сделать так. Можно два человека, которые могут сказать, я смогу пойти по, скажем, 100 долларов в месяц. Два человека смогут закрыть. Или, скажем, четыре человека по 50 долларов, они смогут, друзья, это закрыть. Или, может быть, четыре человека позвонят и скажут, мы дадим по 500 долларов одноразово, или по 200, или по 100, или по 50. Друзья, сколько, мы говорим, вас располагает ваш личный семейный бюджет. Остается у нас 39 минут в этом часовом блоке, друзья, и нам нужно в этом часовом блоке, в 39 минут, нам нужно 1952 доллара собрать, чтобы в следующем году эта программа, эта передача, это служение могло быть в эфире. Потому что Радио МВ, друзья, не продает время, Радио МВ не продает рекламы, Радио МВ не получает никакие гранты или от каких-то корпораций или от какой-то государственных структур, но мы сугубо доверяемся Господу, который проявляет свою верность через вас, радиослушателей. И вот уже на протяжении 20 лет Господь использует вас в благовестии Слова Божьего. И вот стих, который я зачитал, написано Иоанна 8 глава, 36 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно будете свободны». Знаете, мы здесь на Радио МВ, цель наша проповедовать Слово Божие, но так же само на Радио МВ, друзья, мы сотрудничаем и работаем с христианскими организациями. И одна из этих таких организаций есть такая, называется Right to Live Center, «Право на жизнь центр», который находится в Эверетти, где там братья и сестры работают над душами, которые враг сковал различными зависимостями, которые сковал, может быть, алкоголем, наркоманию или, может быть, порнографией, разными привычками, которые сатана уже имеет над ними влияние. И вот центр, который называется «Право на жизнь», этот центр, он работает, чтобы освобождать людей. Вот Радио МВ, друзья, мы вместе работаем, говоря слово благовестия и практически выражая, друзья, поддержку тем семьям, тем родителям, тем душам, которые нуждаются, чтобы их близкие и кого они любят, получали ту свободу. Вот за этого Радио МВ мы трудимся через U-Turn Ministry с такими христианскими мероприятиями и организациями, как «Право на жизнь». Вот смысл, кого итак, если Сын освободит, то истинно свободны будете. И вот, друзья, наша цель, чтобы вы, как радиослушатели, могли знать, какие есть ресурсы, чтобы вы могли знать, какие есть возможности для вас, слушателей, чтобы помогать тем, которые в беде, в нужде, в таких вопросах. Да благословит Господь, друзья, нас остается 36 минут, и нам в этом часовом блоке осталось 1952 доллара. 1952 доллара. Друзья, вы можете позвонить и принять участие. Наши телефонные линии открыты. Это 425-296-78
29 – это 425 296 78 29. Друзья, если вы, может быть, сейчас не имеете такой возможности позвонить, но у вас телефон под рукой, я бы попросил вас, откройте, может быть, свой банковский счет и посмотрите, сколько вы можете выделить, и сделайте через Zelle. Через Zelle можно сделать, и это очень удобно для многих. И можно отправить на info@radiomv.com. Это info@radiomv.com. Или вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com. Вы увидите там объявление. Выбрать способ, как вам проще. Cash App. На Cash App это просто RadioMV, PayPal или любую форму карточки. И сами в течение буквально 2 минут сделать, друзья, свою финансовую благословение этому служению, чтобы в следующем году это могло вещаться дальше на всех языках, друзья, как мы говорили, это английский, испанский, друзья, немецкий и украинский и русский язык, славянский язык, мы который говорим. Да благословит вас Господь, да даст вам Он любви и милости. Вопрос, который спрашивают, самое много, откуда нас слушают, друзья. Ну, прямо сейчас, вот если сейчас мы смотрим на статистику, я попросил, чтобы прислали нас, сейчас очень много слушают по цифровых приемниках. Потом это через компьютеры, второе, потом третье через мобильные телефоны, планшеты, потом через наш веб-сайт, а потом уже через андроиды. Вот такому ранге у нас слушает, такому, брат Александр спросил здесь Сакраменто, откуда самое больше слушать, через какие платформы. То немножко вам дал знать. Друзья, напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Откуда самое больше теперь слушать? С каких стран? Мы уже повторяли не раз, я еще раз повторю. Самое больше 10 топ-стран или 10 самых популярных стран, откуда нас слушают, это Америка, вторая – это Украина, третья – это Германия, четвертая – это Россия, пятая – это Канада, шестая – это Беларусь, седьмая – это Молдова, восьмая – это Бельгия, девятая – это Польша, и 10-е – это Эстония. То, вот такой немножко вам интересный факт. Люди пишут и спрашивают. То, друзья, говорим вам, напоминаем, что это делает способным вы, дорогие слушатели, чтобы и в тех странах, и через эти платформы могли братья и сестры слушать Слово Божие. 32 минуты, друзья, и нам не хватает $1952. $1952. Если у вас располагает семейный бюджет, и вы могли пожертвовать одноразово, можете это сделать онлайн, или это можно зайти на radiomv.com, radiomv.com, или позвонить на телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, наши сотрудники у телефонов, и вы, друзья, можете принять свою часть в служении этом, чтобы стать соработником вместе на Ниве Божией. Объявляем, друзья, что это добровольное у нас идет такое кампейн для 2027 год, чтобы мы могли быть с вами в эфире в 2027 году. Итак, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Помните, друзья, что Слово Божие призывает нас, чтобы мы благовествовали, давали духовное питание, давали, друзья, возможность людям услышать о Сыне Иисусе Христе, чтобы еще многих Он освобождал, давал победу, покой и свободу, чтобы поистину та или иная душа были свободны. Как я уже рассказывал вам, друзья, в штате есть
в Арлингтон, штате Вашингтон, работает центр, называется Right to Live, или «Право на жизнь», да, друзья? «Право на жизнь». То смотрите, друзья, Господь использует братьев и сестер, Господь использует разные христианские организации, чтобы помогать практически душам, которые связаны. А цель наша, друзья, чтобы мы могли дать информацию о таких организациях, помогать нашим братьям и сестрам, у кого, может быть, близкие и родные попали в разные зависимости. И вот за это, друзья, вот радиослужение мы уже на протяжении 20 лет вместе с вами проносим и несем Слово Божие. Слово Божие. Да благословит вас Господь, друзья. Да благословит вас Господь. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Во время музыкальной паузы мы дадим вам возможность звонить и жертвовать онлайн. Это телефон номер 425-296-78-29. Линии наши открыты. Во время музыкальной паузы, друзья, нам не хватает 1952 доллара. Можно сделать так. 4 человека по 50 долларов в месяц мы сможем, друзья, закрыть этот эфир. Это час буквально это час без минуса. Напоминаем, друзья, что телефон номер 425-296-78-29. Мы берем музыкальную паузу, и во время музыкальной паузы, друзья, мы ждем ваших звонков. 425-296-78-29.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру. Мир вам, дорогие труженики на Ниве Бога! Сердечно благодарим вас и это благословенное радио. Слушаем вас, уповаем на Бога, вдохновляемся и укрепляем нашу веру. Благодарим за свидетельства, книги, пение, проповеди. От чистого сердца благодарим и вас. Пусть Бог благословит вас и ваши дома, ваших деток. Благодарим.

Друзья, благодарим тех, кто отозвались во время музыкальной паузы. У нас остается 21 минута, друзья, и нам еще нужно 1852 доллара. Уже отозвались некоторые братья и сестры, и мы собрали 200 долларов, и нам еще нужно 1852 доллара в этом часовом блоке. Спасибо за Cash App, что пожертвовали через Cash App. Спасибо, что позвонили. Друзья, благодарим вас. Призываем, друзья, всех, кто еще не принял участие. У нас остается 20 минут, и нам нужно 1852 доллара. 1802 доллара, друзья. И это час, где обычно проходит чтение книги, как многие из вас любят этот час, потому что, слушая книги, назидаясь, прославляя Бога, слушая, может быть, личные свидетельства истории из материалов, в аудиоформате намного удобнее для многих, нежели чем читать, то мы хотели бы, чтобы дальше этот час был и в следующем 2027 году он мог быть в эфире. И вот у нас остается 20 минут, друзья, и нам не хватает 1852 доллара. Телефон номер 425-296-78-29. На этот номер можно позвонить и стать частью, друзья, соучастником этого служения. Если вам располагает финансовая, может быть, ситуация, может быть, пожертвовать один раз или стать ежемесячным, может быть, партнером или ежемесячным участником, вы это можете сделать. Вот, а сейчас осталось 1852 доллара. Это если 4 человека по 50 долларов, друзья, подпишутся, то, другими словами, этот час уже будет закрыты, и нету, не будет нужды в этом часовом блоке. Напоминаем, друзья, что это годовой марафон, где раз в год мы с радиослужением вместе с вами говорим о нужде на следующий год, чтобы быть в эфире. Друзья, смотрите, кто-то позаботился в прошлом году, кто-то позвонил, отозвался, кто-то пожертвовал онлайн, кто-то пожертвовал, прислал чек, кто-то, друзья, пожертвовал, позвонил, чтобы в этом году могли слушать радио без рекламы, друзья, круглосуточно. И вот мы говорим, на следующий год мы призываем, чтобы в следующем году это было, чтобы в следующем году могли братья и сестры слушать вместе с вами Слово Божие, назидаясь вместе. Объявляем координаты, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хочу пожелать вам, друзья, те, кто стали сейчас соработниками, кто стали частью служения Радио МВ, хотел бы пожелать вам такое благословение от нас, всех братьев и сестер, всех, кто уже есть соработник, пожелать вам, новым братьям и сестрам, кто сейчас подключился в этом часовом блоке, поддержать служение, такие слова благословения. Пусть Христос дарует истинную свободу вам и вашим близким. Друзья, напоминаем, что нам осталось 1852 доллара, 17 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо, друзья, закрыть этот часовой блок, чтобы не было минуса, потому что в следующий год, чтобы этот час мог быть в эфире. Помните, друзья, что если человек, например, хочет жертвовать 20 долларов в месяц, это выходит 66 центов в день. Вот что можно сегодня за 66 центов купить, друзья? 20 долларов в месяц, это выйдет в год 240 долларов. И
Смотрите, друзья, мы призываем, если вы еще, друзья, не отозвались, отзовитесь, потому что многие из радиослушателей раз в год звонят во время этого марафона, где мы предоставляем возможность участвовать. Многие из братьев и сестер участвуют одноразово, некоторые становятся ежемесячными участниками, и за это мы делаем раз в год такой марафон для тех, кто пожертвовал и стал частью в прошлом году, пожертвовал один раз. Мы

а онлайн зайти на radiomv.com. На radiomv.com. И там, друзья, есть возможность пожертвовать через Cash App, через Zelle, через карточку. И помните, что многие рассчитывают на нас, друзья, а мы рассчитываем на вас. Почему? Потому что в прошлом году Господь благословил, и братья и сестры отозвались, и они поучаствовали в прошлом году, чтобы в этом году мы могли слушать все вместе радио. И вот, друзья, теперь дается нам вызов, чтобы в следующем году могли продолжать слушать братья и сестры. Дается теперь нам вызов, чтобы мы могли подвязаться. Если 4 человека сейчас, друзья, позвонят и скажут, мы пойдем с вами в 2027 год, мы возьмем на себя $50 в месяц, мы будем верны идти с вами на протяжении 2027 года, то 4 человека, друзья, закроет этот 1852 доллара, который нам нужно в этом часовом блоке, они перекроют. Или, может быть, 2 человека могут взять по $100 в месяц, по $100 в месяц, и 2 человека перекроют, друзья, эту нужду. Напоминаем, что остается буквально 13 минут, друзья, и 13 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо достичь этой цели, чтобы нам могли вернуться нам в регулярный режим вещания, друзья. Объявляем координаты 425-296-78-29, 425-296-78-29. Стих на этот час, где обычно вы слышите аудиокнигу, мы выбрали таков. Это Иоанна 8 глава, 36 стих. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Наше желание и молитва на радио, друзья, вместе с вами, чтобы быть истинно свободным. За этого мы проповедуем Иисуса Христа, который пришел освободить измученных на свободу. И наша цель и желание, друзья, чтобы это послание было еще услышанными многими в различные, можно так сказать, пояс времени, в различных странах, в различных городах, домах и семьях. И когда вы становитесь частью этого служения, вы делаете это способным. Вы делаете эту новость о Иисусе Христе, который освобождает, делаете ее способным быть услышанным. И вот, друзья, у нас остается 12 минут, и нам не хватает 1852 доллара. $1852. Друзья, это если 4 человека сейчас, друзья, позвонят или зайдут онлайн и подпишутся на $50 в месяц, мы можем закрыть этот час, не идти в минус. У нас остается буквально, друзья, 11 минут в этом часовом блоке. Объявляю телефон, линии открыты. 425 296-78-29. Я повторю опять. 425-296-78-29. Друзья, если вам проще сделать, друзья, пожертвовать, это можно онлайн, если вам проще, то зайдите на radiomv.com, и там вы уже увидите Zelle, можно пожертвовать через Zelle, через Cash App, через PayPal или любой карточкой в течение буквально 2 минут. Чтобы позвонить и оформить звонок, примерно это будет вам 5 минут. То, друзья, объявляю телефон, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Друзья, помните, что это благотворительный марафон на 2027 год.
Сегодня, друзья, у нас уже это второй день, идет марафон, где мы...

Мы собираем необходимый бюджет на 2027 год, который нам не достает. И уже, друзья, мы с вами в 20 часу, как только начался марафон, мы уже 20 часов говорим, призываем быть активно участниками этого служения, потому что радиослужение не является, друзья, коммерческой организацией, потому что каждый, друзья, час и каждый эфир, он, друзья, делается способным благодаря радиослушателям, как вы, которые принимают участие каждый год и делают это радио свободно доступным многим людям по всему лицу земли. И вот, друзья, мы приглашаем вас, чтобы дать вам такую возможность пойти и стать тем, быть участником благовестия Слова Божьего, где ваши финансы, они будут делать способным слышать Слово Божие, чтобы и другие сердца поистину получили свободу. Нам еще не хватает в этом часовом блоке 1852 доллара. $1852. Это можно, друзья, разбить так. 4 человека по $50, друзья, можно перекрыть эту нужду, которая сейчас перед нами. Помните, что многие рассчитывают на нас, и кто-то в прошлом году позаботился о этом часе, чтобы этот час был в эфире в этом году. И об этом мы призываем сегодня вас, дорогие радиослушатели, чтобы и этот час мы перекрыли на следующий год, чтобы другие братья и сестры и вы могли получать назидание. 425-296-78-29. Наши сотрудники у телефона, линии открыты. В Нью-Йорке уже без 10, буквально, без 13, уже 6 East Coast, то многие друзья наши, которые живут на East Coast, они уже дома или многие, может, двигаются на церковные мероприятия. Друзья, вас возьмет буквально 5 минут, если по телефону оформить звонок. Если вы располагаете 5 минут, позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, и вы сможете стать благословением на 2027 год, чтобы этот час был в эфире. Объявляем, что остается буквально, друзья, 7 минут, и нам не хватает $1852. $1852 нам не достает в этом часу, друзья. Напоминаем, что можно пожертвовать одноразово или, друзья, можно подписаться на, чтобы стать частью служения каждый месяц. 425-296-78-29. Наши коллеги, они у телефонов, и у вас есть возможность в течение 5 минут, друзья, благословить, закрыть этот минус, чтобы у нас его не было, друзья. Может быть, кто-то хочет пожертвовать одноразово $500, 600, может быть, $70, может, $20. Мы даем вам возможность, друзья, стать частью. Слава нашему Господу! Друзья, 4 человека подвязались в этом часу. Мы уже собрали $300 в этом часу. Нам не хватает $1752. $1752. Да благословит вас Господь. Только пришли пожертвования через PayPal. Благословит вас Господь. И нам, друзья, остается 5 минут, и нам не хватает $1752. Уже 4 человека в этом часу отозвали, сказали, мы хотим, чтобы этот час был в эфире. Мы хотим, чтобы этот час звучал в 2027 году.
Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, и есть возможность вам стать соучастником на Ниве Божией. Мы видим сейчас онлайн пришло пожертвование. Да благословит вас Господь. Уже пятый человек подключился. Друзья, пятый человек подключился, и уже мы собрали $400. Слава нашему Господу! И да благословит Господь, друзья, вас, кто стал соработником в этом часу. Пять человек стали соработником в этом часу. И я хотел бы благословить вас, тех, кто сейчас стал соработником, такими словами от радиослужения и всех братьев и сестрам, кто уже стали соработником, мы благословляем словами такими. Пусть Христос дарует истинную свободу вам и вашим близким. Остается 4 минуты, друзья, 4 минуты, и нам не хватает $1652, чтобы этот час в следующем году мог быть в эфире. $1652 — это если 3 человека отзовутся по $50 в месяц. 3 человека, если отзовутся по $50 в месяц, станут. Этот блок закроется без минуса. Напоминаю, что уже 5 человек подключились в этот час. Мы уже собрали $400 в этом часу. Нам не хватает $1652. Можно одноразово пожертвовать или стать участником каждый месяц. Если вы хотите пожертвовать через Zelle, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Если хотите пожертвовать через Cash App это будет Radio MV. Только мы вас спросим, друзья, если вы жертвуете через Cash App или Zelle и хотите получить письмо благодарственное, то пришлите нам текст-месседж с вашим именем, сколько вы пожертвовали, и вашу электронную почту, имейл, чтобы мы могли вам прислать отчет, что вы пожертвовали. Напоминаю, что, друзья, остается 3 минуты, и 3 минуты, и в этом часовом блоке нам не хватает $1652. Это если 3 человека позвонят и отзовутся по $50 в месяц, или 6 человек по $25 в месяц, или любую сумму одноразово, которую вы располагаете. 3 минуты, друзья, 3 минуты, и нам не хватает $1652. 5 человек подключились и стали те ряды соучастников, стали те ряды, которые пойдут и хотят, чтобы этот час в следующем году был в эфире, чтобы служение дальше продолжало вещаться. Друзья, остается у нас 2 минуты в этом часовом блоке. Объявляю телефон 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Да благословит вас Господь. Друзья, если вы нас смотрите в YouTube или в других видеоплатформах, на экране у вас высвеченный телефон-номер и ссылочка, куда вы можете зайти, и QR-код. Как вам проще, используя QR-код, позвонить или... Друзья, напечатать этот URL, ваш телефон, и онлайн выбрать способ пожертвования, как вам удобно. Буквально остается, друзья, минута и 30 секунд, и нам не хватает $1652 в этом часовом блоке, друзья. Этот часовой блок, друзья, нам необходимо закрыть, чтобы у нас он мог быть в следующем году, чтобы у нас не было минуса. Цель какова, друзья? Чем быстрее мы сможем собрать общую сумму, чтобы нам, друзья, не делать этот каждый день марафон, чем быстрее мы соберем, чтобы мы могли закрыть его и вернуться в регулярную трансляцию радиовещания на всех станциях, на всех языках. Да благословит вас, друзья, Господь. Остается 30 секунд, и нам не хватает $1652. Мы уже собрали в этом часу $400. 5 человек участвовало, и мы призываем вас, друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, потому что в прошлом году кто-то покрыл эти часы,
и вы слушаете радио в этом году. Дайте кому-то и другому в следующем году слушать радио продолжать. 425-296-78-29, друзья. И мы, у нас, друзья, пошли мы минус. В минус мы пошли 1652 доллара. Прошли мы в прошлом часу. Но, друзья, новый час, новые цели нам нужно достигать. Новый час, новые цели, и нам, друзья, нужно достигать. Сейчас мы пойдем буквально на музыкальную паузу, но уже новый час начался, и в новом часу в этом нам нужно 1929 долларов. В этом новом часу это 4 человека по 50 долларов, и этот час могут закрыть вообще, чтобы у нас не было минус и в этом часу. Друзья, объявляю номер, и мы возьмем музыкальную паузу, вернемся и будем говорить о этом новом часу, который уже перед нами. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, вам открытые телефонные линии, ваш. Сейчас это время участвовать, а мы возьмем музыкальную паузу, вернемся к вам в новом часу, новое место писания, новые мысли и новая возможность участвовать вместе на Ниве Божией.

Дорогие друзья, пусть Бог благословит ваше служение и вас за эту непростую работу. Держитесь и на дальше здравого учения на Радио МВ. Ваша работа не даром. Верю, Бог даст вам награду. Сейте, сейте, сейте. Бог вырастет это зерно, и будет великая радость для всех любящих Господа. В эфире благотворительный марафон служения Радио МВ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, объявляю телефон номер 425-296-78-29. На этот номер можно звонить, чтобы стать участником дела Божьего. 425-296-78-29. Телефонные линии открыты, друзья, и вы можете принимать участие, если вы только подключились. Это марафон, друзья, говорится, для следующего года, чтобы мы могли быть в эфире. И мы вас приглашаем, друзья, быть соучастником на Ниве Божией, чтобы Господь благословил. И уже у нас остается 50 минут, и я смотрю, что во время музыкальной паузы братья и сестры отреагировали, и нам было надо $1929 в этом часу, 50 минут у нас осталось, и уже мы собрали $500, слава нашему Господу. Это, друзья, благословение пришло. Да благословит вас Господь. По онлайн пожертвовали. Благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 50 минут. В прошлый час мы пошли минус 1652. И давайте, чтобы мы могли закрыть этот час и с Божьей помощью закрыть и прошлый час, который мы пошли в минус. Пожалуйста, друзья, давайте примем активность. У нас 50 минут. Телефоны открыты, у нас 50 минут, чтобы перекрыть этот час, и с Божьей помощью, чтобы перекрыть и прошлый час, который мы не добрали, $1652. Но у нас сейчас этот час, давайте говорить об этом часу, давайте его мы перекроем, а потом уже будем говорить о предыдущем часе. У нас остается $1429. $1429. Если сейчас братья и сестры отзовутся и скажем, мы с вами пойдем по $50 в месяц, три человека по $50 в месяц смогут закрыть этот час. Друзья, а если вам легче пожертвовать один раз, смотрите, $50 в месяц, это выходит в год $605. $605. Это будет $50 в месяц выходить. А если вам легче делать это участвуя каждый месяц, то вы можете стать просто участником $50 в месяц, чтобы не платить всю сумму 605 или любую сумму, которую вас располагает личный или семейный бюджет. У нас остается 48 минут, и нам необходимо, чтобы в этом часовом блоке мы закрыли, осталось 1429 долларов. Смотрите, в этом часовом блоке обычно проходит у нас встреча друзей. Встреча друзей, где звонят в радиослушатели, присылают радиослушатели запросы, поздравить своих близких с днем рождения, поздравить своих близких с юбилеем, различными другими мероприятиями. И эта передача служит благословением и поддержкой всех наших близких и родных. Да? И мы хотим, друзья, вам оставить стих из Библии. Я думаю, он очень созвучный к этому эфиру, созвучен к этому передаче «Встреча друзей». Псалмопевец в 132-м, в 2 главе, в 1 стихе говорит так. «Как хорошо и как...» Вы уже знаете, что дальше. «Приятно жить братьям вместе». Друзья, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. В этом прямом эфире «Встреча друзей» мы и пытаемся благословить вас, чтобы вам было хорошо и приятно жить своими близкими, родными, родственниками вместе. Соединяем мы это все через кровь Иисуса Христа. Сближаемся мы, делаемся ближе, роднее. Вот, друзья, встреча друзей обычно проходит в это время. И мы хотим напомнить вам и сказать, друзья, что вы можете принять участие, чтобы в следующем году, в 2027 году, мы могли быть вместе с вами в эфире, продолжая нести счастье, мир,
доброту, ласку, радость друг другу на волнах Радио МВ. Телефон номер, куда вы можете позвонить и принять участие, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Вы можете, друзья, тоже сделать это по интернету, по онлайн, зайти на radiomv.com. Мы сделали очень просто и удобно, и быстро для вас пожертвовать через карточку, или через Zelle, или через Cash App, или PayPal. Да благословит вас Господь, друзья. У нас остается 46 минут, и нам нужно $1429, чтобы закрыть этот час, чтобы нам не пойти в минус, чтобы нам додвинуться, прийти к последней цели, чтобы могли вернуться назад, вещать регулярную передачу. Напоминаю, друзья, что у вас есть возможность стать соучастником, частью этого служения. И уже многие братья и сестры наши на East Coast, они готовятся к ночлегу, может быть, ужин, а может быть, время с детьми. Время может быть на спевках или в служениях, разных мероприятиях. И мы бы хотели бы вам сказать, друзья, которые на East Coast, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы стать участником этого служения, благословить на следующий год, чтобы в следующем году тоже могли получать благословение и радость. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Друзья, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это стих, который мы выбрали в этот час, где обычно в этом часу идет передача, прямой эфир, встреча друзей. Пастыри и служители, братья, которые в братском свете, обратите внимание, что у Радио МВ проходит марафон. Включите в Радио МВ ежедневный, может быть, ежедневный миссионерский бюджет вашей церкви, где вы можете свою церковью участвовать с Радио МВ, помогая, благословляя радиослужение, чтобы другие еще, многие, слышать Слово Божие. Знаете, что многие в вашей церкви прихожаны слушают нас каждый день, что через ваше участие в вашей церкви вы сделаете Евангелие доступным тем, кто еще не знает Иисуса Христа, чтобы многие еще могли услышать благую весть, то призываю вас, служителя, пастыря и братья братского совета, обратите внимание, что Радио МВ имеет марафон на этот год, и где вы можете, друзья, принять участие своей церковью, быть частью миссионерского проекта, который будет благословлять многих других радиослушателей. Напоминаю вам, друзья, что эта возможность только будет через, знаете, мы делаем это раз в год, то мы призываем вас, друзья, примите такую активную часть на радио, чтобы это служение могло дальше вещаться и благословлять других братьев и сестер. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и нам в этом часу осталось 42 минуты, и нам нужно $1429. $1429. И вы могли, друзья, поучаствовать одноразово, сколько вас располагает личный бюджет или семейный бюджет. Или, друзья, вы можете стать частью каждого месяца. Если 3 человека сейчас отзовутся по $50 в месяц, то вот этот час, который нам нужно закрыть, он будет, друзья, уже закрыт без всякого
минуса. Напоминаем, друзья, что это благотворительный марафон. Радио МВ существует благодаря, конечно, Господу. И Господь использует вас, слушателей, которые поддерживают на протяжении 20 лет. Вы слышали свидетельства, которые люди оставляют. Вы слышали, друзья, информацию о радиослужении, что радиослужение, друзья, это многогранное служение. Мы вещаем на славянских, на славянском языке. Это и музыкальный канал, детский канал, Новый и Старый Завет, библейский канал, вот этот центральный канал. И так само испанский, английский и немецкий канал, где многие наши братья и сестры имеют уже детей, которые говорят на одном или другом языке. Они рождались, эти каналы, друзья, от нужды вас, радиослушателей. Вы звонили, вы писали, вы просили, потому что многих, где вы проживаете в странах, кто живет в Америке, многие дети уже ваши предпочитают больше на английском. Многие родители просили, сделайте на английском языке, пожалуйста. И мы, друзья, сделали радио на английском языке для ваших детей, для наших детей уже. Многие звонили из Германии, писали из Германии. Сделайте, пожалуйста, на немецком канале. Наши дети не понимают на русском или украинском. Сделайте, пожалуйста, на немецком. Мы отреагировали, друзья, с Божьей помощью сделали. Многие звонили, друзья, с латинского мира, где говорят, что наши дети уже только говорят на испанском. Пожалуйста, не забудьте их. И вот, друзья, когда вы жертвуете на это служение, вы делаете, чтобы ваши дети, ваше поколение или уже после вас поколение могло слушать на ихнем языке Слово Божие. В том же самом таком складе учений, как и этот канал, друзья. То благословит вас Господь, нам остается 39 минут, и нам, друзья, не хватает $1429. Давайте так скажем, у нас осталось $1429, 39 минут, нам нужно набрать это количество. У нас уже, слава Богу, отозвались 500, мы собрали, слава нашему Господу, друзья. И хотел бы благословить вас, те, кто приняли сейчас в этом часовом блоке участие. Пусть в вашем доме будет дружба, будет полнота Божьей любви и мир. Да благословит вас Господь, пусть в вашем доме будет дружба, будет полная Божья любовь и мир в ваших домах. Те, кто стали соработником, благословит вас Господь. Друзья, помните, что кто-то в прошлом году сделал этот час способным для тебя, друг, для меня, чтобы мы могли слышать и назидаться, и получать благословение. И теперь вызов для нас, чтобы мы могли отреагировать и благословить это время сегодня. Остается у нас 38 минут, друзья. Линии открыты. Вы можете позвонить, принять участие одноразово или стать участником каждого месяца поддержки этой служении. Если сейчас 4 человека, кстати, 3 человека, извиняюсь, 3 человека, если 3 человека сейчас позвонят по $50 в месяц, кто еще не стал, по $50 в месяц, мы этот час, друзья, закроем без минуса. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, наши линии открыты, 425-296-78-29, напоминаю вам, друзья, что вы можете пожертвовать онлайн, тоже зайдите на radiomv.com, вас возьмет буквально 2 минуты, чтобы сделать свое пожертвование. И сейчас мы пойдем на музыкальную паузу, друзья, у нас остается 37 минут, и нам нужно $1429, уже собрали $500, слава нашему
Господу. Сейчас в этом часу обычно идет программа, называется «Встреча друзей по заявкам». Друзья, где вы могли заявить, попросить, чтобы проигралась песня, поздравив своего близкого, родного человека, дорогого вашему сердцу. И вот в этом часу, друзья, мы хотим, чтобы и в следующем году этот час был, и могли вы получать благословение. Псалмопевец в 132 стихе, в первой стишке, говорит так: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Мы молимся, чтобы у вас, друзья, был мир, было единство, благословение в вашем доме. Телефон номер объявляю, и мы идем на музыкальную паузу. Нам нужно $1429. Если три человека по $50 подпишутся и станут участниками каждый месяц, эта цифра, друзья, перекроется. Или если вы желаете, какая ваша личная, желание или сумма есть, которую вы желаете поучаствовать, вы это можете сделать. Во время музыкальной паузы 425-296-78-29. Телефон номер 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу, и мы ждем, друзья, от вас отзывов.

Искренне благодарна Богу за Радио МВИ. Много раз Бог отвечал на мои вопросы через Радио МВИ. Особенно благодарна Богу и вам за передачу «Молитва». Много раз писала нужду о своем муже, чтобы Бог вернул его к себе. И вот через 7 лет, через финансовую трудность, Бог явил милость. Отец 6 деток стал ходить в Дом Божий и видит, как Господь работает с ним. Слушает постоянно ваше радио. Слава Ему вечная! Благодарность вам огромная за ваш нелегкий труд.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Друзья, да благословит всех Господь, кто вместе с нами. Если вы сейчас только подключились, может быть, и не знаете, что здесь происходит, мы хотели напомнить вам, что в октябре у нас происходит ежегодный марафон для того, чтобы поддержать радиослужение в 2027 год. Мы так уже делаем на протяжении 20 лет, благословляя служение, чтобы в следующем году Радио МВ могло быть в эфире без, друзья, без всяких реклам и без всяких сбоев, друзья. И на протяжении все эти 20 лет Господь использовал вас для благословения этого часа. Я хотел бы объявить, что остается у нас 27 минут в этом часовом блоке. Что мы делаем? Мы берем ту сумму, которая нам не достает на 2027 год. Мы ее разделили, друзья, на дни и разделили ее на часы. И вот каждый часовой блок, когда мы называем, да, каждый часовой блок, нам есть сумма, которую нам нужно собрать. И вот уже осталось в этом часовом блоке 27 минут. И мы уже собрали $500 в этом часовом блоке, слава нашему Господу. И нам остается $1429 нужно собрать в этом часовом блоке. Вот так мы разбили каждый часовой блок, чтобы нам было легче говорить о сумме и легче было говорить о сколько нужно собрать в течение часа. Вот у нас осталось 26 минут, друзья. Мы уже собрали 500, а нам еще нужно $1429. Если три человека, друзья, сейчас позвонят и отзовутся и скажут: мы с вами пойдем по $50 в месяц, то три человека, друзья, перекроют этот час, друзья, который у нас остался. Телефон номер я называю, наши коллеги, они у телефонов, делая вам очень удобно позвонить в течение 5 минут, оформить звонок. 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линия открыта, друзья, остается у нас 25 минут. И вот в этом часовом блоке мы уже, слава Богу, собрали $500. Нам еще нужно 1429 долларов. Кому удобнее, друзья, жертвовать одноразово, вы это можете делать. За этого мы и делаем раз в год такой марафон для поддержки радиослужения на текущие расходы. Мы повторяем что-то, текущие расходы. И каждый год, друзья, есть стоимость, которая образовывается, вакуум. Почему? Потому что некоторые наши, назвать спонсоры, участники, они уже перешли в жизнь вечную, постарели, да, бабушки, дедушки, которые поддерживали. И многие друзья, кто жертвовали одноразово, вот звонят, жертвуют одноразово. И подходит, когда Новый год, те, кто жертвовали одноразово, того бюджета уже у нас нету на следующий год. Из-за этого мы делаем марафон раз в год, такую марафон раз в год, говоря стоимость, которая нам необходима покрыть на следующий год. И стоимость, которую нам на следующий год нужно покрыть, это 135 тысяч и 500 долларов. Слава нашему Господу, друзья, за два дня мы собрали 48 тысяч 795. Слава нашему Господу. Друзья, нам осталось только 86 тысяч 700 долларов. Слава нашему Господу. Друзья, видите, мы разбили их по часу, и каждый час, братья и сестры, как вы, которые участвовали в прошлом, может быть, году, может быть, которые вы еще не раз не участвовали, звонят, отзываются. И так на протяжении 20 лет. Друзья, на протяжении 20 лет радио в эфире. На четырех языках, по вашей просьбе, на четырех языках. Я уже говорил предыдущим, перед музыкальной паузой, почему у нас образовались эти языки. Друзья, и оно стало благословением для многих семей, которые уже имеют, кто-то говорит испаноговорящий, имеет в семье своих уже, кто-то имеет англоговорящих своих семей в семьях, кто-то имеет, может быть, уже немцев, кто говорит на немецком языке. И вот так радиослужение благословляет в год ваши семьи. У нас остается 23 минуты в этом часовом блоке, друзья. Мы уже собрали 500 долларов. Слава нашему Господу за вашу отзывчивость, за вашу, друзья, внимательность. И нам еще нужно 1429 долларов. 1429 долларов. Это, друзья, можно сделать так. Если вы желаете пожертвовать одноразово, вы можете сделать это, позвонив на 425-296-78-29. Или вы можете, друзья, зайти онлайн и пожертвовать онлайн через Zelle, через Cash App, через PayPal. Как вас устраивает или как вам делается удобнее. Если вы будете онлайн делать, это примерно вас возьмет минуту до 2 минуты. Если вы будете звонить, вас возьмет примерно 5 минут на телефоне оформить звоночек. Если вы спешите, друзья, вы можете зайти сами онлайн на radiomv.com. radiomv.com. А если вам проще, друзья, ехать на телефоне, может быть, позвонить и это сделать. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, друзья. И у нас остается 21 минута. 21 минута. Мы уже, слава Богу, собрали 500 долларов. И нам не хватает, друзья, 1429 долларов. Вы, можно это сделать так. 3 человека по 50 долларов в месяц перекроют в этом часовом блоке эту нужду. Или любую одноразовую сумму, которую вы желаете благословить. Напоминаю, что обычно в этом часовом блоке, друзья, проходит молитва. В этом часовом блоке проходит молитва, встреча друзей. Я просто читаю уже наперед скеджул сегодня, извиняюсь. А в это время обычно проходит встреча друзей по заявкам. Другими словами, где вы, дорогие друзья, можете позвонить в это время, попросить оператора, чтобы включили песню. Обычно это ведет у нас Олеся передачу эту. Включили песню и своим близким, родным поздравить с днем рождения. Вот обычно в этом часу идет вот эта передача. Из тех, которые мы выбрали на эту передачу во время марафона, чтобы с вами иметь такой монотонный разговор, или как бы в одну сторону разговор, да, Псалом 132, первый стих. Там говорится так, вы этот стих, конечно, все хорошо знаете. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Друзья, пусть Господь будет в вашем доме, пусть будет мир, любовь, взаимопонимание среди вас. Эту передачу она делает возможным поздравить ваших близких и родных. Я хотел бы напомнить, друзья, пастырей, служителей, братьев с братского света, обратиться к вам, чтобы вы включили Радио МВИ ежегодный миссионерский бюджет вашей церкви. Поговорите, чтобы вы посмотрели на Радио МВИ как миссионерский проект, который вы могли вместе трудиться и работать. Многие ваши прихожане слушают вас каждый день, а слушают нас каждый день через, друзья, вещания разных передач, разных программ в онлайне в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы вещаем через мобильные телефоны, через YouTube-канал, через приложение, через SmartWatch, через Smart TV, где доступно мы пытаемся, чтобы там можно вещать Евангелие. И вот, друзья, когда ваша церковь станет, возьмет частью миссионерского проекта, считать будет как Радио МВИ, то через вашу поддержку Евангелие достигнет тех, кто еще не знают Христа. Друзья, да благословит вас Господь участию этого, призываем вас. У нас остается 18 минут, друзья, мы уже в этом часовом блоке набрали $500, а нам еще нужно 1429 долларов. И вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, чтобы позвонить, друзья, наши линии открыты, и стать частью этого служения, которое многогранное, которое несет Слово Божие круглые сутки. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Я вспомнил однажды такое интересное свидетельство. Одна сестра, такая бабушка, очень была искренняя, позвонила и поблагодарила Бога за Радио МВИ. И она сказала такую комментарию. Говорит, знаете, говорит, братья, как хорошо, говорит, за радиослужение. Говорит, мы раньше своим мужем находили лишь бы что-нибудь, о чем бы поговорить, да и поскандалиться, говорит, знаете, как бывает в семьях. Она так сказала просто, говорит. А теперь, говорит, мы слушаем круглые сутки радио, да и разговариваем о Христе, о свидетельствах, о книгах, о заявках, которые люди оставляют. Больше уже у нас разговор идет вокруг христианских тем. Спасибо вам, что вы убрали в нашем доме лишние скандалы. Знаете, я вспомнил этот стих, как хорошо и как приятно жить жене и мужу вместе хорошо, да, в единстве. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе, друзья, в этом мире, чтобы был мир Божий, покой и любовь и ограда. Вот мы и призываем, дорогие братья и сестры, если вы еще не приняли участие, давайте дарить это добро, это мир и любовь тем братьям и сестрам, которые нуждаются через эти передачи. Наши линии открыты, у нас остается 15 минут, и мы уже собрали $500 на этот час, а на этот час, чтобы нам его закрыть, нам еще нужно 1429 долларов. Если три человека сейчас позвонят, скажут, мы пойдем с вами на год по 50 долларов в месяц, вы сможете, друзья, его закрыть. Или, может быть, есть один человек, который хочет благословить этот час и закрыть, это на ваш личное расположение. Просто напоминаем, что если вы жертвуете, друзья, на радио, в конце года вы получаете отчет, сколько вы пожертвовали, и если вы списываете таксу, работаете на себя, вы можете

ваше участие, чтобы вы могли быть вместе с нами, благословляя других братьев и сестер, чтобы можно было так сказать, как хорошо и как приятно жить нам, братьям и сестрам, вместе. Делая это служение совместно, мы делаем, дарим добро, радость и любовь нашим братьям и сестрам. Да благословит, друзья, вас Господь. Открытая линия. Вы можете тоже жертвовать онлайн, друзья. Вы тоже можете жертвовать онлайн, потому что возможности это есть, жертвовать онлайн, и они очень просто. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу внимательность и за вашу активность. Сейчас самым активный у нас регион, где нас слушают, это Вашингтон, Калифорния. Это самая горячая точка сейчас. Потом идет третья самая горячая точка, где нас слушают, это Нью-Йорк. Братья и сестры с Нью-Йорка активно слушают. Саут-Каролина активно сейчас слушает. Охайо, Норт-Каролина, Орегон потом идет активно слушает. Массачусетс идет потом. Пенсильвания, Миннесота, Кентаки, Флорида, Техас, Теннесси, Миссури, Саут-Дакота, смотрите, друзья, Нью-Джерси, Иллинойс слушает нас, Колорадо, Айдахо, Монтана. Друзья, я вам называю статистику, где самое больше сейчас слушают слушатели нас. Я вижу, что у нас очень много братьев и сестер, которые бы хотели жить приятно и дружно вместе. Вот эта встреча друзей, друзья, по заявкам, оно делает, вот немножко красит нашу жизнь, где дарит добро, радость, теплоту по заявкам вашим. И вот этот час, который так люди любят его, мы хотим, чтобы он и в следующем году был. У нас, друзья, остается 12 минут в этом часовом блоке. И уже мы собрали $500, слава нашему Господу, а нам еще нужно 1429, и я верю, друзья, что если посмотреть, если три человека сейчас позвонят и скажут, мы возьмем $50 на себя в месяц и пойдем с вами, чтобы на следующий год это было, и мы это можем сделать прямо сейчас, не отлагая времени, 11 минут в этом часовом блоке, и нам нужно $1429. Это можно сделать онлайн, зайти на radiomv.com, radiomv.com. Друзья, объявляю, что у нас остается 11 минут, нам нужно собрать 1429 в этом блоке. Можно пожертвовать онлайн на radiomv.com, вас возьмет буквально минуту до 2 минуты. Это пожертвовать онлайн через Zelle, через Cash App, через вашу карточку. Или, если вам удобнее, позвонить, стать частью благословением следующего года, потому что кто-то это сделал в прошлом году, и теперь в этом году вы и я слушаем радио. Остается 10 минут, друзья, и нам нужно $1429. Если три человека обратятся сейчас по $50 в месяц, этот блок, мы его закроем. Или любую одноразовую сумму, как вы желаете. Объявлю телефон, куда вы можете сейчас, друзья, обратиться. Смотрите, у нас есть братья и сестры, которые слушают по FM. Это дома, в машине. У нас есть станции по Вашингтону, в Охайо есть станции, в Аляске есть станции, где люди могут слушать в машинах. Друзья, если вы получаете с этих станций благословение, позвоните, друзья, станьте частью. Нам нужно в этом часовом блоке, остается 10 минут, нам нужно $1429. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Объявляю, друзья, что у нас остается 10 минут, и нам нужно $1429 в этом часовом блоке. Уже мы собрали $500 в этом блоке. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Друзья, я буду объявлять штаты сейчас по, где самые большие прослушатели до самых меньших. Просто послушайте.

послушайте. Я думаю, будет вам интересно, где вы находитесь, и было бы хорошо слышать от вас поддержки этого часа. 10 минут осталось, друзья. Нам нужно $1429. Если вы желаете одноразово пожертвовать, чтобы перекрыть этот час, пожалуйста, звоните на телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты. Или вы можете зайти онлайн на radiomv.com. Вот слушайте, какие штаты, где сейчас самое большее у нас в Америке слушает штатов. Самое большее сейчас подключение, это мы видим, идет первый, это штат Вашингтон. Второй штат, это идет Калифорния. Третий штат, это идет, друзья, Нью-Йорк. То вот если вы проживаете в Калифорнии, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, друзья, вы один из ведущих, лидирующих штатов. Потом идет, друзья, Саут-Каролина. Саут-Каролина, у вас сейчас там уже 7 часов в Нью-Йорке, да, с Саут-Каролиной. Оттуда сам много сейчас слушает Охайо, слушает Норт-Каролина, слушает, друзья. Потом идет Орегон, потом идет Массачусетс, потом идет Пенсильвания. Потом идет Монтана. Друзья, я объявлю номер, куда вы можете звонить. Если слышите свои штаты, друзья, и вы еще не участвовали, позвоните и станьте частью. Нам не хватает $1429 в этом часовом блоке. Остается 7 минут. За 7 минут, друзья, нам нужно закрыть $1429. Телефон номер 425-296-78-29. Слава Богу, друзья! Слава Богу! Смотрите, уже осталось 1377. Да благословит вас Господь, что пожертвовали через Zelle. Да благословит вас Господь за вашу отзывчивость и внимательность. А, друзья, вы можете пожертвовать через Zelle, через Cash App, через PayPal, через карточку сами. Зайдите на radiomv.com. radiomv.com. Я перечисляю самые штаты, где самое много слушают нас сейчас слушателей, и объявляю телефон, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши, друзья, линии открыты. Остается 6 минут, и нам нужно... Осталось 1377. Смотрите, слушайте свои штаты, друзья. Если вы слышите свой штат, и вы еще не участвовали, давайте мы за 6 минут отреагируем и закроем эту 1377, чтобы у нас не было минуса. Смотрите, потом идет Кентаки, Монтана, Техас, штат Флорида, Теннесси, идет Миссури, Джорджия, Саут-Дакота, Небраска, Колорадо, Айдахо, Нью-Джерси, Иллинойс, Монтана, Индиана, Алабама, Луизиана. Друзья, я просто аж не верю, что... Вау! Луизиана, смотрите, Коннектикут, Делавэр, Вирджиния, Мэйн, Аризона, Висконсин, Род-Айленд, Мэриленд и Мичиган. Это аж просто я удивляюсь. Это там наши братья и сестры живут. Представьте, оттуда они сейчас нас слушают. Друзья, у нас осталось буквально 5 минут в этом часовом блоке. И нам не хватает $1377. Друзья, я просто перечислял штаты, знаете, смотрю, в каждом штате, я еще только с Хавайи сейчас не видел, да, с Хавайи не видел, так с каждого штата есть люди, Аляска, да, я назвал это Аляска, да, с каждого штата слушает радио. Да благословит вас Господь, друзья, если вы слышали свой штат, а вы еще не приняли участие, пожалуйста, отреагируйте, нам осталось 4 минуты. Мы уже собрали $552, и нам еще нужно 1377 в этом часовом блоке.
Это часовой блок, и еще нужно 1377. Давайте, друзья, сейчас зайдем онлайн. Вас возьмет буквально минуту до двух пожертвовать онлайн для тех, кто спокойно это может сделать на radiomv.com, radiomv.com, и пожертвуем. Осталось 4 минуты. А те, кто, может быть, хотит проще позвонить, если позвоним и 3 человека по $50 в месяц подпишутся на год, друзья, смотрите, мы перекроем вот эту сумму, которую нам нужно закрыть. Вот если вы слышали свой штат, а вы еще не участвовали, друзья, вот если я назвал ваш штат, а вы еще не участвовали, позвоните, станьте частью, подпишитесь, чтобы мы этот час закрыли без минуса. 400, номер объявляю, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Ждем, друзья, ваших звонков, чтобы мы могли закрыть, друзья, этот час без минуса. Если вам проще, удобнее сделать это через Cash App, можете сделать на Radio MV, прислать свою финансовую поддержку или через Zelle на info@radiomv.com. Да благословит, друзья, вас Господь. Да благословит, друзья, вас Господь. И хотел бы напомнить, друзья, что у нас остается буквально 3 минуты, и нам еще остается 1377 в этом часовом блоке. Да благословит вас, друзья, Господь. Это час, где обычно проходит встреча друзей, передача по заявкам, где мы благословляем друг друга в этом часу. Да благословит, друзья, вас, Господь, за участие, за тех, кто слушает и активно принимает участие. Я называл штаты самые популярные, где нас самое много слушают. Хотел бы сказать, друзья, что время есть принять участие, да благословит вас Господь, чтобы вы могли стать быть благословением этого большого миссионерского, так сказать, христианского проекта. Да благословит вас Господь, объявляя номер 425-296-78-20. 9-425-296-78-29. Друзья, нам не достает $1377, друзья, в этом часовом блоке. И хотел бы сказать, друзья, вы можете принять участие с позвонить или зайти на онлайн и стать частью этого служение. Не хватает нам 1377. Это ежегодный марафон для поддержки служения на следующий год. Буквально сейчас, друзья, мы пойдем на музыкальную паузу, а вы благословите, позвоните, выйдите на онлайн и станьте частью этого служения, чтобы в следующем году братья и сестры могли и вы получать благословение. У нас остается 40 секунд, и нам не хватает $1377. Но идет уже новый час, и нам надо подготавливаться к новому часу. Звоните, друзья, на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу и ждем ваших звонков.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, мир вам, мы продолжаем наш эфир, и уже вот новый час и новые цели, которые перед нами, которые мы говорим, это у нас проходит ежегодный марафон, где мы готовимся на 2027 год, чтобы быть с вами в эфире, чтобы можно продолжать вещать Слово Господне, благословляя наших братьев и сестер, вас, ваших близких, родных и близких к вам в сердцу людям. Хотел бы, друзья, напомнить, что в это время у нас обычно начинается детский час, если я не ошибаюсь. Начинается детский час, да, детский час. И место писания, которое мы выбрали на этот час, притчи 22.6. Я думаю, для многих читающих Библию вы будете, конечно, знать, что это за место писания. Но я хотел бы зачитать его вам. Но прежде чем я зачитаю, хотел бы поблагодарить Господа и те, кто отозвались через Cash App, пожертвовали, сделали взнос через Zelle, через Cash App. Мы уже в этом новом часовом блоке, у нас осталось 23 минуты. 23 минуты, то есть 53 минуты осталось, извиняюсь, 53 минуты осталось, и уже $200 мы собрали. Да благословит вас Господь, кто принял участие через Zelle, через Cash App, вы стали соработником, стали частью служения Радио Ви, и да благословит вас Господь за вашу внимательность. Мы благодарим Бога, что вы активно принимаете участие. И я объявлю номер, друзья, куда вы можете позвонить. Уже мы собрали в этом часовом блоке $200, а нам нужно было 2282 доллара, а уже собрали 200, слава нашему Господу, осталось 2082. И у нас 52 минуты еще есть, то это время ваше, друзья, звонить и принимать участие, благословляя или жертвуя онлайн, как вам удобнее. Я беру номер, потом прочитаю стих, который мы выбрали на этот час, где здесь, в этом часу, обычно проходит детская передача. Телефон номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения, 425-296-78-29. Линии открыты, и наши коллеги, они у телефонов, вас возьмет буквально, друзья, 5 минут, чтобы оформить звонок. 5 минут, чтобы оформить звонок на телефон номер 425-296-78-29. И как вам, друзья, будет удобнее это сделать одноразовое пожертвование или вам, друзья, пожертвовать, стать ежемесячным, может быть, так сказать, участником радиослужения. Это уже будет усмотреться на ваш семейный бюджет. Напоминаю вам, друзья, что это ежегодный марафон Радио МВ. Поддержки на следующий год служения, чтобы было в эфире. То призываем вас, друзья, обратить внимание, чтобы вы стали соучастником этого проекта. Телефон номер 425-296-78-29. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Да благословит вас, друзья, Господь. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, и да благословит Господь за участие. Смотрите, друзья, уже с Божьей помощью братья наши и сестры отзываются и делают свой вклад, друзья, делают свое участие финансовое. Мы уже собрали $300, слава нашему Господу. Нам осталось в этом часовом блоке 49 минут, и нам еще нужно 1982 доллара. $1982. Вы можете, друзья, позвонить или зайти онлайн
и принять участие. И принять участие. Это мы говорим помощь на радио на следующий год, чтобы мы были в эфире. И вот в этом часу обычно проходит детский час, детское вещание. И это где самоактивное такое, скажем, участие, где наши детки слушают. На данный момент, друзья, в этом часовом блоке приняло 3 человека. Да благословит вас Господь, дорогие, что вы принимаете участие. 3 человека приняли, мы уже собрали 350. Нам еще нужно 1932 доллара и телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, вас возьмет буквально, друзья, 5 минут. Если вам удобнее сделать онлайн, зайдите на радио mv.com. В это время обычно проходит детский час на радио, друзья. И притчи, 22 глава, 6 стих, как я говорил, я вам зачитаю. Для вас он будет очень известный. И он говорит так. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда состарится». «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда состарится». Детский час, детские передачи – это и пытается делать, помогать вам, родителям, наставлять детей в Господе и в истине. У нас, друзья, знаете, что есть детский даже канал? Детский час – это один из самых любимых времени в нашем эфире, где сменяется поколение, знаете, и детство приносит много радости в семьях родителей. Потом дети растут, становятся подростками, молодежи, выходят замуж, женятся. И вот это формирование духовного человека в детстве, оно очень критично и важно. Поэтому мы на Радио МВ и сделали, друзья, канал сугубо для детей. Знаете, что на Радио МВ есть канал, который 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, так и называется «Детский час». Там круглые сутки контент для детей христианский. То помните, что помогая сейчас звонить или жертвуя сейчас на этот час, вы помогаете семьям сделать вклад в будущее в их детей. У Радио МВ есть, друзья, отдельный канал, как я сказал, канал для всей их семьи, для детский канал. И так само на Радио МВ, друзья, мы сделали такой Daily Devotional. Это семейный такой, может быть, читать семейное ученичество, дневное ученичество для семьи. Называется Daily Devotional, dailydisciple.com. Daily Disciple.com. Это 10-15 минут на каждый день такие, можно так сказать, мысли из Библии с вопросами для детей, с вопросами для семьи, чтобы дети и родители могли собираться вокруг стола, читая Слово Божие, размышляя над Словом Божьим. 10-15 минут в день. И вот Радио МВ это мы сделали онлайн, спасибо, благодаря Богу и вам, друзья, где мы благословляем семьи читать ежедневно вокруг стола Слово Божие с вопросами, ответами для всей семьи, от маленьких до старших. Там вопросы есть для детей, которые 3-4 годика, 5, и вопросы есть для подросткового возраста, для молодежи и для отцов и матерей. Специально контент сделанный для них, для семей, друзья. Уже, слава Богу, 4 человека приняло участие. Да благословит вас Господь. Пусть ваши дети никогда, друзья, никогда не сходят с пути Божьего. Никогда, чтобы они не отходили от Господа. Да благословит вас Господь, что вы благословляете этот час, потому что вы верите и понимаете, что важно влаживать в детей правильный контент, правильную информацию. И мы, как радиослужение, заботимся об этом. Мы заботимся, чтобы детский канал, который есть круглые сутки, детские передачи, которые на этом канале, вот этот A Daily Disciple website, который мы сделали, где его можно читать на английском,
на русском, испанском и немецком языке. 10-15 минут в день, где отец может собирать детей вокруг стола, читая Слово Божие, размышляя и молиться вместе. Вот это все, что, друзья, мы делаем, чтобы сделать семьи крепче, благословляя друг друга, укрепляя друг друга. Друзья, вы видите, что Бог дал служение Радио МВ быть многогранным, благословляя каждую сферу жизни человека, который Господь дал нам на данный момент, работая с детским контентом, музыкальным, разными передачами, программами для благословения следующего и нынешнего поколения. Помните, что это добровольное пожертвование на этот час. У нас остается 43 минуты в этом часовом блоке, друзья. И уже поучаствовало 4 человека на сумму 355 долларов уже пожертвовали. Друзья, нам нужно еще 1927 долларов. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. А помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И с Божьей помощью я верю, что мы можем сделать многое. А можно сделать, друзья, участие онлайн. Зайдите на radiomv.com. Вы увидите там на английском, испанском, немецком и на русском языке выбрать, как вам удобнее пожертвовать через PayPal, через Cash App, через Zelle. Или через карточку в течение минуты, двух минут, может быть, вы можете это сделать. И слава Господу, уже пятый человек, друзья, встал на среду, в среду сотрудников. Пятый человек подключился, чтобы благая весть продолжала вещаться, контент продолжал издаваться. И вот смотрите, пятый человек подключился уже на сумму 605 долларов. Пять человек собрали, уже сделали 605 долларов. Слава нашему Господу, друзья. 40 минут остается, и нам еще нужно 1677. Осталось 1677. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вас Бог располагает, друзья, и вы хотите пожертвовать одноразово, вы это можете сделать. А если у вас располагает ваш семейный бюджет или личный бюджет с нами пойти, стать участником ежемесячно, друзья, то смотрите, 3 человека по 50 долларов в месяц, 3 человека по 50 долларов в месяц могут закрыть этот часовой блок. 3 человека позвонят и скажут или зайдут онлайн и подпишутся monthly for $50, месяц на $50, и этот час, вот этот, который нам нужно набрать, мы его закроем. А 3 человека по 50 или 6 человек по $25, друзья. Или, друзья, 2 человека по $100 в месяц. А может быть, кто-то хочет позвонить или сказать: «Я так люблю детей, я так хочу, чтобы следующее поколение, они могли продолжать получать эту духовную пищу, семьи могли назидаться вокруг семейного стола, читая вот эти христианские цитаты, Библию вокруг с вопросами. Мы хотим, чтобы это дальше существовало, и мы хотим благословить и закрыть этот час, чтобы в следующем году это было в эфире, этот контент был в интернете». Друзья, 1677. Если вы желаете кто-то позвонить и закрыть этот чат полностью, благословить молодое поколение, деточек, вы это можете сделать. Или зайти на онлайн. Каждое ваше пожертвование, друзья, я напомню, каждое ваше пожертвование, оно в конце года мы вам пришлем отчет. Если вы желаете пожертвовать, списать на таксу, feel free, можете сделать это, как вас устраивает. То любую сумму, если у вас сердце горит и хотите вы благословить детский час, детский канал, контент,
adailydisciple.com. Если вы желаете благословить это, вы можете, друзья, это сделать прямо сейчас. Давайте я объявлю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, друзья. Вы можете принять участие. Да благословит вас Господь, друзья, вашим участием. И нам осталось 38 минут этого детского, где должен быть детский час сейчас. И мы собираем финансы на этот час, чтобы он был в эфире в следующем году. И благословение было дано для всех тех, кто принимает участие вместе с этим. Да благословит вас, друзья, Господь. 425-296-78-29. 425-296-78-29. А можно зайти онлайн на radiomv.com и выбрать, друзья, способ, который будет более удобный для вас, чтобы вам сделать этот вклад в следующее поколение. Помните, что детский час – это самый из любимых часов для детей, детские передачи, где дети слушают. Это следующее поколение. Знаете, чтобы помочь следующему поколению сформироваться, мы прочитали притчи, 22 глава, 6 стих, для нас многоизвестны. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда состарится». Уже 5 человек приняли, друзья, в этом эфире. 5 человек уже приняли свое участие. Они стали соработником на этом труде, соработниками с нами здесь, в этом служении. 5 человек, друзья, уже $605 мы собрали. Слава нашему Господу. Друзья, нам еще осталось 37 минут в этом часовом блоке, и нам нужно $1677, чтобы закрыть этот час, чтобы в нем не было минуса. 3 человека по $50 в месяц. 3 человека по $50 в месяц. Давайте мы услышим сейчас 3 звоночка, которые скажут, мы пойдем по $50 в месяц с вами в 2027 год, чтобы детский канал, детский час и A Daily Disciple, ежедневный ученик, dailydisciple.com, были в онлайн, были в эфире. Мы, 3 человека позвонят и станут, поддержат этот час. Давайте я объявлю номер, и пойдем мы на музыкальную паузу, и во время музыкальной паузы 3 человека, друзья, поднимите телефон и наберите 425-296-78-29. Я повторю номер 425-296-78-29. Мы этот финансовый, я думаю, $1677 можем собрать с 3 человеками, которые позвонят и скажут, по $50 в месяц мы пойдем с вами, и мы закроем, друзья, вот этот час, чтобы у нас не был здесь тоже минус. $1677, телефон номер 425-296-78-29. Идем на музыкальную паузу, и 3 человека позвонят и станут сотрудниками, пойдут дальше по $50 в месяц, чтобы было благословение и в этом часе. 425-296-78-29.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Друзья, вы слышали телефон номер, я его вновь объявлю. Он у нас линия открыта, вы можете сейчас позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, это у нас в это время обычно идет детский час. И вот в этом детском часу у нас осталось 30 минут. И слава нашему Господу, что братья и сестры отзываются. И смотрите, друзья, у нас уже поучаствовали 7 человек в этом часовом блоке. 7 человек. Что такое часовой блок, друзья? Мы взяли общую сумму, которую нам нужно собрать на 2027 год, которая нам не достает. И разбили это число на дни и часы. И вот каждый час, который нам нужно собрать, мы объявляем эту сумму. Это не значит, друзья, что мы не можем собрать больше. Если мы можем сразу всю сумму собрать, друзья, нам не нужно эти все дни дальше делать марафон, мы можем сразу вернуться в регулярную передачу, вещание. Вот уже, друзья, у нас остается 29 минут, и за 29 минут мы уже собрали $735. 7 человек поучаствовало, слава нашему Господу. Хотел бы благословить вас, дорогие участники, кто стали соработниками с нами на Неве Господней. Пусть ваши дети никогда не отходят от Божьего пути. Да благословит вас Господь ваши семьи, дома. Дорогие друзья, я приглашаю вас стать частью этого проекта, стать частью этого благословения. У нас остается 29 минут, и нам нужно $1,547. $1,547, друзья, и можете участвовать одноразово онлайн, как многие делают, или позвонить на телефон номер 425-296-78-29. Смотрите, друзья, если можно сделать так, если вы желаете, может быть, подписаться, стать участником служения Радио МВИ каждый месяц, можно сделать по $50 каждый месяц. 3 человека, если позвонят, подпишутся на каждый месяц участие по $50. Эта сумма на этот часовой блок перекроется. Или, друзья, если вы хотите пожертвовать любую сумму, чтобы закрыть эту сумму, которая у нас есть в этом часовом блоке, вы это можете сделать. Притчи 22 глава, 6 стих говорит таковы слова. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда состареется». За этого вот это и детский час, передача, программа, которая у нас есть, детский канал, который есть 24 часа в сутки, он у нас и в Ютубе, он у нас и в приемниках, в приложениях. Детский канал. Круглые сутки, друзья, где вещается Слово Божие, чтобы помочь юноше быть наставленным при начале его пути. Это цель радиослужения. Так же само, друзья, мы издали, сделали такое семейное, может быть, ученичество. Такое семейное ежедневное чтение, где вы можете с семьей собираться вокруг стола, называется «A Daily Disciple», «A Daily Disciple», «Ежедневный ученик», adailydisciple.com, где вы можете открыть на своем телефоне и на тот день прочитать из Библии мысли, там вопросы для ваших детей, для вас, чтобы в течение 10-15 минут в семье вы могли проводить вокруг стола. И вот, друзья, когда вы участвуете в этом часовом блоке, жертвуете на этот часовой блок, вы делаете способную детскую передачу, детский канал, A Daily Disciple, ежедневное этот ученичество, для семьям быть доступны, чтобы они могли быть расти, наставлены, чтобы они не отклонялись от Божьего пути. И нам, друзья, не хватает $1,547. У нас 26 минут в этом часовом блоке. 26 минут в этом часовом блоке. $1,547. Уже 7 человек, смотрите, 7 человек поучаствовали. $735 собрали. Друзья, это очень прекрасно.
очень прекрасно. Я верю, что, друзья, Бог, Он видит вашу жертву, вашу искренность, вашу доброту. Да благословит Господь, и я объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать участником, соработником на Ниве Божией. О, слава нашему Господу, друзья, 8 уже человек, уже $785, слава нашему Господу, слава нашему Господу. Смотрите, через Zelle пожертвовали, через Cash App, через PayPal, через онлайн donation прошел, через по телефону, слава нашему Господу, уже 8 человек, смотрите, 8 человек приняли участие, благословили это детский время, детский канал, семейный, может быть так, семейные мысли, размышления для семьи, да? 1497 осталось, слава нашему Господу, $1497 осталось, 25 минут нам осталось в этом блоке, где нам нужно закрыть, чтобы у нас, друзья, не было минуса, чтобы этот детский час мог быть в эфире на протяжении 2027 года. А если вас Бог располагает, друзья, и вы желали бы принять участие, позвоните на телефон номер 425-296-78-29. Я повторю этот номер 425-296-78-29. Линии открыты и сотрудники у телефона. 8 человек уже приняли участие в этом часовом блоке. Слава нашему Господу, друзья, за них, за вас, друзья, что вы щедрые, открываете свои сердца. Хотел бы благословить вас, пусть ваши дети никогда не свернут с Божьего пути. Да будет Бог ограждать вас, ваши семьи. Благословит всех Господь, кто принимает участие, становится частью служения, благословляет других семей, другие дома, других деток. Да благословит вас Господь. Друзья, 23 минуты, и нам еще нужно $1497. $1497. Мне один человек пишет: ты сказал, в Штаты какие слушают самое много, объявил. А как, например, насчет Украины? Какие в нашей, говорит, я с Украины, какие наши регионы слушают? Ну, я прочитаю, какие регионы, друзья, самое много в Украине слушают. Сейчас я номер объявлю, и потом зачитаю, как с Украины, откуда самое много, по каким регионам слушает радио сейчас онлайн. Телефон номер 425-296-78-29. Линии наши открыты, уже 8 человек приняло в этом часовом блоке на сумму $785 уже пожертвовали, а нам еще нужно 1497. Слава нашему Богу за вас, братья и сестры, что вы принимаете участие. 8 человек уже приняли участие. Отвечая на вопрос, человек, кто прислал вопрос, что он с Украины, он мне сам сказал, откуда он, с Ровенской области. Хорошо, брат, ты знаешь, кто ты? Ты написал. В Украине по региону. Номер один регион, который слушает Радио МВ, это, если я правильно читаю, Волынь. А второй — это Ровенская область. Это вторая. Третья по рангу, где самое много, это Львив. А потом Закарпатье, Чернівці, Киев, Одесса, Тернополь и Мукалові, я не знаю, Мукалова, извиняюсь, если я неправильно произносил регионы. Вот такого ранга. Волынь номер один, идет Ровенская область номер два, Львов номер три, Закарпатье 4, Чернівці 5, Киев 6, Одесса 7, Тернопіль 8, Миколовка 9. Вот с таких местностей, где самое много слушает. То спасибо за вопрос. То говоришь, ты-то сказал за Америку, а как, где мы, откуда выехали. То да благословит вас, друзья, Господь. Мукачево. Thank you. Мукачево. Окей, спасибо.
Друзья, прекрасно слышать, что и там, в тех регионах, детки слушают христианский контент, детки получают благословения. И это очень радостно, друзья, что Господь использует, знаете, по всему миру слушает радиослушателей и получает назидание. 21 минута остается, друзья, 21 минута остается в этом часовом блоке. 8 человек уже приняли. Уже приняли 8 человек в этом блоке участие на сумму $785. Представьте, слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. У нас остается 20 минут, и нам нужно $1497. Если вас Бог располагает одноразово пожертвовать, друзья, или, может быть, стать участником, подписаться на быть участником ежемесячного пожертвования, то вы можете это сделать, если 3 человека позвонят и скажут: мы пойдем и будем с вами в течение года жертвовать $50 каждый месяц, то 3 человека жертвуют $50 каждый месяц, они перекроют вот это число, которое нам осталось, 1497. Или, друзья, вы можете зайти на онлайн radiomv.com, выбрать «Пожертвовать». В течение минуты-двух минут вы можете сами выбрать, какой вам способ удобнее: Zelle, Cash App или PayPal, или просто карточку онлайн. И сделать, друзья, сделать это благословение сейчас. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, и сотрудники у телефонов. И благословит Господь тех братьев и сестер, которые помогают наставлять юношу при начале пути его, чтобы он, когда состарелся, чтобы он не отклонился. Это 8 человек, которые сейчас приняли в этом эфире участие. Ну и все те, кто и до этого принимал участие, и кто сейчас есть соучастником на Ниве Божией с нами здесь, вы это делаете способным. Да благословит Бог вас, друзья, за вашу внимательность, щедрость, доброту и благословение, которое вы даете следующему поколению. 18 минут остается у нас в этом часовом блоке, и уже мы собрали 785, слава нашему Господу, 785 собрали, и нам не хватает 1497 нам не хватает, и да благословит Господь, друзья, за вашу внимательность. Смотрите, дайте я вам немножко поправлю, мне здесь присылает человек, как... Смотрите, информация, которую я сейчас вам объявил, какие регионы слушают по Украине, да, она вживую, смотрите, как оно работает. Вот сейчас, которые подключены люди, люди с тех регионов, которые слушают, нам показывают активность регионов, да. Вот сейчас там у них ночь, я смотрю, в Украине, то кто-то ночью слушает в этих регионах. Будет интересно, конечно, посмотреть, какие регионы придут днем. Но получается, каждую минуту регионы меняются по количеству подключений, да? Просто брат тут пишет, он ревнует о своем регионе. Хорошая ревность есть, да благословит вас Господь. Меняется, какой регион, по какому количеству кто слушает. Вот, например, сейчас я открыл опять Америку, да, Америку, посмотреть, какие штаты сейчас, какие были активные. Они меняются по подключению. Каждый штат, он берет место первое, второе, третье, ну, по подключению. Сколько людей с того штата слушает в данный момент, когда я вам сейчас говорю? На данный момент, знаете, статистика меняется. Кто-то подключился, кто-то отключился. Вот сейчас на данный момент Вашингтон номер 1, Калифорния номер 2. А Нью-Йорк номер 3, Саут-Каролина номер 4. Уже Охайо вышла на номер 5. Орегон выкарабкался с 15 места на 6 место. Орегон, видите, штат. Норт-Каролина сейчас на 7, видите, вот так. Массачусетс уже сейчас на 8,
месте. Это оно меняется от подключения, сколько сейчас люди подключаются, отключаются. Вы не обижайтесь, если ваш регион он где-то пропал ниже, выше. Это все зависит от времени суток, когда, в какое время кто слушает. То я просто делился так статистикой, да благословит вас Бог. Друзья, остается 16 минут. 16 минут в эфире, в этом часовом блоке, и уже 8 человек поучаствовало, чтобы в следующем году этот часовой блок был в эфире, и контент, и материал, который издается для семей, для детей, был доступен в интернете, вещался тоже, могли читать, и семьи могли участвовать вокруг семейного стола, рассуждая над Словом Божьим. Это делает способным братьям и сестрам, которые благословили в прошлом году. И теперь этот год, который сегодня, друзья, мы собираем на следующий год, это финансы для благословения 2007 года. И уже мы собрали 785 в этом часовом блоке. У нас остается 15 минут, и нам нужно еще 1497 долларов, друзья. 1497 долларов. 8 человек приняло участие, и мы объявляем телефон номер, куда вы можете, друзья, позвонить и принять участие. 425 296 78 29. 425 296 78 29. Благодарим, друзья, что вы звоните, что вы неравнодушны, что вы реагируете и благословляете этот детский час и поколение, которое идет за вами. Я хотел бы, друзья, напомнить, что это добровольный марафон, который делается раз в год, и мы

сестрам, которых кто жертвует каждый месяц, кто жертвует в квартал, кто жертвует раз в год. И вот набирается та сумма, которой нам образовывается вакуум, да, на такой натуральной среди года, что мы видим, на следующий год нам нужно добрать, потому что многие из братьев и сестер жертвуют раз в год, не все участвуют каждый месяц, а те, кто участвует каждый месяц, благодаря, друзья, вот этим номерам, которые мы можем видеть, мы можем строить бюджет на следующий год. То очень важно, друзья, ваша активность. Кому-то Бог позволяет делать каждый месяц по $25, по 50, по 70, по 100. Какой у вас семейный бюджет позволяет, да? А кому-то только позволяет раз в год жертвовать. За этого мы и делаем раз в год такой марафон, добирая то, что нам не хватает на следующий год, чтобы мы были в эфире. И вот, друзья, что нам не хватает на следующий год, это $135 500 на следующий год нам не хватает. На данный момент за вот этот вчера и за сегодня мы уже с Божьей помощью, смотрите, собрали $49 732. Слава нашему Господу. Нам осталось $85 768. Друзья, да благословит вас Господь, что вы принимаете участие. Если, друзья, вы хотите благословить радио, может быть, вы слушаете и думаете, у меня хорошо получился бизнес, я хочу десятину благословить от проекта какого-то дать на радио, чтобы погасить это 85 тысяч. Вы можете, друзья, позвонить и сделать этого. Мы делаем, предоставляем возможность всем участвовать. Мы вам даем, говорим номер, что вот эта сумма, которая нам не хватает на 2027 год, чтобы радио существовало. Мы не говорим о развитии, друзья. Говорится о том, чтобы было существовало радио как есть. За этого, друзья, если у вас есть такое желание, вы слушаете и думаете, знаешь, я хорошая у меня была сделка здесь в этом бизнесе или в этом проекте, я хочу просто позвонить и помочь Божьему народу погасить эту сумму, я благословлю. Вы можете, друзья, это делать. У нас остается 10-11 минут в этом часовом блоке. Каждый часовой блок имеет сумму, которую нам нужно покрыть. И этот часовой блок, друзья, остается 11 минут. Мы уже собрали 885 в этом часовом блоке. 9 человек приняли участие, слава нашему Богу. И осталось $1397. $1397, друзья, осталось. И смотрите, уже, знаете, Господь выходит потихонечку на эти наши нужды. В прошлом году тоже Бог проявил свою милость и чудо. Просто, знаете, в конце люди начали звонить, когда они увидели, что суммы мы не добирали. И начали звонить, знаете, братья и сестры, у кого может быть маленький бизнес, он сам на себя работает. И он говорит, знаете, я дам такую сумму, если позвонит в течение там 20 минут или в течение часа позвонит братья и сестры, я каждый доллар, я его, ну, выровняю. Если там, например, он говорит, я дам 1000, но если позвонят люди и пожертвуют, то я дам на каждый доллар еще доллар. Другими словами, он еще 1000 доложит. И знаете, он такую дал мотивацию, люди стали звонить, люди стали делать. И знаете, потом другой позвонил, потом еще один позвонил. И вот так потихоньку мы вышли на то, что нам нужно было в этот год, чтобы радио только существовало. Слава нашему Богу, друзья. Я вам просто даю информацию. Молимся вместе, мы постились, молились, чтобы Господь давал свои средства. И вот в часовом блоке, друзья, это обычно детская передача, где играется, где мы помогаем другому поколению получать духовную пищу. Притча 22:6 говорит так. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда состареется». Детский час – один из любимых передач многих детей. И уже 9 человек приняли участие в этом часовом блоке. У нас остается 8 минут. Друзья, мы уже собрали $885, и нам не хватает $1397 в этом часовом блоке. Друзья, в этом часовом блоке нам не хватает 1397
397

Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Напоминаем, друзья, что вы можете сделать свой вклад финансовый онлайн, зайти на radiomv.com и пожертвовать там. Там есть и PO Box, куда вы можете прислать чек, там есть информация, как можно пожертвовать через PayPal, там есть информация, как пожертвовать через Zelle, через Cash App, чтобы для вас мы сделали все, что удобно было это сделать. Хотел бы сказать, что Радио МВ, друзья, это многогранное служение, потому что вы просили, что это было, и с Божьей помощью, друзья, мы это осуществляем. Смотрите, радиослужение вещает на испанском, английском, немецком и славянском, славянских языках. Детский, музыкальный канал, центральный этот канал и Новый и Старый Завет. Благодаря Господу, друзья, людям, которые отзываются, как вы. Братья и сестры, которые на протяжении 20 лет остаются верные Господу. Которые идут каждый год с нами. Многие, знаете, звонят и говорят, мы и в этом году пойдем с вами. Мы и в этом году будем с вами соучастниками на Ниве Господней, принося плод через вещание по интернету. Знаете, вот это есть цель Радио МВ. Я не знаю, друзья, может быть, как-то я и поделюсь мыслями. У нас есть многие, знаете, желания, которые мы воплощаем в служении, мы делаем для вас, для народа Божьего, чтобы было ресурсы христианские для того, чтобы духовно расти. В прошлом году мы говорили, даже позапрошлом, если не ошибаюсь, говорили о U-Turn Education, U-Turn образование онлайн, друзья, и мы уже его запустили, слава нашему Господу, на английском языке запустили. Уже там ваши дети, некоторые молодые уже семьи, они уже там подписаны, они проходят онлайн, учатся, получают духовную пищу. Уже выпустили на русском языке онлайн-образование. Это видео-школа, друзья. Слава нашему Богу. Вот это, друзья, что мы делаем совместно. Мы помогаем другому поколению формироваться духовно. Мы помогаем другому поколению быть стойкими, настав юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда состреется. Да поможет Господь, друзья, чтобы мы были активны, участвовали, благословляя следующее поколение. Телефон номер объявляю 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты, и наши коллеги, они у телефонов, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звоночек. 425-296-78-29. Мы ждем вашего звонка. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. У нас осталось буквально, друзья, 5 минут в этом часовом блоке. 9 человек поучаствовало. $885 мы собрали в этом часовом блоке. И нам не достает 1397 долларов. $1397 нам, друзья, не достает. Напоминаю, друзья, что вы можете во время музыкальной паузы зайти онлайн и сделать, пожертвовать свою финансовую поддержку, чтобы у нас не было минуса, друзья, чтобы у нас не было в часовых блоках пробела, то благословит вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу. Остается 4 минуты в этом часовом блоке. И ждем вашего участия, друзья. Ждем ваших звонков. Ждем ваших онлайн-пожертвований. 425-296-78-29.

0: Благодарим Бога за ваше радио. Мы с мужем пенсионеры, слушаем очень давно, с самого начала. Любим все передачи, молимся с вами и за вас. Пусть Бог через ваше служение спасет еще многие души, да благословит Бог всех, кто принимает участие в этом труде, и вашей семьи. С уважением, ваши постоянные слушатели из Филадельфии.
1: Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг